0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Аллилуйя! Слава Господу! Дорогие друзья, вы можете занять ваши места. Дай Господь, чтобы мы были там, на этой небесной перекличке. Я думаю, это цель каждого из нас и всей Церкви Господней. И вы знаете, сидя так на своем месте, слушая слово, проповедь, я думаю, можно было бы на этом и закончить наше собрание и начать поступать так, как мы слышим, и тогда бы на самом деле у нас была бы апостольская церковь. Но в жизни так часто мы очень много знаем, мы очень много понимаем, но силы, чтобы делать так, или желания у нас не всегда достает. То пусть Господь поможет нам, чтобы на самом деле наша жизнь, она практически показывала жизнь Иисуса Христа на этой земле. Я хотел бы прочитать Евангелие от Иоанна, 7 глава. Здесь записан 37-38 стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Итак, сегодня короткое слово. Я назвал его «Источник взывающего». Иисус стоит на большом празднике, написано «большой праздник». Я не знаю, где он был, может быть, даже в храме был, может, во дворе храма. Итак, источник взывающего. И я прочитаю книгу «Бытие», 21 глава, с 14 стиха. «Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее». Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом, и пошла и села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока». Источник взывающего. Мы видим эту историю. Агарь, написано, она шла со своим сыном, о нем написано «отрок», маленький, еще даже не юноша. И они шли в пустыне, и написано, они заблудились, Агарь заблудилась, и не стало воды, пустыня, нечего пить, жаркое солнце, песок, нет воды. И Агарь чувствует, что не только отрок, не только сын ее умирает, она чувствует, что она сама на исходе сил, заблудились. Братья и сестры, очень тяжелая обстановка, критический момент. Сын умирает на глазах. Она говорит, я не могу даже смотреть на это. Я не хочу видеть, как мой сын умирает. Отошла на расстояние и плачет, подняла вопль, села. Кто-то бы скажет, Агарь дорогая, мать дорогая, мама дорогая, твой сын умирает, сын твой умирает на глазах. Почему ты сидишь и плачешь? Ну, сделай что-то. Возьми хоть палку, хоть камень. Ну, копай, копай. Без воды умрет. Братья и сестры, духовная пустыня. Агарь знала, где ответ. Никакое копание. Никакие орудия, которые бы были у Агарь, или руки, или ноги. Или палка, она бы никогда не смогла в пустыне докопаться до источника живой воды. Написано, и она села
2: и подняла вопль великий, дети умирают, дети в мир уходят, в церкви охлаждение. Братья и сестры, что делаем мы? Мы понимаем, что что-то надо делать. Мы понимаем, на глазах смерть приходит. Братья и сестры, мы понимаем, мы видим, что мы теряем. Она сама заблудилась. И села она против него, и подняла вопль, и плакала. И вдруг Господь говорит: «Агарь, не бойся». Агарь, Бог услышал молитву. И написано, Господь открыл ей глаза. Как будто до этого глаза закрыты были. Не написано, что Господь источник там сотворил. И открыл Господь глаза Агари. И она увидела источник живой воды. Он был там. Там был, она его не видела. Ответ был там. Я думаю, друзья дорогие, нам так необходимо, чтобы Господь открыл наши духовные глаза. Буквально несколько дней назад, я думаю, вы знаете уже об этом, в Калифорнии вышел новый, очередной закон, который не просто разрешает, но повелевает всем школам, public schools, государственные все школы в Калифорнии, чтобы они разрешали мальчикам, начиная с kindergarten до 12 класса, и девочкам, если они сами думают, что они другой, если мальчик думает, что он девочка, а девочка думает, что он мальчик, они могут использовать любой туалет во время учебы, любую раздевалку во время спорта и даже душевые. Не нужно делать операции, не нужно проходить лечение, именно если они думают в голове. И это с самого kindergarten до 12 класса. Я не знаю, братья и сестры, насколько мы понимаем, насколько серьезное время, в котором мы живем. И мы разводим руками и говорим, а что нам делать с нашими детьми? А что нам делать с нашей церковью? А что нам делать с молодыми людьми? Братья и сестры, у нас есть два выбора. У нас есть выбор копать сухую землю. Или у нас есть выбор вопиять и стучать в присутствие Божьей славы. Аллилуйя! Братья и сестры, копать легче. Бог призывает нас сегодня вопиять. То, о чем я говорю, братья и сестры, у меня не так много времени, но я хочу сказать основную мысль. Многие не поймут, а многие истолкуют по-другому. Но, друзья дорогие, Господь вот что говорит. Точнее, Писание вот что говорит в Судей, 15 глава. Похожее место. Мы читаем о том, что помазанник Божий, Самсон, написано, что когда он вышел, и он увидел там множество филистимлян, которые пришли схватить его, написано, сошел Дух Господень на Самсона, сошел Дух Господень на Самсона, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали с рук его. И написано, и взял он ослиную челюсть, и этой ослиной челюстью он взял в руку и убил тысячу, толпу и 2000 человек, написано, убил, произвел великое поражение. И вот 15 глава Судей, 17 стих, написано, 16 стиха, и сказал Самсон, челюстью ослинную, толпу, две толпы, челюстью ослинную убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рама Флехи, и почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу и сказал, великое, ты соделал рукою раба твоего, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехи, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя места сему — источник взывающего. Источник взывающего. Похожая ситуация, похожая обстановка. Самсон, на него сходит Дух Господень. Дух Господень. Братья и сестры, и он берет челюсть. Я задал себе вопрос, Господи, а почему именно челюсть? Господнее дело делать челюстью ослиною? Ведь это битва Господня. Нужно было бы меч, нужно было бы щит, копье. Ну, хотя бы, я не знаю, хотя бы хоть ту же палку взять. Но челюсть, она же неприятна, она же отвратительна, она же смердит. В ней нет ни вида, ни величия. И взял он челюсть ослиную. Друзья дорогие, когда сходит Дух Господень, Он не советуется с нами, как Ему действовать. Для Господа меньше всего важно, какая у нас программа. Для Господа меньше всего интересует, какая у нас методика, структура, назовите как угодно. Челюстью ослиною вся была сила Самсона. Все было заключено в том, что сошел на него Дух Господень, братья и сестры. Да хоть три меча возьмите, если Духа Господня нету, поражение будет. И потому, когда он увидел, что Бог произвел, он бросил ее. Не в челюсти дело, а дело в помазании Святого Духа. Аллилуйя! Нету Духа Святого, не нужны нам стройные полки. Нету Духа Святого, не нужна нам никакая методика человеческая. Братья и сестры, я не говорю про политику. Я говорю о том, что мы потеряли помазание Святого Бога, и потому мы гибнем. И бросила на землю эту челюсть. Who cares? Я умираю, говорит, умираю. Понимаете, нету Духа Святого. Все наши вчерашние победы обратятся в поражение. И отверз Господь источник живой воды. И напился Самсон, напился. И ожил. И опять может идти дальше. И назвал это место источник взывающего. Потому что он взывал, он знал, откуда придет сила, он знал, откуда приходит благодать. Друзья дорогие, я скажу очень глубокую истину, что очень часто мы прилепляемся к челюсти больше, чем к помазанию Святого Духа. Очень часто мы так держимся того, что когда-то в нашей жизни, или мы думаем, что оно будет работать. Очень важно вовремя бросить челюсть и начать взывать. Друзья, был момент, когда Иона попал на корабль. И вы знаете, попав в этот корабль, была великая буря, огромная буря на этом корабле. И мы знаем эту историю. Его бросало корабль во все стороны. А Иона спит. Все вычерпывают воду, груз с корабля выбрасывают своими руками, а Иона спит. Его будят Иону и спрашивают, воззови Господу твоему, может быть, он спасет. Он говорит, да я знаю, от чего это буря. Иона, если ты знаешь, от чего это буря, почему ты спишь? Почему ты ничего не делаешь? И вы знаете, Иона не готов был согласиться с Божьей волей. Иона не готов был согласиться со Словом Божьим. И потому он выбрал спать во время этой бури. Он знал, что это не физическая буря, это не материальная буря. Он знал, что сам Бог привел в движение это море. Он знал, что духовный мир вовлечен в эту великую брань за исполнение Божьей воли. И он это прекрасно знал. Но у него не было смирения, не было послушания достаточно, чтобы исполнить Божью волю. И вы знаете, когда пришла вот эта борьба в его сердце, его будят, его тормошат, и он начинает думать, анализировать, бороться, что делать. И вдруг ему приходит ясная мысль. Он был в здравом уме. Он говорит, бросьте меня в море, и море утихнет. Бросьте меня в море, ибо из-за меня происходит эта буря. Бросьте меня в море. Друзья дорогие, церковь дорогая. И он узнал, что вопросы духовные решаются на глубине. Вопросы духовные решаются на глубине. Там, где мы идем глубоко, там, где мы идем прямо в ту глубину, где мы и Бог, где никто нам другой не поможет, где у нас нету никаких ресурсов, где у нас не на что нам опереться, у нас нету никаких других обстоятельств, которые бы помогли бы нам, которые выровняли бы дело. Мы знаем, что есть только один Господь, и если Он там встретит меня, если Он там благоволит ко мне, если Он все еще не отклонил своей воли по отношению к моей жизни, думает Иона, Бог силен даже из пасти преисподней поднять меня и сделать, и исполнить свою волю. И поэтому Иона, он идет туда, на эту глубину. И потому, друзья, дорогие, мое сегодня короткое слово, духовная брань в духовном мире за исполнение Божьей воли производит бурю в этом мире, в физическом, материальном мире. И чтобы выбраться с этой бури, чтобы исполнить Божью волю, нам необходимо идти на глубину Божьего присутствия. Нам необходимо идти туда, где Господь обитает. Этот слуга человека Божьего говорит: «Увы, нам, Господин наш, много колесниц, много войска, много всего, что нам делать?» Но Елисей знал, что нужно открыть глаза, что Господне присутствие с ним, Божья слава с ним, Дух Святой Божий с ним. И он говорит: «Господи, открой ему глаза». И Господь открывает глаза. И представьте этого слугу, который видел только физическое, только материальное, который только мог анализировать логически. И вдруг в один момент Господь открывает его глаза, и он видит все то пространство, все пространство огненной колесницы, сила Божья, слава Божья. Как сразу поменялось мышление этого слуги. О, всемогущий Бог! Никакие силы, никакие войска, никакие противления врага не способны противостать Божьему Духу. Аллилуйя! Есть Дух Господень. Аллилуйя! И Христос говорит: на мне этот Дух Господень, Он помазал меня. О, братья и сестры, источник взывающего. Аллилуйя! Давайте мы встанем на наши ноги. Аллилуйя, Господь!

мир среди деревьев искал. Сквозь седые века старый крест простоял.

Духовные размышления на каждый день. Наше жительство на небесах. Филиппийцам 3:20. Кто попадет на небо? Незадолго до начала Второй мировой войны итальянский диктатор Муссолини издал указ, запрещавший гражданам Италии эмигрировать в Америку. Двое мужчин, итальянцы по происхождению, много лет проживавшие в США, обратились за разрешением уехать туда. Один из них был уважаемым банкиром, прекрасно говоривший по-английски и имевшим хорошие связи. Другой был фермером, который почти не говорил на английском и мало что знал об американской культуре. Одному из них все же удалось получить такое разрешение. Удивительно, что им оказался фермер. У него было американское гражданство, поэтому указ на него не распространялся. Богатство же банкира, знания им языка и связи оказались бесполезны, так как он был гражданином Италии. Аналогично ситуации с тем, чтобы попасть на небо. Кто-то может вести достойную жизнь, поддерживать хорошие отношения с верующими и даже хорошо знать Библию, но это не дает ему автоматически права на небеса. Человек становится гражданином небес исключительно благодаря рождению свыше, то есть в результате обращения к Богу через веру в Искупителя Иисуса Христа. «О Иисус, Тебе хваленье! Ты из мира нас возьмешь и в своем благоволении нас на небо вознесешь».

мне говорили много раз: сгоришь и ты, как остальные. От этих лживых, колких фраз я холод чувствую до ныне. Мне говорили: год пройдет, и станешь ты опять нормальной, а свой духовный пылкий взлет заменишь зоной попрохладней. Мне говорили: мы, как ты, горели тоже. Я ж молчала. Все эти пылкие мечты бывают только поначалу. Мне говорили: ну а я, сжимаясь от таких пророчеств, искала масло для огня, в молитве проводила ночи. Я так боялась затушить огонь, зажженный в моем духе. Я без него не мыслю жить, я без него внутри протухну. А леденящие слова меня толкали к размышлению. Я каждый день ищу дрова, идя с Творцом в уединение. И, наполняясь маслом вновь, горю по милости Христовой. Через меня его любовь достичь способна мир суровый. Тех, кто сгорел, я не сужу. У каждого своя дорога. Лишь напоследок вам скажу: вы где-то потеряли Бога.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

холодная, однообразная, плоская, как стол, нигде ни кустика, ни бугорка. Такой может показаться северная часть ямальской тундры пришлому человеку. Но если присмотреться внимательнее, глубже погрузиться в повседневную жизнь тундровиков, то за кажущимся однообразием мы без труда увидим удивительное сочетание человеческой беспечности и упорного стремления выжить в очень непростых полярных широтах. Исключением служит лишь малая часть, уверовавшие в живого Бога и не понаслышке знающие Его. Впрочем, знающие, пожалуй, несколько громко сказано. Ведь ежедневно в его школе училась основам семейной жизни «любить и быть любимыми» молодая пара из Сияхинской церкви. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я услышал, подобно учащимся. Исаия 54. 25 августа 2009 года. По меркам этих полярных широт день выдался на удивление жаркий, около 20 градусов. Такое тепло – невеликое благо для тундры, а также ее обитателей, так как оводы и гнус набрасываются на оленей, которые, спасаясь от них, бросаются бежать без оглядки против ветра, стараясь таким образом оторваться от безжалостных кровопийц. А это серьезная проблема для оленеводов, так как за считанные часы можно не досчитаться и половины своего стада. В тот день молодой брат оленевод Володя Акатета не планировал ничего другого, кроме привычной для него ежедневной обязанности — собрать к своему чуму стадо, чтобы оно находилось в поле его зрения. Начав день чтения Библии, он вместе с молодой женой помолился, призвав Отца Небесного и на сей день, чтобы он был их охраной и руководителем. Минуло всего 5 месяцев, как Владимир и Ирина в Сияхинской церкви получили благословение на совместную жизнь. Впервые взявшись за руки, они обещали Господу и друг другу, достигая любви, быть верными до конца, до смерти. Они устроили свое уютное гнездышко, расположив чум на самом краю Ямала, невдалеке от пролива Малыгина и острова Белый. Каждый день они учились семейным основам, учились любить и быть любимыми. Несмотря на то, что в ненецком языке нет слова «любовь», наши друзья, не смущаясь, ввели его в свой семейный лексикон. Ничего страшного, если русское слово на правах заимствования вскоре принимает ненецкое окончание и тем самым, не подавляя национального языка, значительно обогащает колорит родного наречия. Кстати, в словаре ненецкого языка не найти и таких слов, как «прости», «извини», «благодарю», а ведь именно они являются основополагающими в христианстве. Искреннее желание помочь своему народу не раз заставляло задумываться нашего брата об эффективных методах благовествования на родном полуострове. Прощаясь с женой, Владимир помолился у порога чума и пошел к упряжке дежурных оленей, которые, в отличие от всего стада, для удобства были с вечера привязаны в определенном месте, чтобы быть всегда под рукой. Движением длинного шеста «Харея» он дал знак вожаку и на ходу вскочил на быстрые нарты. Как и следовало ожидать, стадо ушло против ветра и, дойдя до предыдущей стоянки их чума, остановилось, как бы ища на знакомом месте возможности укрыться от гнуса. Владимир быстро убедился, что все стадо, насчитывающее не менее 500 голов, в сборе. Неподалеку стояли нарты с их зимним имуществом. В такие нарты, как правило, кладут теплые зимние вещи, запасы продуктов и прочий скарб, в котором нет необходимости в летнее время. Такой примитивный способ хранения значительно упрощает частые переходы, а кочевать оленеводам приходится постоянно. По мере истощения злачных пажитей местные жители переходят с места на место по строго определенным маршрутам –
которые складывались веками предками тундровиков-кочевников. Унаследовав родовые пастбища, ненцы мигрируют, стараясь не нарушать условных границ родовых пастбищ. Володя внутренне почувствовал побуждение пойти осмотреть свои нарты с вещами. Никакой особой необходимости в этом не было, но с побуждением сердца он спорить не стал. Разве это может быть пустым времяпровождением, тем более что стадо уже найдено? Он привязал вожака, как и полагается, к нартам. Остальные олени в общей упряжке покорно стояли рядом. Взяв с собой маленькую, но верную лайку оленегонку, он пошел к своим зимним нартам. Когда до них оставалось около километра, он заметил, что нарты, поставленные им в определенном порядке, разбросаны и некоторые даже перевернуты. Он насторожился. Что бы это значило? По неписанным законам тундры, никто из людей чужие нарты трогать не станет, хотя в последнее время моральные законы тундры нередко нарушались молодым поколением. Факты воровства в тундре участились. Печально, но моральное разложение достигло и этих холодных пределов. Но здесь не было похоже на действия человека. Значит, медведь? Лето — не самое благоприятное время для белых медведей из-за растаявшего у берегов льда. Им приходится довольствоваться только тем, что во время прилива выбрасывает Карское море. Нарты с опрокинутой провизией и вещами стояли у обрыва. И когда Володя подошел к ним, он увидел медведицу огромных размеров, не менее 3 метров в высоту. Медвежата, обычно рождавшиеся в декабре, тоже были достаточно крупными, примерно с обеденный стол средних размеров. Володя вспомнил, что убегать в таких случаях никак нельзя. Во что бы то ни стало, нужно смотреть прямо в глаза нападающему великану. Сделать это в зоопарке несложно, даже интересно. Но здесь смотреть в глаза своей смерти — это почти невозможно. Владимир стал громко взывать к Богу. «Господи, ты все видишь! Это животное — твое создание! Поэтому оно противостоит мне, повинуясь тебе!» Голос 30-летнего мужчины дрожал, но он продолжал с верой взывать к Богу. «Если моя смерть принесет славу тебе, то да будет так!» В этот момент он заметил, что стоявшая на задних лапах медведица с поднятыми вверх передними лапами стала наклоняться в его сторону. Он интуитивно, безотчетно, лишь только успел отвернуться, как мощные лапы медведицы, ударив его по спине, повергли на снег. Собачка бросилась на помощь. Она подбегала сзади, хватала медведицу и тут же отбегала в сторону, делая новый заход. Силы были явно неравны. Медвежата, неуклюже двигаясь, тоже представляли опасность для северной лайки, так как в размерах превосходили ее раз в 10, а то и 15. Задетая маленькой лайкой самолюбие медведицы, заставила ее на время отвлечься от лежащей неподвижно на снегу жертвы. Володя, воспользовавшись моментом, поднялся и стал медленно продвигаться в направлении к стаду, где его ожидала упряжка оленей. Понимая, насколько опасно сорваться на бег и в то же время не теряя драгоценных секунд, он отступал, твердя себе: «Только не паниковать». Бездействовать в этой ситуации неразумно. Но что делать в таких непредвиденных ситуациях, он тоже не знал. Встреча с разъяренным зверем была первой в его жизни. Вскоре он почувствовал, что ему что-то мешает передвигать ноги, ставшие ватными. Оказывается, медведица разодрала одежду на спине своей жертвы, и теперь
оленьи шкуры свисали сзади, путаясь в ногах. Володя продолжал взывать к Богу, как никогда ранее. Не успел он пройти около 50 метров, как медведица вновь перешла в атаку, догнав его. Кто сказал, что медведь косолапый и неуклюжий? Все движения белой великанши были грациозно точны и красивы. Она словно демонстрировала своим медвежатам, на что способна, тем самым преподавая им урок борьбы. Секунды тянулись мучительно долго. Кровь стыла в жилах. «Господи, ну что это?» — вырвалось из уст Владимира. Едва успел он увернуться от одного мощного удара, как белая лапа нанесла второй удар по спине и вновь повергла молодого оленевода на снег. Лежа лицом вниз, Володя стал оценивать ситуацию, стараясь лишними движениями не провоцировать хищника к еще большей агрессии. Боковым зрением, не поворачивая головы, он увидел около правой щеки огромную лапу медведицы. Слева та же картина. Что делать, когда не минуты, а уже только секунды жизни оставались на исходе? Пёстрой вереницей с невероятной скоростью в голове замелькали картины всей жизни. Упущенные возможности в благовествовании, не сделанное для Христа доброе дело, формальное в последнее время отношения с Богом. Все в одно мгновение возникло в сознании христианина. «Господи!» — громко воззвал Володя. «Прости, что охладел духовно, прости, что отношения с тобой стали не такими, как после покаяния и крещения. Я все понял, буду служить тебе, если продлишь мне жизнь. А если ты считаешь, что через мою смерть я смогу сделать больше для тебя, то прошу, благослови мое дитя, сына или дочь, которое должно родиться». «Я посвящаю тебе мое потомство». Медведица стояла неподвижно над телом человека, тяжело дыша, принюхивалась к незнакомым запахам и прислушивалась, видимо, удивляясь необъяснимому поведению этого живого существа. Сделав паузу в молитве, Володя вдруг почувствовал, как острые клыки вонзились в его голову. В нижней части головы, ближе к шее, послышался хруст. На удивление, никакой паники Володя не испытывал. Напротив, мысли вдруг потекли размеренней и спокойней. «Ну вот, череп уже проломлен. Скоро я буду с Господом». Собака, видавшая не раз белого медведя, продолжала свое небольшое дело — и, нападая сзади и кусаясь, периодически досаждала победительнице. В очередной заход маленькой лайки у медведицы, по всей вероятности, лопнуло терпение, и она во всю прыть бросилась за ней. Какое-то время неравные гонки шли по прямой, и собаке удалось отвести разъяренного зверя подальше от хозяина. Почувствовав же тяжелые лапы громадной хищницы, лайка резко метнулась в сторону. Тяжелая масса медведицы по инерции пронеслась в прежнем направлении. Выиграв несколько драгоценных секунд, собака вновь помчалась в сторону от хозяина, давая ему возможность уйти подальше. Тут медведица, словно опомнившись, возвратилась к своим медвежатам, которые в полном смятении бестолково носились взад и вперед. Володя, поняв, что его жизнь еще продолжается, придерживая лохмотья, оставшиеся от одежды, стараясь не терять спасительного времени, которое ему подарил Бог в изменившихся обстоятельствах, и понимая, что от собачки столько же вреда, сколько и пользы, подозвал защитницу и взял ее на руки, чтобы не вводить разъяренную медведицу в еще большее раздражение. Уделив короткое внимание скулящим медвежатам, медведица вновь пустилась догонять свою удаляющуюся жертву.
но вдруг ее внимание привлекли следы человека. Вместе с медвежатами она стала внимательно обнюхивать их. Увидев это, Володя догадался. «Наверное, по моей спине из ран течет кровь и орошает снег под ногами». В столь напряженной ситуации он не чувствовал рваных ран на спине, но понял вновь надвигающуюся смертельную опасность. Хищный зверь, учуяв запах крови, приходит в неистовое возбуждение и уже не может более сдерживать свою агрессию. Поплотнее обмотавшись рваной одеждой, собрав последние силы, Володя, прибавив шагу, и вскоре оленья упряжка стремительно мчала его к родному чуму. Увидев на горизонте быстро приближающуюся точку, навстречу выбежала его встревоженная жена. Ее любящее сердце почуяло неладное, ведь Володя задержался дольше обычного. Почувствовав беду, забеспокоились и родственники, живущие в соседнем чуме. Остановив оленей, Володя сразу же призвал всех к благодарственной молитве за чудесное избавление от верной смерти. На этот раз она была необычно горячей. Да и могла ли она быть формальной? Благодарность Богу сменялась молитвой посвящения, горячим и искренним обещанием в дальнейшем служить Богу, оставляя добрый след среди единоплеменников. Тундровое радио особенно оживилось, из уст в уста передавалась новость о невероятном происшествии в христианских чумах. Ненцы по-разному истолковывали случившееся. Выбросили, мол, идолов, вот белый медведь, он считается у ненцев священным и вразумляет их. Другие, напротив, заступаясь за верующих, говорили: «Все равно голодные медведи наверняка встретились бы с людьми, но хорошо, что они попали на человека, который может молиться». По милости Божьей, эта история закончилась хорошо. Бог одним действием перста не одному, а многим преподал насущные уроки жизни. Однако я думаю, что для восстановления в нашем сердце потерянного рая не стоит дожидаться медведей или говорящих ослиц.

момент творения. Слишком молодые кольца Урана. Наверное, все видели фотографии планеты Сатурн и ее красивых колец. Известно, что подобные кольца есть у многих планет нашей Солнечной системы. Однако эти кольца представляют собой серьезную проблему для ученых, считающих, что возраст Вселенной – миллиарды лет. Дело в том, что если бы Вселенная действительно была настолько стара, то никаких колец, опоясывающих планеты, в наши дни не было бы. Недавние исследования колец Урана в очередной раз пролили свет на проблему существования этих колец в наши дни. Согласно одной из теорий, кольца сохраняют свою форму и остаются на прежней орбите благодаря маленьким спутникам, вращающимся вокруг планеты близ одного из поясов колец. Но проблема в том, что остаются еще 9 поясов, возле которых нет никаких спутников. Астрономы также обнаружили вокруг планеты от 50 до 100 тонких поясов, состоящих из частиц пыли. Эти пояса должны были бы исчезнуть еще быстрее, чем кольца. Один астроном предположил, что, возможно, они пополняются пылью, когда мельчайшие частицы пыли сталкиваются вблизи планеты с ее невидимыми спутниками. Обычно наука не оставляет места для всякого рода невидимых спутников и неясных причин. Но когда единственной альтернативой остается признание библейской версии об относительно молодом возрасте Земли, то, к сожалению, многие ученые настолько подвержены предрассудкам, что им приходится изобретать всякие невидимые спутники и загадочные причины. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, пташечка, милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья.

для тебя, Христос? Скоро 2000 лет набатом звучит вопрос. Дай на него ответ. Кто для тебя, Христос? Видный герой истории или просто учитель, принявший смерть позорную ради тщеславных истин? А что, если он Сын Божий, кто спасение тебе принес? Ныне решить ты должен, кто для тебя Христос. В светлом сиянии дня, в нежном мерцании звезд слышится песнь одна. Кто для тебя Христос? Брось свои шутки в сторону, помни, ты в мире прохожий. То, что тобою попрано, то, что считаешь за грош, завтра судьей твоим грозным в вечном сиянии предстанет. Думай, пока не поздно, кто для тебя Христос? В шепоте тихом ракит, в буйстве осенних гроз, небо вопрос звучит: кто для тебя Христос?

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой программе «Благодарственная молитва». Молитва, которая сегодня у нас пройдет вместе с вами. Я приглашаю каждого из вас, присоединяйтесь к нам, и мы будем вместе молиться. Пусть Бог благословит каждое сердце и наполнит благодатью, силою. Вы можете сегодня, друзья, вместе благодарить Господа, как мы слышим. Благодари Господа. Благодари Его за все. Как мы прослушали в этом пении, на номер, куда вы можете позвонить и высказать свои благодарности или написать, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это благодарственная молитва. Присоединяйтесь, мы вместе с вами будем благодарить Бога. Друзья, и мы зачитываем ваши все нужды, которые вы присылаете. Но мы сегодня будем, если вы знаете, на благодарственной молитве мы только зачитываем благодарность. Так что мы зачитаем сегодня только благодарности, которые вы нам написали. И, конечно же, молитвенные нужды, которые вы нам присылаете, мы их зачитываем. И пусть Бог поможет и благословит нас. Почему мы делаем, друзья, в конец месяца благодарственную молитву? Знаете, мы только недавно молились, чтобы Господь благословил, и мы начинали этот месяц август, 8 число, мы начинали этот месяц, приходили к тому, чтобы вместе молиться, вместе радоваться в Боге, и мы уже приходим к тому, чтобы благодарить Господа за этот месяц, который Господь даровал нам, который мы вместе с вами сегодня проживаем, радуемся и в нем, и видим благословение. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда были благодарны Богу. Всегда, во всякий час мы находили время возблагодарить Бога. Пусть в этом нас Бог благословит. Псалом 29, 13 стих говорит такие слова. «Да славит тебя душа моя, и да не молкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя». Давид говорит такие слова. «Да славит Тебя, душа моя, и да не умолкает». Знаете, Давид, воспевая пение, поя Богу, да, прославляя Бога, и он говорит, Господи, в этой песне говорит, пусть моя душа славит Тебя, и пусть она не умолкает. Знаете, интересно то, что Давид, он не просто, знаете, исполнял какие-то псалмы, а пел и какие-то, знаете, даже можно и необдуманные, или сказать то, что даже не касалось его жизни, а вот он именно пел то, что его касается. Он пел то, что он переживает, что он проходит, какова его обстановка. И он говорит, да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить тебя вовек. То есть буду всегда тебя прославлять. Знаете, я не знаю, какое это... Я как бы не то, что сказать не знаю, я думаю... Знаете, мы, как славяне, вышли из коммунистического завеса, из коммунистической культуры, где коммунистическая культура, она как бы сама была направлена, да, что благодарить, ну, знаете, благословлять. Нет, возьмите, мы проживаем в Америке, да, и вы, если понимаете английский язык, то вы идете или в магазине, или где-то на работе, вы очень много можете услышать. Thank you, спасибо вам, спасибо, что ты сделал, какой ты молодец. Или когда мама разговаривает с ребенком, она говорит, о, какой ты умница, у тебя это получилось, или у тебя это получится, ты молодец. То есть больше ребенка вдохновляет, больше кого-то вдохновляет, ободряет, благодарят, говорят, вас валяют, укрепляют, ободряют, чем коммунистическая культура, в которой мы выросли. И хотя, да, мы говорим, что мы не хотим сообразоваться с этим миром, не быть подобным миру, Но мы должны согласиться с другим фактором, что культура, она все-таки влияет на нас. Хотим мы этого, не хотим. Почему? Потому что это наша речь, это наше поведение, это наша этика, это наши действия, как на работе, как в школе, как в магазине, на базаре было, когда мы там проживали, да, друзья. И оно поневоле мы с этим жились. И здесь Давид говорит: «Да славит тебя душа моя, и да не умолкает Господь». Друзья, вот это то, что сегодня именно мы сделали эту благодарственную молитву, чтобы нам учиться благодарить Бога. Нам учиться, чтобы мы могли легко благодарить Господа, прославлять Его имя, восхвалять Его имя, друзья, за то, что Он нам дает, то, что мы имеем. Знаете, если мы этого никогда не делали, давайте мы с сегодняшнего дня начнем. Давайте мы с сегодняшнего дня будем благодарить Бога. Недавно я слушал одного брата, я его знаю, он очень в глубоком возрасте служитель. Он говорит такие слова. Он говорит: я провожу время в молитве с Богом. И провожу часами. Да, не по причине того, что он на пенсии, а по причине того, что он любит иметь отношения с Богом. И знаете, ему задали такой вопрос: а как оно у вас проходит? Он говорит: я прославляю Бога. Я радуюсь, я пою, я восхваляю Его имя. Я восторгаюсь им, я восторгаюсь делами, которые Он сделал в жизни моей, сыном моим, дочерью, в служении, когда, где Он трудился, то, что делает. Говорит, я восхваляюсь. Друзья, вот, знаете, я когда слушаю, и меня это очень сильно запало, то, что на самом деле даже мы поем в церкви: «Милости Господни вспоминай, считай сих, да едино сердце повторяй». Конечно, это очень такая древняя песня, уже старая, да, но мы когда-то ее пели. Но, знаете, вопрос, делаем ли мы так, происходит ли в жизни нашей так, благодарим ли мы Бога, восхваляем ли мы имя, вспоминаем мы о милостях Божьих. Знаете, что делает враг? Враг говорит: да ты это уже вчера говорил. Да это ты вчера уже об этом вспоминал. Ты это уже вчера рассказывал. Да зачем оно надо? Да ты вот что-то лучше другое. Что-то это. И человек закрывается. Человек говорит: а правда? Что я буду все то же самое восхвалять Бога, прославлять? И закрывает свои уста, чтобы прославлять Бога. А Богу это приятно. Друзья, как нам приятно, родителям, когда ребенок подходит к нам и говорит: пап, мам, я тебя люблю. Мам, спасибо тебе за вкусный борщ. Спасибо тебе за мягкую кровать. Спасибо тебе за чистую одежду. Мам, я тебя люблю. Это ребенок сделал сегодня, он сделает завтра, он сделает послезавтра. И в течение недели мы от этого устаем? Нет. А мы от этого негодуем? Конечно, нет. Друзья, нам приятно. И как родители мы сделаем с это с охотностью. Почему? Потому что мы видим реакцию детей. Так нашему Отцу Небесному насколько приятнее, когда мы благодарим за солнце, благодарим за дождь, благодарим за погоду, мы благодарим за силы, за здоровье, которое Он нам посылает. То, что мы имеем. Мы имеем дыхание, и мы имеем абсолютно то, что даровано нам, и почему нам за это не благодарить. Пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы мы проанализировали свою жизнь и не задавали Богу вопросы «почему?», «почему?», «для чего?», а наоборот сказали: «Господь, а я благодарю Тебя, а Ты меня любишь, Ты меня проводишь, Ты меня ведешь, Ты меня научаешь, Ты меня наставляешь, Ты со мною, Ты мне открываешься». Ты открываешься в трудностях, ты открываешься в проблемах, ты открываешься мне в этих моментах в жизни, ты показываешь мне, насколько ты славен Бог. Друзья, вот это то, что мы сегодня должны оценять, то, что мы сегодня должны делать. И проходя даже долину плача, да, проходя долины скорбей, долина уничижения, долина, может, какой-то от вас отреклись или еще что-то. Помните, при этих обстановках Бог говорит с нами. Он учит нас, Он показывает нам. И, знаете, Он нам открывает то, что мы, может, не видели. Знаете, недавно мне попало такой заголовок, и там написаны такие слова: «Мы помогли нашим лучшим друзьям с покупкой домашних вещей». И наши лучшие друзья открыли нам глаза. Они выразили те фразы, которые мы никогда даже не могли представить, что они выскажутся в сторону нас. Ну и, конечно, они высказались очень плохо. То есть они высказались неблагодарно. Говорят, и они нам открыли глаза. Друзья, и знаете, и в этом сказании мы можем увидеть, в нашей жизни происходят моменты, где мы легко можем роптать, где мы можем легко осуждать, где мы можем легко много делать вещей, показывать пальцами, говорить, но не зная истинной причины. Но когда Господь нас начинает проводить через такие моменты в жизни, и мы начинаем оценять, и мы говорим: «А, вот как это больно! О, как это неприятно! Вот это как тяжело!» И тогда, друзья, мы должны в этот час возблагодарить Бога и сказать: «Господь, я благодарю Тебя, что Ты мне дал на этой земле осознать мои согрешения, осознать то, что я делал. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя то, что Ты мне даешь вкусить, как я был неправ». Друзья, и знаете, как к сожалению большому, да, что когда приходит, есть такая даже такое сказание, да, что и пока не грянет гром, так человек не перекрестится. Знаете, это есть большое сказание для того, чтобы мы порассуждали. На самом деле это так. Когда нам все прекрасно, хорошо, нам Бог не нужен. Как бы и нам отношения с Богом не нужны. Но когда приходят в нашу жизнь трудности, мы поневоле вспоминаем о Боге. Поневоле человек начинает размышлять о Боге. Друзья, вот это то, за что мы должны сегодня благодарить. Сказать: «Господь, а я благодарю Тебя, что Ты меня любишь, что Ты меня проводишь, что Ты меня видишь, что Ты работаешь надо мной». Возлюбленные, самое страшное — это тогда, когда Бог не говорит к человеку. Это самое страшное. Это самое страшное, когда человек живет распутной жизнью, и он даже может называть себя христианином, называть имя Божье, и он утверждает: «Посмотрите, со мной ничего не происходит». Это самое страшное. Друзья, почему? Писание четко и ясно говорит: кого люблю, того наказываю. Кого я люблю, того я с тем работаю. Я беру, говорит, дерево, которое не приносит плода, я еще копаю, еще обложу навозом, чтобы она принесла на следующий год плод. То Господь работает. Господь над нами работает и проводя нас через разные моменты жизни, чтобы мы принесли много плода. А если мы этого не осознаем, а если мы проходим через эти испытания, может, там авария, может, какая-то неприятность на работе, может, какая-то болезнь, какие-то, может, обстоятельства трудные, тяжелые, с сыном, с дочерью, с мужем, с родственниками в церкви, по работе, ну, с соседями, можем много-много перечислять, какие-то переживания, какие-то стрессы, какие-то моменты в нашей жизни, и мы не осознаем, почему. Вот это, друзья, страшно. Почему? Потому что Бог нас чему-то учит. Он что-то нам хочет показать. Он хочет нам показать и сказать: «Посмотри, как это ужасно». Знаете, интересно, смотря, вот мы, знаете, живем недалеко от океана, и знаете, на океане сейчас очень много водорослей в океане, да, и вплоть до того, что когда их много к берегу подходит, и те который охраняет и наблюдает, чтобы никто не утонул, чтобы был порядок. И эти guards, которые ответственны, они подходят и говорят: пожалуйста, мы не рекомендуем, чтобы вы заходили в воду, потому что много водорослей. И знаете, и как-то я посмотрел на это, да, и наблюдал за этим, и потом пошел попробовать на себе, что оно отдает, почему они так говорят. И знаете, эти водоросли столько много, что они запутают твои ноги, запутают твои руки. Знаете, они просто на тебе и настолько, и оно тебя выматывает, и настолько сильно выматывает, что человек начинает быстро терять силы. А если поднимутся большие волны, скажем, да, человек способен утонуть. Друзья, и знаете, и от этой ситуации я извлек то, что сегодня Слово Божие нас предупреждает. Не делай этого. Не иди туда, не смотри, не поступай, не говори на раба чужого, не поступай с рабом чужим так, не поступай с сестрой, с братом так. А почему? Потому что оно повлечет большим проблемам. Потому что эти водоросли, они тебя настолько окутают, ты выбьешься из сил, и ты сам же в этом потонешь. В этом, о чем ты делаешь. Друзья, и вот за что мы должны благодарить Бога? То, что Он нас любит, и Он нам показывает. Друзья, Он нам в каждом моменте, премудрый Соломон говорит, из всех моментов жизни, обстоятельств, извлеки хорошее. Извлеки, посмотри. И здесь Давид говорит: Боже мой, буду славить Тебя вовек. Господи, а я буду Тебя славить вовек. Я смотрю, как Ты меня проводишь. Я вижу вокруг, что происходит, с кем происходит. Обстоятельства людей, я их не осуждаю. Я, наоборот, за них молюсь. Я, наоборот, за них плачу. Я, наоборот, скорблю за них. Господи, но в то же самое время пусть мой дух благословляет Твое имя. Пусть мое тело восклицает и прославляет Твое имя. Почему? Потому что я жив. Потому что я вижу, я ощущаю, я переживаю, я понимаю, я осознаю, друзья. Вот насколько важно сегодня благодарить Бога. Начинайте с малого. Вы, может, скажете: Эдуард, я никогда такого не делал. Друзья, я согласен. И как мы возвращались к культуре, да, она присуща в нашем обществе, но мы должны начинать. Начинайте с малого. Господь, я благодарен Тебе, то, что Ты дал этот промежуток жизни, сколько кто живет. Да, кто-то, вот, как я, у меня 44 уже года, да, кому-то 54, кому-то 64, кому-то, может, уже 75 и так далее, и тому подобное. Друзья, за это будем благодарны Богу, что Бог нас проводит, что мы можем в этой жизни учиться, где мы, может, что-то не видели, сегодня мы видим. Чему-то, может, мы были слепы, а сегодня открылись глаза. И мы скажем: Господь, спасибо Тебе через эти обстоятельства. Ты мне открыл глаза. Как мы знаем, Давид говорит: я ошибался много раз. Давид об этом тоже в псалмах говорит, друзья. Он говорит: я ошибался, я был неправ, но Ты меня направил, но Ты меня извлек, Ты меня поставил на эту скалу, на этот камень. Друзья, вот это то, что сегодня пусть в нашей жизни будет. Благодарение Богу, Господь, я благодарю Тебя, я имею сегодня все необходимое, чтобы сегодня это слышать, даже слово, слышать эту передачу. Спасибо Тебе, Господь. Прости меня, да, и вас благодарите, и начинайте за все благодарить. Помните, то сердце, интересная такая статья, буквально недавно читал такую статью, и пишет там один из докторов, говорит: те люди, которые больше радуются, больше смеются, больше благодаря, у них, говорит, меньше приступа, у них с сердечными сосудистыми проблемами меньше, говорит. У них меньше, говорит, обстоятельства, которые могут произойти, какие-то инфаркты, какие-то, говорит, моменты, где настанет критический момент в их жизни. У них эти меньше вещи происходят. Почему? Потому что, говорит, их не мозг, их не организм, они, говорит, работают над тем, чтобы, говорит, жить и наслаждаться. Друзья, на самом деле нас Бог этому создал, чтобы мы, как Бог создал Адама и Еву в саду Едемском, чтобы что? Иметь отношение с Господом, иметь общение с Господом, прославлять Бога. Но грех, он это изменил, он все перечеркнул, он все уничтожил, он все разрушил. И сегодня Слово Божие говорит, чтобы мы возвращались к этому, восхваляли Господа, прославляли Его. И я приглашаю вас к этой молитве. Давайте мы поблагодарим Бога за все, что мы имеем. Давайте мы поблагодарим Бога за все, что Господь дает в нашей жизни. И, возлюбленные, порой в нашей жизни Бог дает нам такие уроки, преподает, такие моменты преподает. Они настолько тяжелые, что сказать очень тяжело. Господь, я Тебя и за это благодарю. Даже, можно сказать, язык не поворачивается. Но и за это мы должны сказать: Господь, я Тебя тоже за это благодарю. Ты все во всем. И Ты видишь, как это управлять, и как это делать, и как это, чтобы прославляло Твое имя. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, что мы с братьями и сестрами сегодня рассуждаем. Рассуждаем, чтобы прославлять Твое имя. Мы рассуждаем о том, чтобы восхвалять Твое имя. Мы рассуждаем о том, чтобы вместе хвалить и прославлять Твое имя. Слава Тебе, хвала и честь и поклонение. Боже, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что имя Твое прекрасно. Мы благодарны Тебе за то, что имя Твое, Господь, велико и славно. Слава Тебе, хвала и честь, и поклонение Тебе. Боже, мы благодарим Тебя. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, то, что Ты нас сегодня держишь в своей крепкой, сильной руке. Господь, Ты держишь нас за правую руку. Ты нас ведешь, Ты нас благословляешь, Ты укрепляешь. Боже, помоги нам извлекать из всего полезное, нужное. Господь, даже, может, порой мы смотрим на это, и нам настолько очень плохо. И очень даже жутко порой бывает. И в этом сказать: Господь, я благодарен Тебе. Ты меня проводишь через огонь. Ты меня проводишь через воду. Ты меня проводишь через долины. Господь, я благодарю Тебя. Я прославляю Твое имя. Пусть имя Твое прославится и возвеличится. Господь наш и Бог наш. Господи, я прошу Тебя, благослови сегодня каждого радиослушателя, чтобы сегодня каждый мог высказать благодарность, написать благодарность, Господь, то, что Ты делаешь в их жизни, Господь, чтобы каждый мог сегодня сказать: Господь, Ты достоин славы, Ты достоин поклонения, Боже, Ты достоин принять всю честь, всю славу, как старцы восклицают там на небе: свят, свят, свят Господь Саоф. Где они прославляют, говорят: Осанна, Осанна, Сыну Давидову. Господь, я благодарю Тебя, Боже, там идет восклицание на небе и хвала, и сегодня говорится то, что Ты достоин, Господь, потому что Ты взял и пришел на эту землю, родился и пострадал, и умер ради нас, чтобы мы имели вечную жизнь. И небо прославляет Твое имя, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что Ты однажды искупил нас, избрал нас, назвал нас по имени. Боже, возлюбил, ведешь и благословляешь. Мы благодарны Тебе, мы просим Тебя, благослови каждое сердце, благослови каждого брата, сестру, чтобы мы начинали больше и больше благодарить, больше и больше прославлять Твое имя. Господи, а если наше сердце в полном в ропоте, в недовольстве, в негодовании, в каких-то моментах, Боже, я прошу Тебя, освободи, очисти, освети, сделай снега белее, Боже. Дай, Господь, сегодня каждому, чтобы он очищал и переживал эту любовь, переживал Твою благодать и силу. А мы за все Тебе благодарны и прославляем Твое имя, ибо имя Твое прекрасно. За то, что, Господь, мы сегодня живы и здоровы. мы сегодня можем, Господь, с братьями и сестрами, Господь, говорить и размышлять над Словом Твоим. Слава Тебе, Боже! То, что Слово для нас сегодня доступно, мы его легко можем читать, мы можем сегодня легко, Господь, рассуждать. Слава Тебе, благодарность Тебе, Боже! Мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами, над нашими семьями, над нашими детьми, родственниками, друзьями. Слава Тебе, Боже, веди и ограждай, благословляй. Господь, и пусть сегодня этот день, он будет для многих началом благодарения, началом отношения с Тобою все ближе и ближе. Господь, я благодарю Тебя за этот месяц, август, который уже подходит к концу. Так быстро мы только в этом молились, и уже подходит к концу. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты нас ведешь, благословляешь, укрепляешь. Да прославится Твое имя, да возвеличится Твое имя. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Благодарственная молитва», которую мы сегодня с вами проводим, где мы сегодня зачитываем благодарственные нужды, и мы вас приучаем и призываем и вдохновляем и ободряем, чтобы мы учились благодарить Господа, благодарить за все, что Он дарует нам, все, что в нашей жизни происходит, все, что мы имеем, и быть подобны Ему, служить Ему, поклоняться и делать то, что желает в нашей жизни Господь. Пусть в этом имя Божие прославится. На номер, куда вы можете написать ваши благодарственные нужды, благодарственные желания, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать ваши благодарственные, и мы зачитаем и будем благодарить Бога. И, конечно же, сегодня мы тоже помолимся за все те нужды, которые вы нам пишете. Мы, наши сестры, прочитают, и мы сегодня в эфире их зачитывать не будем. Но мы будем вспоминать в молитве, чтобы Божья рука, Божья благодать, она сотворяла, о чем мы просим и молимся. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую всех радиослушателей. Сегодня особый день. Мы благодарим Господа за все милости. И я зачитаю те благодарности, которые пришли к этому часу. Мир вам! Благодарю Бога за все милости, за здоровье, за мирное небо, за все, что Он посылает в жизни. И прошу, чтобы Господь помог крепко держаться за Его руку. Прошу, поддержите в молитве за спасение Сына, чтобы враг не погубил душу. Благодарю Господа Бога нашего и вас за отвеченные молитвы. Прошу еще за мои нужды, Господь их знает. Благодарю. Благодарю за молитвы. Роды прошли благополучно. Слава Богу! Слава и благодарение Господу! От всего сердца благодарим Господа за молитвы, за Его милость и за то, что Он слышит каждую нужду и знает каждое переживание. Благодарим всех, кто молился вместе с нами и поддерживает в молитвах. Благодарение Господу, до этого часа и места Он помог. Благодарю за все милости, которые Он посылает, за отвеченные молитвы и за то, что кажется, нет уже выхода, но Он дает милость и дает выход. Слава Ему! Мы верим и видим, что Бог действует и совершает свою работу. Даже когда мы еще не видим ответа, Господь уже трудится в сердцах людей, укрепляет, хранит, исцеляет и ведет своими путями. Особенно благодарим Господа за благословение во время операции мамы. Все прошло очень хорошо. Слава Богу за Его охрану, милость, за молитвенную поддержку братьев и сестер. Господь слышит молитвы, Господь действует, и Ему одному пусть будет вся слава. Благодарю Господа за Его охрану в перелетах. Помолитесь за меня и наше родство о Божьем утешении. После длительной болезни отошел вечность муж моей сестры. Благодарность за молитвы мы видели много милостей Божьих за время его болезни. Дорогие молитвенники, я хочу поблагодарить Господа за все его милости, какие он сделал в нашей жизни по вашим молитвам. Слава великому Богу! Благодарение Господу! Он много исцелял меня по молитвам народа Божьего. И последняя благодарность. Мир вам, дорогие молитвенники! У нас большая благодарность Богу за нашего мужа, за то, что Господь сохранил ему жизнь. Также благодарим Господа за наш дом, за детей, внуков, родителей и всех родных. Слава Богу за Его милость, за охрану и за все благословения в нашей жизни. Благодарение вечному Богу.
0: Друзья, мы выслушали эти благодарности. Пусть Бог благословит каждого из нас. Если мы замечаем, у нас очень много нужд, но мало благодарности. И хотелось бы призывать нас к тому, чтобы мы все-таки развивали способность благодарить Бога, замечать, за что мы благодарим Его, замечать, что мы имеем, и замечать то, что происходит в жизни каждого из нас. Псалом, который мы зачитывали, это 29-13 стих, говорит такие слова. «Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господь Бож, Господь мой, буду славить тебя». Давид говорит: «Господь мой, буду славить тебя вечно». Давид говорил о том, что он желает прославлять Бога вечно. Да славит тебя душа. Возлюбленный, пусть Бог благословит нас, чтобы наша душа, она прославляла Господа, величала имя Господне, чтобы мы сегодня, знаете, находились в благодарности перед лицем Божьим, чтобы мы восхваляли лице Божие, чтобы каждый из нас сегодня мы были теми, которые, знаете, говорим, что делает Господь в моей жизни, что Господь производит в моей жизни. Господу это приятно, и Он радуется. И, знаете, смотря на своих детей, которые Его благодарят. Я призываю вас к молитве. Давайте мы поблагодарим то, что Господь нам дает, и вспомним за нужды, которые народ Божий имеет. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за это время. Я благодарю Тебя за эту возможность, где мы с братьями и сестрами можем молиться. Мы можем благодарить, мы можем прославлять Твое имя. Господь, мы благодарны Тебе, то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами и благодать Твоя над нами. Слава Тебе, хвала. Отец, мы благодарим Тебя, то, что Ты производишь работу и действуешь в жизни сегодня у каждого из нас. Отец, мы просим, благослови. Наполни Духом Твоим Святым, наполни Твоей благодатью, наполни силой Твоей, Господь, каждое сердце. Боже, прими эту хвалу, прими эту благодарность, которую сегодня высказывают наши братья и сестры. Господи, мы благодарим то, что мы имеем сегодня чистую воду. Мы имеем горячую воду и холодную, Господь, мы за это благодарны. Мы благодарны Тебе за уютные дома, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня можем иметь, Господь, хлеб до хлеба, Господь, слава Тебе. Мы можем иметь сегодня финансы, которые мы можем оплатить, которые мы можем сегодня покрыть те расходы, которые мы имеем. Мы благодарны Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня даешь возможность, где мы можем побыть в госпитале, и нам могут помочь сделать все необходимые в наш, может, даже операции или какие-то моменты, и мы можем дальше жить и прославлять Твое имя. Хвала Тебе, Бог мой. Мы благодарим Тебя, то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами и благодать Твоя над нами. Слава Тебе и честь, и поклонение Тебе. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты дал детей нам, Господь, что мы имеем сегодня мужа, жену, мы имеем сегодня, Господь, церковь, народ, мы имеем служителей, мы имеем братьев и сестер, слава Тебе, Господь, где мы можем обращаться, где мы можем общаться, где мы можем иметь какое-то общение, слава Тебе, хвала Тебе, и честь Тебе, и поклонение Тебе, Господь, да будет. Господь, я благодарю Тебя также за радиослужение. Мы благодарны Тебе за эту возможность, где мы можем вместе трудиться, с братьями и сестрами вместе молиться и говорить о деле Твоем, Господь. Мы можем сегодня вспоминать о славе Твоей, хвала Тебе, Господь наш и Бог наш. Я прошу Тебя, Господь, проводи Твоей нас рукой нежной, крепкой, сильной, укрепляй, благословляй, веди и направляй, да будет имя Твое благословен. Отец Небесный, мы вспоминаем сегодня в молитве всех тех, кому сегодня трудно, тяжело, которые также продолжают писать и которые также вопиют и говорят: «Господь, помоги нам, дай нам, дай силы, дай помощь. Боже, я прошу Тебя, помоги и дай мудрости, дай ведение, дай устройство и Твое благословение во имя Иисуса Христа». Да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным и возвеличено, Господь. Я прошу Тебя, прикоснись тем сердцам, которые сегодня нуждаются в Тебе. Кто-то, может, охладел духовно, кто-то, может, сегодня, Господь, абсолютно, Господь, отошел от Тебя. Помоги им вернуться и познать Тебя, и возлюбить Тебя. Кому-то, Господь, сегодня тяжело, он лежит на одре болезни, у него есть боли. И у него есть сегодня те моменты, где врачи даже не могут ему помочь. Этой душе, Господь, помоги. Яви Твою милость, яви Твою благодать и яви Твою силу. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено. Отец Небесный, мы об этом молим и просим Тебя. Господь, Ты знаешь все, Тебе ничего не скрыто. Ты все видишь, и мы к Тебе обращаемся. Господь, помоги, благослови, выйди навстречу и являй Твою милость, и являй Твою благодать и силу. Хвала, да честь и поклонение будет Тебе, Отец Небесный. Боже, мы также молимся, кто сегодня болеет, кто-то, Господь, сегодня не может встать с постели, кто-то, Господь, сегодня проходит моменты, где абсолютно он понимает, что Твоя только рука может сотворить чудо. Боже, сотвори чудо. Прикоснись, и яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви силу Твою. И укрепи, Отец Небесный, мы молимся за таковых. Мы молимся за те семьи, кто проходит трудности, переживания сегодня. У кого, Господь, проблемы, которые на грани развода, Господь. На грани, Господь, обстоятельств, где дьявол хочет разрушить семьи. Боже, мы просим, укрепи таковые семьи. Помоги таковым семьям, защити такие семьи. Отец, мы молимся в молитве и просим, пусть Твое имя будет благословенным, пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено, Отец Небесный. Мы также молимся, Слово Твое говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на Ниву Твою. Боже, мы просим и молим Тебя, вы пошли тружеников на Ниву Твою. Пошли, Господь, открывай двери сегодня на Ниву Твою, Боже, чтобы больше и больше, Господь, открывались двери для славы Твоей, для проповеди Евангелия, чтобы проповедовалось имя и восхвалялось Твое имя. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Хвала и честь Тебе и поклонение. Господи, мы благодарны Тебе, Отец Небесный. Мы просим Тебя, благослови, укрепи, наполни и оживи. Господь, мы в этом молитве приносим перед Тобой, Боже. Также мы в молитве молимся сегодня за всех служителей, за тех, которые сегодня в труде, которые сегодня трудятся, Боже, за евангелистов, Господь, за миссионеров, за душепопечителей, за диаконов, пасторов, Господь, проповедников, учителей воскресных, Господь, проповедников, учителей воскресных школ, Господь, руководителей молодежи, Боже, благослови, наполни.

Сегодня Господь нуждается в твоих молитвах. Кому сегодня нелегко, кто сегодня в состоянии, может, Господь, очень тяжелом, Боже, где он даже не знает, с кем поговорить, он не знает даже, кому позвонить, он не знает даже, кому обратиться. Боже, помоги таковым сегодня, утешь. Приди, Господь, наполни твоей благодатью, наполни твоей силой, пусть твое помазание, Господь, и любовь твоя укрепит и явит твою силу и благодать. Господь, мы в молитве также молимся за тех, кто покаялся, дал свою жизнь тебе и служит тебе, Господь, и ты знаешь сегодня таковых. Господи, помоги таковым. Яви твою милость, благодать твою, где дьявол может атакует, где дьявол все-таки, где дьявол может, Господь, всякие посылает мысли. Боже, огради во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославлено в жизни каждого таковых, Господь. Огради их мысли, чтобы имя Твое, Господь, возвеличалось все больше и больше и прославлялось больше и больше. Отец Небесный, я благодарю Тебя также за те революционные центра, которые сегодня, братья и сестры, трудятся. Дома сиротские, где дома престарелые, трудятся, Господь, приносят. И Господь производит действие, работу Твою для того, чтобы сегодня те люди получали свободу, получали утешение, получали ту любовь, ту ласку. Боже, благослови, укрепи, яви Твою славу, яви Твою силу. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, и возвеличено. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, Господь. Кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Боже, мы также благодарны Тебе за эту молитву. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем вместе молиться, вместе восхвалять Твое имя, вместе прославлять то, что Ты нам сегодня доверяешь. Хвала Тебе, Господи. Помоги нам оставаться верным. Помоги нам, Господь, гореть. Помоги нам, Господь, сегодня не расслабляться. Помоги нам сегодня стоять на страже. Помоги нам сегодня вникать, слушать Слово Твое. Господь, наблюдать за ногою своей, Господь, и прилагать усилия, старания. Пусть во всем Твое имя прославится и возвеличится, Отец Небесный. А мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь эту еще возможность, где мы можем в прямом эфире молиться, благословлять друг друга, Господь, благословлять народ, церквя, благословлять пасторов, Господь. Пусть единство обладает церквями сегодня. Пусть единство наполняет церквя сегодня. Пусть единство сегодня наполняет дома, Господь, между мужем и женой, между детьми, Господь. Пусть это единство сегодня покрывает, Господь. Пусть придет мир, Господь, на эту землю, Господь. Прекратятся эти войны между Украиной и Россией, Господи, другие страны в Израиле. Ты видишь, Господь, где идут также эти войны. Боже, и ты видишь, как это, Господь, все больше и больше разгорается, и как этот костер все больше и больше, или как бурлящий вулкан, оно все больше наполняет. Боже, сохрани нас, укрепляй нас, помоги нам быть всегда готовы встречи с Тобою. Мы в ожидании Тебя. Мы ждем Тебя, Господь, чтобы встретиться с Тобой, прославить вместе Тебя, Господь, восхвалить вместе Тебя там на облаках. Господь, помоги нам быть сегодня готовыми и быть бодрствующими, быть, Господь, ожидающими и быть теми, которые поправили свои светильники и следуют за Тобой. Во всем будь прославлен, возвеличен наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас всех, кто с нами сегодня. И пусть Бог благословит каждого из вас. Это благодарственная молитва сегодня, которая проходит, и где мы сегодня с вами молились и благословляем имя Господне, говорили, рассуждали, насколько важно благодарить Бога, друзья, насколько важно не забывать благодарить Господа, не забывать, чтобы прославлять Господа, да. Почему? Потому что если мы не прославляем Господа, мы, знаете, не благословляем имя Господне, не хвалимся именем Господним, наш Господь, Он ревнующий, Он ревнует. И Ему, Он, смотря на наше сердце и на обстоятельства, у Него появляется ревность, друзья, появляется ревность к чему? То, что Он нам дает благословение, Он дает нам все, а мы, знаете, игнорируем или молчим, или умалкиваем. И у Него тоже есть ревность к тому, чтобы все-таки мы делились, говорили, открывали свои уста, прославляли Его имя. То, что делает Господь в жизни нашей.
А мы прощаемся.

Встретимся с вами, пусть Бог благословит вас и укрепит и наполнит, чтобы, знаете, мы, знаете, проходя эти даже, скажем, хотел сказать, месяца, они уже настолько быстро бегут, как недели, знаете, и чтобы мы во всем видели руку Божию, во всех путях, во всех действиях, в этих месяцах, в этих неделях, в этих днях, говорили: Господь, а Ты достоин славы. Пусть Бог благословит вас. До следующей встречи с Господом.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема моей проповеди – начальник над садом. Супервайзер сада. Начальник над садом. Или как подтекст я хочу взять выражение евангельское, которое звучит так. По плодам их узнаете их. Я вам сразу дам вопрос, кого их? Сегодня немножко разберемся. Я читаю два текста из Евангелия. Вернее, один из Евангелия, один из Ветхого Завета. И мы с вами углубимся в Слово Божие. Совсем недолго. Я думаю, что мы, если затянем, то немного. Иоанна, Евангелие, 20, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 14 стих. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус, Мария. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: Господи, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И что, еще одно место из книги «Песня песней», это 16 стих из 4 главы, мне нужно только вторая половина стиха. Стих весь звучит так: «Поднимись ветер с севера, принеси с юга, повей на сад мой». Мне нужна вторая половина стиха. «Пусть польются ароматы его, пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, что есть некое созвучие в Библии, которое позволяет нам заглянуть в истины, которые нам полезны сегодня. О чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что когда мы читаем евангельский текст о Марии, большинство из вас, читая этот текст, наверняка просто проскакивали вот это выражение. Мария думала, что он кто? Садовник. Вы никогда не задумывались, почему Марии пришло в голову, что перед ней стоит садовник? Почему? Перед ней стоит Господь, она его не узнает, она смотрит на этого человека так, как я смотрю на вас, да, и она думает, что это садовник. И вы можете просто пройти мимо этой истины, я не буду сейчас анализировать Марию и так дальше. Я хочу просто обратить ваше внимание, что Христос явился, и он преследует. Я верю в то, что Христос именно так хотел Марии, что явиться. Это была его цель, это была не ошибка, это была не случайность. Христос предстает перед Марией в виде садовника. Знаете почему? Если вы возьмете греческий текст, единственный раз это слово используется в Евангелии, по-гречески оно и звучит именно так, как тема моей проповеди. Оно не звучит садовник, оно звучит начальник над садом. Супервайзер, управляющий. Okay? Потому что садовник, мы воспринимаем садовника как человека, который, знаете, если я богатый человек, то у меня должен быть садовник, кухарка и так дальше. Мы воспринимаем садовника на таком уровне. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь не об этом говорится. И почему, друзья, это важно? Потому что когда вы увидите самое начало, возвратитесь к началу Библии, вы увидите, что у Адама была задача в то время, когда он был сотворен на земле, в то время, когда Бог его посадил в Эдеме, у него была задача. Что он делал? Он ухаживал и возделывал сад. Кем он был? Он был садовником. Но он не был садовником в смысле таком, знаете, служаки какого-то раба. Он был как раз этим супервайзером, начальником над садом. Я не буду, друзья, углубляться в это все, да, потому что мы когда-то с вами говорили, как это было, и что обозначало, что ему дано было охранять этот сад. Я хочу сегодня поговорить о нас, друзья, потому что когда мы говорим, друзья, о возделывании сада, многие из нас не понимают вообще, о чем идет речь. Понимаете, друзья, вот у Господа есть сад, есть его любимый виноградник, есть его любимое насаждение, и это кто? Это мы, это церковь Господа Иисуса Христа. И я вам гарантирую, друзья, что когда настанет время и придет повеление от Бога пожинать сады, пожинать плоды этого сада будут что? Хорошими. Хорошими или нет? Хорошими. Аминь. Я верю, что плоды, которые принесет церковь, они будут хорошими. Скажите, чья заслуга того, что плоды церкви будут хорошие? Садовника? Садовника? садовника. Я верю, что заслуга того, что церковь, если она принесет хороший плод, то заслуга этого всего, это заслуга нашего Господа Иисуса Христа. Проблема, друзья, в том, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы не понимаем, что сад состоит из отдельных деревьев. Давайте немножко углубимся в это, потому что на самом деле есть много мест Священного Писания, я не хочу вам приводить, но, например, есть такое место Священного Писания, помните, какой плод тогда имели кто? Вы. Другими словами, понимаете, друзья, если он садовник, то это, друзья, наталкивает меня, знаете, на какую мысль? Что я тоже садовник, только мне верено уже не церковь, а что мне верено? Мне верен мой сад. Я не хочу говорить сегодня о семье, я не хочу сегодня говорить, как пастыря в церкви. Я хочу говорить, друзья, что каждый из вас является Божьим насаждением. Каждый из вас, друзья, это сад. Ваша внутренность, она подобна вот этому саду, друзья, который может приносить определенные плоды для Бога. И теперь я повторю мой вопрос. Скажите, от кого зависит, какие плоды сегодня приносите вы? Кто садовник в вашем саде? Кто? Это вы. Это вы. Знаете, друзья, что интересно? Эта тема родилась от одного вопроса. Я когда слушал проповедь, кто-то из братьев читал недавно это место. По плодам их узнаете их. И, конечно, там написано за лжепророков и так дальше. Но мне Дух Святой задал один вопрос. Кого мы узнаем по плодам? Скажите. Что мы узнаем по плодам? Знаете, что мы узнаем по плодам? Мы по плодам узнаем дерево. Если я держу в руках яблоко, мне не нужно быть очень мудрым человеком, чтобы сказать, что это дерево принесло яблоко. Правда? Мне не нужно великую мудрость, друзья. Вы не понимаете, о чем я говорю, я вам объясню. Понимаете, друзья, когда ты смотришь на свою жизнь, и, например, в твоей жизни есть раздражение, то ты должен быть настолько мудрым, как мудрый любой человек. Ты должен смотреть на плод, который приносит твоя жизнь, и понимать, что если ты держишь в руках яблоко, значит, в твоей жизни где-то есть что? Яблоня. Если ты держишь в руках раздражительность, значит, в твоей внутренности, в твоем саде где-то посажено дерево, как вы его назовете? Понимаете, друзья, с духовным миром там не так все просто. Я вообще, знаете, проповеди у меня рождаются из-за практики. Потому что, что я заметил, знаете, что я заметил? Я заметил, что большинство христиан, они начинают обращать внимание на свой сад тогда, когда в нем уже не пройти. Когда там уже такие бурьяны вымахали, что они заглушили все деревья. И тогда они приходят. И знаете, что происходит в такой ситуации? В такой ситуации человек смотрит на свой сад и понимает, что сам справиться с этими сорняками он не может. И знаете, что он делает? Братья, помогите. Братья, помогите. Братья, помогите. И я, друзья, сегодня не хочу сказать, что мы не помогаем. Но знаете, у меня уже, братья знают, у меня уже временами я прихожу к такому положению, где мне, знаете, когда я встречаю очередной сад в таком состоянии, мне хочется задать человеку вопрос, ты христианин с детства, почему ты допустил свою внутренность до такого состояния? Почему ты довел до того, что все добрые растения у тебя заглушены, твой сад наполненный всякими бурьянами, будяками, всем, чем только не похожий. Конечно, там не пройти. Там временами, друзья, одного помощника бывает мало. Там надо всю церковь поднимать, чтобы это все выполоть, друзья. Зачем нам ждать, чтобы наш сад пришел в такое состояние? Не ждите, друзья, когда начинаются проявляться какие-то духовные вещи, друзья. Это плоды, результаты дерева, которые ты выплекал. Правильно я сказал или нет? Вы понимаете, да? Потому что можно заботиться про что-то доброе, про помидорчики, про огурчики, да. А можно будяки растить у себя в саду. Можно будяки растить, и потом, когда ты вырастешь, это потому что ты все, что ты делал на протяжении всей своей духовной жизни, ты давали тому будь-яку возможность вырасти. И он уже, вы знаете, что будь-яки они большие. Знаете, что такое будь-яки? Я знаю, как по-русски будь-яки у нас. Такие, знаете, такие растения с такими колючками, что когда ты проходишь, они на тебя цепляются такими. Как? Репяхи такие, знаете? Так вот, я вам честно говорю, если вы этого не знаете, репях может вымахать мой рост. Дайте, хорошо его кормите, дайте ему, что его, если вы еще удобрите его. Он такой вымахает, что он будет как дерево, друзья. И есть христиане, которые повыращивали эти будяки. Конечно, сегодня его невозможно вымахать. Потому вы понимаете, друзья, когда ты садишь семечко, всегда есть момент в возрасте. Ну что я буду вас учить, ведь вы все это понимаете. Когда ты посадил семечко, есть момент в этом семечке, когда ты с легкостью его можешь что выкручивать. Но есть момент, когда вот это семечко вот такого размера, оно вымахает нечто такое, что тебе бензопилы будет мало, тебе надо трактор вызывать. Вы понимаете, что я говорю духовные вещи, друзья? Когда он показывает себя садовником, он говорит каждому из нас: я за свой сад пекусь. Я свой сад обрабатываю, мой сад, настанет время, придет возлюбленный и будет вкушать сладкие плоды из этого сада, потому что этот сад принесет добрые плоды, друзья. Но смотрите, чтобы в этом саду не получилось так, что твое дерево из этого сада будет что? Выброшено, выкручено. Давайте чуть-чуть углубимся, давайте чуть-чуть поймем, что происходит, потому что мне стало самому интересно. Я не садовник. И я не буду учить вас сегодня премудростям садоогороднического дела. Я его сам не знаю. Но я знаю, друзья, что если Христос что-то говорит в Писании, значит, объяснение есть в Писании. Я не буду, друзья, сильно глубоко копать. Я возьму только несколько мест Священного Писания. Итак, возвращаемся к моей простой мысли. Друзья, каждый смотрите, какие вы приносите плоды. Знаете, бывает вот так у нас. Бывает вот так. Давайте коснемся раздражения. Да? Бывает вот так. Бух, ты взорвался, наговорил. Потом приходишь к жене и говоришь: ну, прости, выскочил. Ну, выскочило. Друзья, когда-то один наш епископ, он еще живой, он говорил так, по-украински: якщо телятка в загороді нема, то воно не вискочить. Понимаете, к чему я веду? Друзья, если в твоей жизни есть какие-то плоды. Вы понимаете, что такое плод? На самом деле может случиться что-то один раз в твоей жизни. Это не плод. Но если есть что-то в твоей жизни, что случается в твоей жизни абсолютно регулярно. Давайте вам пример приведу. Если ты регулярно пропускаешь будничные собрания, это плод? Это плод. Есть дерево. И вы можете назвать это дерево пропусканием будничных собраний. Знаете, как я бы это дерево назвал? Это дерево лени. И на этом дереве лени, один из его плодов, ты не ходишь в собрание. На этом дереве лени есть очень много других плодов. Ты не молишься. На этом дереве лени есть еще один плод. Ты никогда не постишься, потому что тебе лень поститься, друзья. И это дерево, оно у тебя расцвело. И тебе не надо понимать это дерево лени по всем его плодам. Тебе достаточно найти хотя бы что? Один плод. Если ты находишь хотя бы один плод, ты должен прийти к логическому выводу. Если я в руках держу яблоко, в моей жизни есть яблоня. И если то яблоня, слава Богу. Но если ты в руках держишь будяк, то в моей жизни точно есть где-то это дерево. Оно где-то есть в моем саду. И если вы, друзья, я сейчас вам объясню, что временами, послушайте, я забегу чуть вперед, временами хождение на собрание, да, и рутинная христианская жизнь, она помогает будякам расти. Вы думали об этом или нет? Да-да, именно то, что ты временами приходишь на собрание, получаешь здесь какую-то благодать, оно позволяет будякам усилиться в твоей жизни. Смотрите, я сейчас вам объясню. Во-первых, давайте, чтобы не затягивать эту всю идею, я думаю, вы уловили насчет садовника, она несложная. Давайте обратимся к Писанию, я буду цитировать по местам Священного Писания. Я не буду читать, вы можете найти эти места Священного Писания. Но есть, например, описывается то, как Бог начинает работать с любым человеком. Это Исаия 5 глава. И он говорит, что он берет кусок, он говорит: я захотел насадить виноградник. Что он первое дело сделал? Он взял и какой-то кусок отделил и вычистил его от камней. Вычистил его от камней. Потому что камни в нашей жизни, они не позволят посеять. Но к нам это не относится. Потому что большинство из вас, друзья, вы уже что-то у вас там посеялось. Понимаете? Когда камни, то там даже будяки не растут. Я не буду об этом говорить, это неверующие люди. Поэтому Бог начинает вот такую работу. Он берет кусок, и знаете, что, на что хотел бы я обратить ваше внимание? Там написано, и обнес его оградою. Послушайте, это тема достойная отдельной проповеди. Я хочу, чтобы вы понимали, что сегодня твой сад должен иметь ограду от внешнего мира. Аминь. Я не хочу это углублять далеко, вы должны понимать эти вещи, друзья. Должна быть поставлена определенная стена или граница, и ты, твоя личность, твоя духовная жизнь должна иметь определенную что? Границу. Граница не имеет права быть размытой. Сегодня христианство размывает границы. Понимаете? Раньше было, всегда так было. Было черное, было белое. Сегодня в христианстве очень много серого, размытая граница. Когда я вас прошу, а вот эта вещь грех, вы скажете, для папы было грех, а сегодня уже не грех. Размываются границы виноградника, понимаете? И я не говорю про церковь. Смотрите, вы в церкви имеете право иметь свою границу. Послушайте меня, сестры. Если сегодня есть граница, и Бог сказал, что молящаяся или пророчествуя сестра должна иметь на своей голове что? Покрывало, друзья. Если вся церковь не покрыта, поставьте свою границу, ограду поставьте над своим виноградником. Не смотрите, что вся церковь не покрыта. Если это написано, ты должен поставить свою стену в своем винограднике. Аминь. Понимаете, друзья, так со всеми вещами. Временами мы смотрим на окружающий мир и думаем, что мы, раз все так, то и я так. Друзья, есть определенная граница, есть стена, которая должна быть окружена твой личный виноградник. Потому что когда ты придешь к Богу, Бог не будет спрашивать тебя за чужой виноградник. Бог не будет спрашивать, Шевцов поступал так и так и так. Бог спросит, как ты поступал. Поняли? Если вы скажете, а Пышный вот так поступал. Пышный за свои дела. Пред Богом даст что? Ответ. А у вас есть евангельское слово. Поставьте правильную границу над своим виноградником, над своим садом. Поставьте, обнесите его оградою. Это первое, что вы должны сделать. Я не углубляюсь в это все. Вы люди здравые. Я сегодня хочу о другом немножко поговорить. И когда, друзья, эта ограда поставлена, там начинается посев идет. И когда идет посев, друзья, там все дальше вступает в работу винограда. Винограда. И там несколько методов есть. Я из Писания взял. Понимаете, что... вы знаете, что такое пасынкование? Да? А я не знаю, что такое. Я знаю это слово, но я не знаю, что такое. Я не буду оперировать вот такими словами. Потому что я не знаю. Я буду оперировать словами, которые написаны в Писании, друзья. И первое, на что я хочу, это уже не первое, это уже получается уже третье у меня. Да? Я хочу обратить внимание, что виноградник этот обильно поливался. Так или нет? Сад Божий, он должен обильно поливаться. Если он не поливается, понимаете, друзья, полив важен, и полив важен как для пшеницы, так полив важен и для сорняков. Сорняки без полива, обратите внимание, без благодати, понимаете, к чему я веду? Нет? Когда Бог отнимает свою благодать, и в жизнь человека приходят проблемы, ему уже не до сорняков. Сорняки могут процветать тогда, когда Бог наполняет жизнь человека своей благодатью. Когда он окружает, когда благословение Божие, он грешит, а благословение продолжается. И поэтому сорняки растут. Он пришел в собрание, он здесь поплакал в собрании, аллилуйя. Вышел в собрание и пошел пить. Понимаете? И поэтому в жизни такого человека сорняки будут что? Усиливаться. Понимаете, друзья, поливка и взрыхление... перекапывание, они как благодатны для доброго плода, так они благодатны для сорняков. Поэтому сегодня очень много христиан, которые ходят в собрание, но плоды, которые бы они приносили, это всё-навсё будяки, это сорная трава, это то, если даже и приносят они какой-то виноград, то он, согласно Исаии, какой? Кислый, никому не нужный, неугодный. Понимаете, к чему я веду? И мы временами не понимаем. Некоторые люди ходят в собрания просто, знаете, чтобы Бог, если я перестану ходить в собрания, я потеряю финансовую стабильность. Он это уже испытал на себе. Он понимает, что если я перестаю ходить в собрание, Бог отнимает от меня меру хлеба. Я начинаю меньше зарабатывать. То я приду в собрание, посижу себе где-то там на задних рядочках, себе послушаю как-то так, а менять свою жизнь абсолютно что? Не буду. Друзья, вы не понимаете только одну истину, что когда будяки, вот эти сорняки усилятся, то они принесут проблемы не Господу, они принесут проблему в вашу личную жизнь. И когда сегодня люди пожинают какие-то моменты в духовном мире, друзья, вы видите, что творится сегодня? Я вам честно скажу, я в последнее время изнемогаю от людей, которые, потому что мы несколько проповедей выставили, и мы в этом двигаемся, и мы за это молимся. Я изнемогаю от этих звонков, когда люди звонят и говорят, у сына проблема, у дочки проблема, не может спать, не может есть, навязчивые мысли, склонны к суициду и так дальше. Начинаешь говорить с ними, верующие люди, знаете, что это такое, друзья? Бурьяны взяли свою власть. Взяли бурьяны свой власть. Они настолько усилились сегодня, что они готовы заглушить всякую жизнь полностью и привести человека к смерти. А какая причина? А причина, послушайте, часто люди говорят, ну я не так далеко от Бога, я так, знаете, и в церковь временами хожу. А некоторые вообще члены церкви даже. Поймите, друзья, поливка и вспашка, она как помогает доброму зерну, так же она помогает и вот этим всем бурьянам, чтобы они набирали силу. Не давайте, друзья, этим бурьянам набрать сегодня силу в вашей душе. Поймите меня правильно, обратите на это внимание, потому что, знаете, часто мы приходим в наш сад, и происходит буквально следующее. Мы приходим и видим, там одна яблоня осталась, все остальное заросло буряками, сорняком. Но мы приходим в наш сад, посмотрели, сказали, ну слушай, ну яблоня, что у меня все-таки есть одна? Ну есть же, да? Ну слава Богу. А все остальное там, когда-то я доберусь до этих буряков. И мы приходим каждый раз в этот сад и видим, что бурьяны все выше и выше и выше. Но яблоня что ж все-таки есть? Есть. Ну там и яблочко какое-то одно висит. У меня мандарина, и мы с прошлого года не оборвали одну мандарину. Сильно высоко было, мы ее не достали. Она по сей день висит. Как вы думаете, если вы ее сорвете, эту мандарину и скушаете прошлогоднюю, если я вас придете, я вас угощу такой мандариной. Как вы, что вы мне скажете? Вы понимаете, что я говорю духовно сейчас? У некоторых вот точно так, на самом верху висит одна мандарина, поза прошлогодняя. 20-летней давности это мандарина. И он смотрит на эту мандарину, она деревья нормальная, друзья. Но ее сорвать, эту мандарину, и съесть, друзья, то ты скажешь, чем ты меня кормишь сегодня? Понимаете, друзья, что я говорю о духовных вещах. Нам надо сегодня закасывать рукава и идти работать, а этого делать никто не хочет, друзья, понимаете меня? Потому что это пот, потому что это труд, потому что у тебя мозоли будут, когда ты возьмешься за это все. Не доводите свой сад до этого состояния. Очень легко работать с садом, над которым постоянно что делают? Работают. Понимаете, друзья? Последняя мысль, я двигаюсь дальше. Мысль такая. Если вы возьмете, давайте возьмем библейский пример. Если вы возьмете плевел, и вы возьмете пшеницу, и посадите их вместе, и будете их поливать, вскапывать и так дальше. Как вы думаете, что скорее вырастет? Я думаю, что если вы дадите уход за плевелы, потому что за ними и ухода не надо, они и так быстро растут. Но если вы будете ухаживать еще за плевелами, то они, наверное, раза в 2 или в 3 быстрее вырастут, чем пшеница. И когда плевелы вырастают, друзья, Писание что говорит? Пшеница заглушается. Понимаете, проблема бурьяна в том, что какое бы ни было дерево большое в твоем саду, если ты достаточно долго дашь бурякам этим расти, они высосут все соки и не дадут нормальному дереву расти в твоем саду. Я иду быстро, друзья. Я прихожу к первому методу, который использует садовник в своем саде. Знаете, что он делает? Он написывает всякую ветвь, которая не приносит плода. Что он делает? Он обсекает. Это первое, к чему я хочу. Друзья, я знаю, что вы не любите исповедоваться. Я знаю, что я вас не заставлю любить исповедоваться. Знаете почему? Потому что исповедание – это отсечение. Мы режем. Временами, друзья, по неопытности, по неосторожности, мы режем не только сухое, мы можем зайти и на живое. И когда по-живому мы начинаем резать, многие на нас обижаются. Обижаются, что мы порезали по-живому. Братья, вы так, вы то. Но это первый метод, который позволяет сегодня нам удалять бурьяны из вашего сада. И вам удалять бурьяны. Исповедуйтесь. Как часто должно быть исповедание? Каждый день. Кончился день, склоните колени с мужем, исповедуйтесь с женою, исповедуйтесь. Если вам надо позвонить служителям своим, позвоните, исповедуйтесь. Обрезайте эти ветки. Это позволит сделать то, что бурьяны... Вы же понимаете, о чем я веду? Когда вы видите сухую ветвь на добром дереве, и вы ее обрезали, это позволяет твоему доброму дереву еще сильнее что расти. Когда вы увидели бурьян, и вы его тоже срезали, это, друзья, позволяет этому бурьяну некоторое время что не расти. Понимаете, друзья, в чем смысл? Смысл в том, что исповедание... Оно не всегда является solution. Я хочу, чтобы вы это поняли. Мы не любим исповедоваться, но даже исповедание не является выходом. Я знаю людей, которые приходят, исповедуются, проходит время, он опять исповедуется, Мы обрезали этот плод, обрезали эту ветку, прошло некоторое время. Что произошло? Она опять выросла. Она опять принесла плоды. Хорошо, если у человека есть достаточно мудрости, и он опять придет и исповедуется. А некоторые приходят к такому выводу. Раз это у меня постоянно происходит, то что уже, какой смысл исповедоваться? Если среди вас есть такие люди, друзья, вы должны понимать, что садовник имеет некую рутинную работу. И именно эта рутинная работа позволяет процветать саду. Поэтому вещи... Такие вещи, как исповедание, надо делать регулярно, друзья. Я не останавливаюсь на этом, да? Я хочу вам немножко подкинуть другое. Есть еще один метод. Написано в Слове Божьем, говорит садовнику так, хозяин. Возьми, говорит, обложи ее чем? Навозом. Я думал, друзья, как с навозом? Я думал, навоз, наверное, тоже помогает будякам. Но я думаю, что в духовной жизни немножко не так. Вы можете меня поправить. Знаете, что такое навоз? Навоз, друзья, это нечто, что очень плохо пахнет. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас есть такие люди или нет? Я для некоторых стал такими людьми, я знаю. Для некоторых я стал таким навозом. Люди не хотят ко мне приближаться. Да? Потому что есть определенно. Понимаете, есть в Писании написано. Если ты мудрый, ты будешь дружить с теми людьми, которые тебя что делают? Хвалят. Обличают. Там написано, если ты мудрый человек, друзья, честно вам скажу, если вы переживали настоящее обличение, понимаете, друзья, есть обличение, которое не обличение, встает пророк один и начинает пророчествовать против меня. И оно меня не касается. Знаете, почему оно меня не касается? Потому что этого во мне нету. Оно нету во мне, ничего. Я потом к братьям приходил и говорил, нету. Но есть вещи, друзья, когда меня начинают обличать, и знаете, что происходит? Мне хочется оправдаться. Мне хочется что-то доказать вам. Мне хочется сказать, не все так же плохо, что ты так тут нарисовал мне. Мне не нравится твой навоз, понимаете, друзья? Мне не нравится это и все. Мне не хочется, чтобы ты это говорил. Мне неприятные чувства, которые я переживаю, друзья. Поймите, когда меня хвалят, это не навоз, это не удобрение. Когда меня хвалят, это трава, друзья. Это сладкие конфеты, которыми, если вы будете регулярно питаться, друзья, вы заболеете и умрете. Невозможно прожить на сахаре. Тебе нужно какие-то другие горькие травы. Конечно, друзья, на одном навозе тоже не проживешь. Правда? На одних горьких травах тоже не проживешь. Но если, друзья, мы не хотим в свой рацион... Вы знаете, молодежь, я думаю, вы все, многие из вас понимают, о чем я говорю, да? Возьмите ваших детей, подростков. Что они кушают сегодня? Сериал. Что там еще? Это сериал лучшим, да? Бургеры. Все эти вещи. Да, я прав или нет? Очень сложно... Мама зварила борщ. Съешь ложечку. Отрава. Но это то, друзья, что приносит твоему организму пользу. Аминь. Я говорю о духовном, понимаете, друзья? Ко мне часто подходят и спрашивают, как вы терпите этого Андрея? Я говорю, к горьким травам мы привыкаем. Если ты их будешь регулярно кушать, они не будут такие страшные к тебе. Даже на некотором уровне ты эти горькие травы что? Полюбишь. Полюбишь, потому что некоторые вещи они приносят. Поверьте мне, что если вы видите, мы временами, вот там Андрей у нас, не только один Андрей, поверьте мне. Потому что его не видят, но его слышат и так дальше. Есть много других людей. Понимаете, друзья, когда мы с ними стыкаемся, мы никогда не бросаем за спину. Я недавно имел такую беседу, и братья пришли, говорят, вот вы не слушаете. Я говорю, еще так, как мы, служителя, слушаем народ, я еще таких людей не встречал. Мы не бросаем за спину ни одно ваше слово, понимаете, друзья? Потому что я лично понимаю, что горькие травы для меня временами полезны. Я практикую это в своей личной жизни. И я вам хочу сказать, не отвергайте это все, не отвергайте, извините, Божий навоз в вашей жизни. Не отвергайте это все. Если вас кто-то обличает, не обижайтесь на него. Не обижайтесь. Поймите, друзья, я еще раз повторю эту мысль. Если оно вас зацепляет, я даю вам 100%, это есть в вашей жизни. Это есть в вашей жизни, это надо изменить, это надо поменять. Если оно вас не зацепляет, значит, этого у вас нету. Это нету. Но такие обличения переносятся очень легко. Понимаете, друзья, я не буду углубляться дальше, потому что навоз – это не только обличение. Навоз – это то, чем Бог нас сегодня обкладывает тоже. Понимаете, друзья, я вам скажу причину, почему Бог обкладывает навозом. Знаете, какая причина? Причина в том, что твое дерево, твой сад сегодня не приносит плода. Понимаете, что происходит? Мы приехали в Америку, мы хорошо живем, мы отлично живем, у нас отличные машины, у нас дома, мы так на Украине никогда не жили. Молодежь наша вообще не знает, о чем я говорю. Я помню еще людей, которые сгребали крошки со стола, я помню этих людей по той причине, что они пережили голод 32-го, я это помню, да. Я не говорю про голод, я говорю про то, что сегодня на самом деле суета нас обильно одарила. У нас есть все, друзья. И мы берем от этого мира не просто то, что нам необходимо, Дух Святой сказал, мы берем от этого мира больше, чем нам необходимо. И для того, чтобы взять это больше, друзья, мы отнимаем у Бога. Мы отнимаем время у Бога, мы отнимаем финансы у Господа, мы отнимаем от служения, друзья. И мы потом удивляемся, почему происходит вот такая, почему теплость в церквях. Потому что, друзья, мы обокрадываем сами себя. Потому что мы не хотим обращать внимание на Господа. И наступает такой момент, Бог тебе говорит, Бог тебе говорит, Бог тебе пророчествует. А потом наступает такой момент, и Бог говорит, все, хватит, навоз в его жизнь. И ты потерял все, что ты работал, ты зарабатывал, ты скопил, там, пришла беда в твою жизнь. За 2-3 дня все отдал на медицинские билы. Понимаете? И человек сидит и думает, Господи, за что? А причина, потому что ты брал от этой жизни то, что ты не должен брать. И Бог просто тебя любит. И Он просто обложил тебя навозом. Потому что ты придешь на небо и скажешь, Господи, благодарю тебя, что ты забрал этих 500 000 у меня. Потому что я накопил 500 000. И я был уже такой довольный, что у меня 500 000 на аккаунте. А ты просто пришел и обложил меня навозом. И именно то, что ты обложил меня навозом, изменило мою жизнь. Друзья, я вам рекомендую не ждать. Не ждать. Знаете, есть моменты, когда Бог нас обкладывает. А есть моменты, когда вы сами себя можете обложить. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты сам принимаешь на себя добровольно некие трудности, когда ты отказался от дополнительной работы, чтобы быть сегодня в служении, когда ты посвятил Богу время в посте, когда ты отказался от каких-то вещей, которые бы ты мог купить сегодня, поехал на миссию, еще что-то. Это тот навоз, который ты сам себе можешь обложить. Аминь. Если ты сегодня вместо того, чтобы отдохнуть после тяжелой смены, у тебя была тяжелая смена, но ты не лег отдыхать, хотя имел право, ты пересилил себя и пришел на спевку. Поверьте мне, это навоз. Поверьте мне, это возрождает в вас способность плодоносить. Люди, которые делают это регулярно, в вашу жизнь не придут проблемы. Господь, если испытает вас, то это испытание будет совсем другого уровня. Я заканчиваю, я еще возьму 2 минуты, и мы с вами помолимся. Последний метод, на который я хочу обратить ваше внимание, он называется «Повреди корень». «Повреди корень». Друзья, смотрите, самый лучший метод из того всего, что я вам сейчас сказал, Это обрати внимание на то, какой ты плод приносишь. Если ты наряду с добрым плодом приносишь какой-то плод худой, это значит, что у тебя есть дерево этого худого плода. Не важно, как оно называется. Абсолютно мне не важно знать, как называется то дерево, которое приносит плоды, от которых у меня расстройство в желудке. Мне не важно знать, как оно называется. Мне важно его найти, друзья. И когда я найду это дерево, вы имеете право обрывать его исповеданием, обрезать его обрезанием. И это тоже метод. Это тоже метод. Но есть лучший метод. Знаете, какой метод? Самый лучший метод. Повреди корень у этого дерева. Копни немножко что? В глубину. Копни вещи, которые от тебя скрыты. Корни никогда не находятся снаружи. Понимаете, друзья? Некоторые люди приходят к этому пониманию тогда, когда у них начались проблемы. Как я уже сказал, начались духовные проявления. Человек не может спать. Да? Я говорю сейчас из практики, я ничего не выдумаю на ходу. Человек не может спать. Он 2 недели не спал. Да? Его преследуют навязчивые мысли, он уже на грани самоубийства. И когда такой человек приходит, исповедание для такого человека уже что? Не работает. Знаете, что нам надо с братьями и что мы делаем? Мы начинаем копать. Мы начинаем рыться. Мы начинаем разбирать. Мы начинаем ставить нужды. Мы начинаем обращаться до Господа, и Бог говорит, посмотрите, зайдите в его сад. Посреди сада он выкухал, выплекал. Как? Не, выплекал, знаете, когда ты сильно заботишься. Вырастил, пускай будет. Есть такое украинское слово выплекати. Да, это обозначает, что ты особенно сильно о чем-то заботишься. Лилея. О, отличное слово. Спасибо. Он вылилеял. И оно стоит посреди его сада, друзья. Это дерево. И оно такого размера, что ты уже с этим деревом, с ним никто не справится. Надо, Писание, почитайте книгу Даниила про Навуходоносора. Там именно об этом описано. Написано, срежь дерево это, срежь. Но что? Но корни не повреждай. И если корень не поврежден, дерево вырастет опять. Если же поврежден корень у этого дерева, друзья, это дерево перестает плодоносить, засыхает и исчезает, разваливается в прах. Не ждите момента, когда надо будет просить братьев, чтобы работать с этими корнями. Работайте с этими корнями сразу. Потому что когда оно только начало всходить, и ты пришел в свой сад, и ты заметил, что у тебя начало расти что-то непонятное в твоем саду, что-то такое, что не от Бога, ты должен понять, Писание говорит, всякое дерево, которое не Отец мой Небесный насадил, должно быть что? Искоренено. Это Писание, это закон. Ты пришел в свой сад и видишь, этот человек враг насеял. Закасывай рукава и работай над этим деревом. Выкидывай это все. И тогда, друзья, послушайте меня, я заканчиваю свою мысль. И тогда придет возлюбленный в сад мой и будет вкушать сладкие плоды. Вы понимаете, друзья, что когда Бог приходит в твою жизнь, и находит твой сад в прекрасном состоянии. Он благоухает, у него плоды. Господь посмотрит на этот сад и скажет, я не только тебя благословлю, я благословлю что? Все твое родство, дом твой благословлю. Я благословлю детей твоих, потому что ты позаботился, чтобы твой личный сад благоухал и плодоносил для меня. Есть за что помолиться? Давайте склоним колени.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Августа 1940 года в Виннипеге, в тот же день, когда поженились родители Мии, состоялась свадьба Мии и Эба. Праздновали свадьбу в общине братских менонитов в северной части Виннипега. Старый служитель Абрам Петерс проповедовал по тексту 13 главы 1 послания к Коринфянам. Он говорил о любви, которая обещает успех в совместной жизни лишь в том случае, когда оба будут держаться заповедей Божьих, противостав всякому индивидуализму. Так и не иначе они должны устроить свою жизнь. В противном случае их супружеской общности может получиться супружеское одиночество. Это была трогательная, глубоко проникновенная проповедь. Да и вся остальная программа удалась на славу. В Виннипеге праздновали свадьбы не так, как в США, а по-российски. Был обильный обед, а после него многообразная программа. Анна, сестра Мии, преподнесла очень много из домашней шкатулки, так как многие сценки и стихи вскрывали и рассказывали о проделках Мии в юности. На свадьбу также приехали друзья из США. Для них нужно было даже организовать перевод, так как само богослужение и свадьба проходили по-немецки, а многие приезжие этого языка не понимали. И все же свадьба им очень понравилась. После свадьбы молодая супружеская чета поселилась в двухкомнатной квартире в небольшом городке Портаже-Ла-Прери, 84 километров от Виннипега, недалеко от трасс канадской магистрали. Эб просил своего работодателя предоставить ему работу в Виннипеге, но у дирекции предприятия в этом году там не было вакансий. Ему предложили подходящее место в Портаже на год, и для молодоженов это был прекрасный год. Они должны были прижиться на новом месте и найти себе друзей. Работа Эба не часто давала им возможность поездки в Виннипег, поэтому они пытались осесть в Портаже по-домашнему. У Эба и Мии было много времени друг для друга. Места работы Мия больше не искала. Свекру, который однажды попытался уговорить ее устроиться на работу, чтобы помочь этим мужу, она сказала: «Мне 32 года, и мне хочется иметь много детей, и пора за это дело браться. Но я буду придерживаться дохода Эба и никогда не буду роптать на скудость». Слишком живы для нее были воспоминания о матерях, которые в погоне за заработком не имели времени для детей, а те получали, соответственно, плохое воспитание. Мия хотела поступить иначе. И то, что друзья и знакомые не понимали ее в этом вопросе, мало тревожило молодую женщину. На основании библейского понимания место матери в семье, а не на рабочем месте. Такова уж Мия. То, что она однажды познавала для себя, она претворяла в жизнь. И этому не могли помешать ни чужие голоса, ни даже академические амбиции. А ее муж? Эб был с ней согласен и в этом вопросе поддерживал ее. Мия приняла еще одно жизненно важное решение, о котором позже писала, что оно избавило ее от многих трудностей. Когда она сообщила своей сестре Анне, что они с Эбом помолвлены, та сказала ей: «Не пытайся его переделать, прими его таким, какой он есть, или оставь его». Этот совет Мия приняла и предоставила Господу изменить Эба так, как ему угодно. И именно там, где ее муж проявлял себя совсем не так, как ей хотелось бы, по этому поводу Мия писала: «Я поняла позже, что это имело бы плохие последствия, если бы я пыталась изменить его на свой лад.
а так как он был в школе Господней, а не в моей, я имела любящего, внимательного супруга и хорошего отца для детей. 8 июня 1941 года родился ее первый сын, Франц Альберт. Радость Мии по поводу появления на свет этого здорового мальчугана была без границ. С такой же радостью приняла она и остальных своих детей – Артура, Давида и Ирена. Всем четверым она отдала все свое внимание и энергию. В воспоминаниях Мия писала: «Для нас было очень важным правильно воспитывать наших детей. Мы заботились о хорошем питании, чтобы они могли успешно развиваться физически. Заботились о духовной пище, о том, чтобы они получали необходимые знания и образование. И в конечном итоге нашим стремлением было привить им благородство и добропорядочность, воспитать их для Господа. Я читала много книг о воспитании детей, стремясь найти совет опытных и благоразумных матерей. Хорошее образование и глубокая личная вера в Бога – в этом прежде всего заключалось для Мии воспитание детей. Все их дети закончили школу, почти все поступили в университет. Все четверо вскоре стали членами поместной общины братских меннонитов. Для успешного претворения задуманного Мия осознанно направляла детей к хорошим книгам. Важно для нее было также, чтобы они подвергались благотворному влиянию извне. Она с радостью вспоминала родительский дом, где гости были обычным явлением будней семьи. Как многому она могла тогда научиться у этих интересных людей. Теперь, когда Мия сама стала матерью, она поняла воспитательное значение таких посещений. С особым удовольствием она приглашала к себе в дом проповедников и миссионеров. Их рассказы на долгие годы остались в памяти детей, значительно обогатив их жизнь. Эб тоже находил немало времени для детей. Он с интересом мастерил им игрушки, катался с ними на коньках и санках. Часто путешествовал с семьей. Как раз ему при его загруженности на работе было далеко не всегда легко найти время для детей. Прожив в Портаже год, молодая семья переехала в Виннипег, где Эб построил для семьи собственный дом. Вскоре началась война, и Эб был призван в армию. Как убежденный меннонит, он отказался от службы с оружием в руках. За это его судили и приговорили к выплате Красному Кресту по $10 ежемесячно. Сумма по тем временам немалая. Деньги в доме Деферов стали редкостью. Нужно было что-то срочно предпринять. Конечно, Мия могла пойти на работу. Женщин с ее образованием искали и охотно брали на работу. Но Эб знал точку зрения жены. Она хотела полностью посвятить себя детям. Нет, Мия не должна работать. Ему, Эбу, надлежит сделать рывок вперед. После долгих раздумий он в конце концов решил основать собственное дело. Один прекрасный день он спросил Мию, как она смотрит на такую идею. Об этом его желании она знала уже давно. Да и опыт в руководстве делом у него был. «Если ты хочешь попытаться, то я целиком и полностью поддержу тебя», — сказала жена. А на вопрос, как его семья отреагирует на возможный провал его дела, она ответила: «Ты с этим справишься, а если нет, то всегда можно найти какой-нибудь другой выход. Это твое давнее желание стать самостоятельным, и поэтому хорошо, если ты испытаешь себя. А на риск надо идти просто. Я во всем поддержу тебя и даже не сомневаюсь, что твое предприятие будет успешным». Так их небольшой дом вскоре превратился в мастерскую по изготовлению мелкой мебели и склады для готовой продукции. Эб продал их автомобиль за $500 и купил на эти деньги деревообрабатывающие станки и таким образом
25 сентября 1944 года начал собственное дело, выпуская мебель для торговых центров Виннипега. Два долгих года каждый свободный уголок в доме был занят либо для просушки полиматериала, либо для хранения готовой мебели. А деньги? Денег было не слишком много, но Мия никогда не жаловалась. Довольно выразительно описывает она ситуацию в доме после того, как Эб переселился со своими станками из их дома в птичник. Казалось, дом вдруг опустел. Из мебели в доме остался диван, два садовых стула, а на книжных полках 200 книг. Одна женщина, часто навещавшая нас, спросила меня: «Не в стирке ли мое белье?» Я вначале удивилась этому вопросу, но вскоре выяснилось, что она заметила, что на окнах нет гардин. И мне пришлось признаться, что у меня их и вовсе нет. Моя посуда все еще лежала в ящиках из-под яблок, которые служили нам буфетом. Мы купили себе стиральную машину, которая стоила $25, но деньги для этого заняли у родителей, чтобы потом постепенно им выплачивать. Очень хорошо, что мы с Эбом научились экономить во всем и быть довольными малым. Многие годы мы жили очень скромно. Но у нас было достаточно средств на самое необходимое и всегда достаточно денег на питание. Мы были здоровы, радовались труду и любили друг друга. Наша вера в Божье водительство и Его помощь во всех ситуациях жизни была подкреплением нашим и путеводной звездой. Уже через несколько лет такое доверие оправдалось. Семья Деферов достигла благосостояния и престижа. Эб со временем стал одним из самых больших производителей мебели в Канаде. Многим в своих деловых успехах он был обязан Мии. Она обладала замечательными деловыми качествами. Эб никогда не упускал случая посоветоваться с женой, а ее совет был дорог. Хотя она никогда не настаивала, чтобы он поступал так, как хотела она, Мия играла роль верной помощницы, эту роль она отводила себе сама. Таким образом и поступала. Финансовые трудности с самого начала не могли убеждать Эба и Мию ежемесячно откладывать десятую часть на дело Божье. Эб соорудил шкатулку, которую назвали «ящиком Божьим». В него и помещали десятую часть всех их доходов. Были времена, когда супруги не могли себе даже купить корзину для бумаг, которая стоила всего 19 центов, но десятина в ящик все же попадала. Со всей ответственностью они расходовали эти деньги на дело Божье. Они хотели быть послушными Богу во всем, так как от Его благословения зависело все в их жизни и труде. А в этом они убедились, решив идти по жизни вместе. И то, что он видел их верность, стало вскоре ощутимо. Вскоре после переезда семьи Деферов в Виннипег Мия стала принимать деятельное участие в работе женского миссионерского кружка. Этим кружком руководила сестра Завадская, затем сестра Варкентин, а потом и сама Мия. Кружок быстро рос. В каждый первый и третий понедельник месяца собирались его члены. Мия настаивала на том, чтобы приоритет в работе кружка был отдан духовному росту женщин, несмотря на важность благотворительной деятельности для нуждающихся во всем мире. Их встречи теперь начинались с разбора определенного места из Писания, затем вместе пели, слушали пение других, читали стихи. На каждой встрече кто-нибудь из членов кружка рассказывал об особом событии из его духовной жизни. Мия часто приносила с собой интересную книгу, предлагая ее прочитать. «Она все время предлагала нам что-нибудь читать», – вспоминала Елена Госин. Прошло немного времени, и женщины стали больше читать и теперь уже сами готовились к разбору слова. Госпожа Косин в свое время не имела возможности учиться, всего 3 года посещала школу. Но ободренная Мией, она стала вскоре больше читать. Стала даже помогать другим женщинам готовиться к библейским урокам.
Чтобы укрепить у женщин стремление к чтению, Мия за час до начала работы кружка стала открывать церковную библиотеку. Никто ранее этого не делал. Если Мия даже отсутствовала, библиотеку все равно открывали. Многие книги в этой библиотеке были куплены семьей Дефер. «Только в чтении женщины откроют для себя мир знаний», – рассуждала Мия, – «которые расширят их узкий кругозор и украсят тяжелые будни». Не думала ли она тогда о словах Достоевского «Мир спасает красота»? Так она украшала однотонный мир, жизнь окружавших ее людей общины. Деятельность кружка была четко организована. Работали комитеты по составлению программы посещению больных и церковному хозяйству. Мия, активная участница всех мероприятий, вникала во все дела и прекрасно знала, где и в чем нуждаются люди их округа. В работе кружка Мия уделяла особое внимание нуждам МЦК. Глубокое чувство благодарности вселяло в нее ответственность перед этой организацией, ведь МЦК сделала возможным ее приезд в США. Эта организация занималась вопросами беженцев-менонитов, да и вообще беженцев по всему миру. А их после Второй мировой войны стало намного больше. Поместная община открыла у себя комнату МЦК, в которой женщины разбирали, сортировали и упаковывали собранную одежду для отправки. В редких случаях Мия отсутствовала при упаковке посылок с одеждой. 30 лет жизни посвятила Мия нуждам МЦК в своей общине братских менонитов. Никто не принуждал ее к этой работе. Она просто делала это дело, исполняя желание своего сердца. Мия организовывала работу женщин в общине, которые собирали, шили одежду. Некоторые из них проявляли в этой деятельности невиданное усердие. К примеру, госпожа Тирс, имевшая 8 детей на попечении, охотно сотрудничала в этой организации. Однажды Мия спросила ее, почему она с таким рвением трудится в этом деле. «Если я сейчас не могу для Господа трудиться, то когда же? Когда состарюсь и ослабну? Для этого дела надо найти время сегодня, сейчас», — ответила она. И таких людей, как госпожа Дирс, нужно было найти. Мия подавала личный пример. Да и по природе своей она обладала организаторским талантом, но руководила прежде всего личным примером. При этом она видела не только проекты МЦК в мировом масштабе, но и нужду у собственного порога. Особое внимание она уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона».

открыто на небе. Откровение 4.1. Вспомните, что Иоанн томился на одиноком суровом скалистом острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Но именно ему в таком окружении, разлученному со всеми любимыми в Ефесе, лишенному возможности общаться с церковью, осужденному жить среди чуждых по духу узников, были посланы эти видения. Для него тоже была открыта дверь. Мы помним Иакова, убегавшего из отчего дома, который прилег отдохнуть в пустынном месте, и во сне увидел лестницу, соединявшую небо с землей, и наверху стоял Бог. Не им одним, но и многим другим открывались двери на небо, когда, рассуждая по-мирски, все, что их окружало, вряд ли располагало к подобным откровениям. Для узников и пленных, для вечных страдальцев, навсегда прикованных цепями мучений к больничной койке, для одиноких пилигримов и странников, для женщин, которые из-за домашних хлопот не могли пойти в Дом Божий, как часто для всех их была открыта дверь на небо. Но это не происходит само по себе. Ты должен знать, что значит быть в духе. Ты должен быть чист сердцем и послушен вере. Ты должен научиться все почитать за сор ради познания Иисуса Христа. Когда же Бог становится для нас всем во всем, когда мы живем, движемся и существуем ради Него, тогда и для нас будет открыта дверь на небо.

ищет сочувствие сердце усталое, рвется из тяжких оков. Доброе дело, пусть самое малое, лучше возвышенных слов. Сколько на свете невзгод и страдания, можно ли мимо пройти? Братья и сестры, побольше внимания тем, кто изранен в пути, к тем, кто, живя на земле горемыкою, духом не смеет парить, к тем, кто боится несчастье великое людям счастливым открыть. Многих коробят невинные жалобы, просьбы о капле воды. Братское сердце, ужель ты желала бы жить в стороне от беды? Братское сердце, ведь ты не жестокое, но забываешь порой. Горе молчащее и одинокое не за высокой горой, а по соседству, за дверью, на улице, тихое, с разных сторон. Видишь, от скорби прохожий сутулится, ищет сочувствие он. Дни на земле наступили ненастные, трудная в мире пора. Братья и сестры, ужели несчастные нас не зажгут для добра?

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя.

тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как может человек знать точно, спасен он или нет? Есть ли достоверные признаки или доказательства того, что душа пережила подлинное возрождение, что она воистину перешла от смерти в жизнь и теперь является чадом Божьим? Безусловно, они есть. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Плод является достоверным и окончательным доказательством природы растения. Плод не может обмануть. Ведь вы не станете искать яблоко на апельсиновом дереве, не так ли? И вот сегодня я хотел бы указать на один такой плод – или признак в человеке, воистину родившемся свыше. Да, это убедительнейшее доказательство того, что в сердце человека действительно произошло великое чудо спасения. Вы помните историю обращения Савла Тарсянина, злейшего противника и гонителя молодой церкви? Помните, как на пути в Дамаск внезапно озарил его сильный свет с неба, и, падая на землю, этот преследователь христиан услышал голос, говоривший: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Сам Иисус Христос, которого он гнал, явился ему, и в большом трепете и ужасе Савел спрашивает: «Кто ты, Господи?» «И, Господи, что повелишь мне делать?» От этого сильного света с неба Савел на 3 дня ослеп, и в течение этих 3 дней он ничего не ел и не пил. В Дамаске был один ученик Христов по имени Анания, и в видении Господь сказал ему, чтобы он пошел на улицу, называемую Прямую, в Дамаске, потому что там он найдет человека по имени Савел. Я ничуть не сомневаюсь, что когда Анания услышал имя Савел, он вздрогнул от страха. Что, я должен пойти к Савлу, к человеку, который причинил так много зла верующим, который буквально опустошил церковь в Иерусалиме и разогнал ее членов по всему свету? Я должен пойти к человеку, который не только одобрял смерть Стефана, но был причиной смерти многих других святых? И ты, Господи, велишь мне идти к нему? Как я могу, Господь? Войдите в его положение. Вообразите себе такую ситуацию. Представьте, что вам велено было нанести личный визит самому ярому атеисту, ненавистнику христианства, гонителю верующих. И тогда вы сможете понять, в каком положении очутился Анании. Так что совершенно нормально и естественно то, что Анании побоялся идти к Савлу. Это было равнозначно тому, что пойти львиный ров. И теперь послушайте, чтобы убедить Ананию, что с Савлом, с этим злейшим врагом церкви, произошло чудо, и что он теперь не преследователь детей Божьих, а истинный последователь Христа, дитя Божие. Помните, какое доказательство приводит Господь Анании, подтверждая, что коренная перемена действительно произошла в этом гонителе. Как вы думаете, что могло окончательно убедить Ананию в том, что с Савлом произошло чудо возрождения? Что говорит ему Господь? Иди к нему, потому что он теперь находится в общении с верующими. Но в таком случае Ананий мог бы возразить, что Савел вошел в церковь все тем же волком, только в овечьей шкуре. А может быть, Господь сказал Анании: не бойся его, потому что он теперь проповедует. Но и это не убедило бы Ананию, так как Савел мог делать все это и быть по-прежнему противником Евангелия. Ведь есть артисты, правда? Возможно, Анании было сказано: вот он теперь поет в хоре с верующими. Но и это не убедило бы Ананию в достоверности обращения Савла, потому что любой лицемер и обманщик может петь духовные песни в церкви. Но Господь употребил самый сильный, самый убедительный и верный аргумент, чтобы уверить Ананию в подлинности обращения Савла Тарсянина, гонителя церкви. Господь сказал Анании: «Он теперь молится». Да, Бог видел и слышал Савла молящимся и говорит Анании: «Тебе нечего его бояться, он теперь молится». И сказал это не человек, а сам сердцевидец Бог. О чем говорят нам эти слова Господни? «Он теперь молится». Они полны особого значения. Ведь тот факт, что всемогущий Бог обратил внимание на этого человека и свидетельствует, что он молится не без значения. Как же нам понять слова «Он теперь молится»? Во-первых, Господь этим говорит, что фактически до этого момента Савел никогда не молился. Но погодите, пожалуйста, как можно делать такой вывод? Разве Савел не был известным религиозным деятелем, учителем закона? Ведь, по всей вероятности, Савел не мог припомнить и дня, чтобы он не совершал молитвы. И это не были молитвы по 2-3 минуты в сутки. Фарисеи славились своими многословными, продолжительными молитвами. Для фарисея было совершенно естественно проводить 2-3 часа в сутки в молении, прощении и поклонении Богу. Фарисеи были настолько ревностными молитвенниками, что молились не только в богослужениях в храме, но и на углах улиц. Помните, как сказал Господь Иисус Христос? А Савел свидетельствует о себе, что он был особенно ревностным фарисеем, можно сказать, фарисеем из фарисеев. Поэтому в молитве и в других требованиях закона он превосходил рядовых членов своей секты. И тем не менее, сказав Анании, что Савел теперь молится, Господь как бы говорит, что несмотря на всю свою религиозность и молитвы, которые Савел совершал фактически до сего момента, до своего обращения, он никогда не молился. Да, тот, который испытывает сердца человеческие, до момента обращения Савла не находил в его молениях ни единой искорки подлинной молитвы. Несмотря на внешнюю религиозность, Савел никогда в своей жизни по-настоящему не молился. По мнению людей, он был ревностным религиозником, но Бог почел его религию за ничто. Дорогие мои, молитва, доходящая к Богу, не для показа перед людьми. Не забывайте, что лицемер никогда не молится в тайне. Для его молитвы всегда нужны слушатели и наблюдатели. Цель такой молитвы – выставить на показ способность находить удачные выражения и красиво формулировать свои молитвы, которые должны свидетельствовать о набожности и искренности молящегося. Но Бог расценивает их иначе. Для Него такая молитва ничего не значит, она к Нему не доходит. Мой друг, может ли Господь сказать о тебе, он или она теперь молится? Молишься ли ты так? Если нет, то ты не чадо Божие, ибо вернейший признак того, что ты Христов, это молитва, которую принимает Бог. Если сердце твое не взывает к Богу, если душа твоя не в союзе с Ним, то как бы ты ни упражнялся в молитвах, они ничего не значат и не принесут тебе никакой пользы. Они мертвы и бесплодны. До тех пор, пока сердце человека исполнено грехом, Бог не может слышать его молитву. Такой человек в первую очередь должен сказать: «Будь милостив ко мне грешному». Это первая молитва. Так что мы знаем, что до тех пор, пока Савел надеялся исключительно на собственную праведность, до его встречи с Иисусом Христом, его молитвы абсолютно ничего не значили. Все они были аннулированы. Почему? И по той причине, что он не молился во имя Иисуса Христа. Ищущий доступа к Богу может прийти к Нему только через заслуги Христа, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому человек, пытающийся прийти к Богу иным путем или посредством другого имени, не молится вообще. Савел думал, что обеспечил себе праведность через соблюдение закона, своими добрыми делами и молитвами. А Бог говорит, что такая праведность, как запачканная одежда. Если бы мы также понимали молитву, как ее понимает Бог, то обнаружили бы, что в ней самой, то есть в молитве, нет никаких заслуг. Вы глубоко заблуждаетесь. Как это делали фарисеи, в данном случае Савел, думая удостоиться внимания Божия совершением молитв. Ведь молитва, а я имею в виду подлинную молитву, это вопль беспомощных, вопль нужды. Мой друг, не думай, что ты получишь что-либо от Бога, если иначе понимаешь молитву. Твоя молитва должна быть ничем иным, как плачем ребенка, просьбой нищего, воплем погибающего человека. Да, Бог готов услышать этот крик души и удовлетворить твою нужду, но только по заслугам крови Иисуса Христа, пролитой им на кресте. Да, твоя молитва может оказаться своего рода чашей, которой Господь наполняет своими милостями. Но эти милости придут к тебе только благодаря имени и заслугам Иисуса Христа. Я считаю, что эта истина очень важна, потому что есть люди, которые думают, что могут замаливать, как они говорят, свои грехи, то есть смыть их слезами сокрушения и молитвами. Никогда, мои дорогие друзья. Но если твоя молитва основана на заслугах Христа, и твоя надежда, что кровь Иисуса Христа омоет твои грехи, а не твои слезы, и ты взываешь к Нему от всего сердца, тогда Бог скажет и о тебе. Он или она теперь молится. Такую молитву Бог примет. Бог может принять нас только через праведность, которая во Христе Иисусе. В этом и заключается значение молитвы во имя Иисуса Христа. До этого Савел никогда не упоминал в своих молитвах имени Иисуса, и потому Бог не считал его молящимся. Возлюбленные, вся сила нашей молитвы в имени Иисуса Христа. Оно, имя Иисуса, раскрывает нам небесные врата благодарение Ему вовек. Но я вижу и другую причину, указывающую на то, почему до сих пор Бог не мог слышать молитвы Савла. До встречи с Иисусом Христом на дороге в Дамаск Савел все время противился воле Божьей. Трагедия заключалась в его ложных понятиях, что он якобы служил Богу. Подумайте только, как сильно человек может заблудиться, думая, что он делает добро, а на самом деле делая ужасное зло. «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Думая, что он служил Богу, Савел узнает, что все это время он гнал Сына Божия. Это было величайшим преступлением, дорогие мои. Бог не может слышать молитвы человека, делающего беззаконие. Дорогие мои, Бог тогда услышит нас, когда мы будем слушать Его, и не иначе. Он исполнит наши желания, когда мы будем исполнять Его волю. Продолжать жить во грехе значит нанести смертельный удар по молитве. Но как только из уст грешника вырывается вопль к Богу, когда он делает это искренно, от всего сердца, во имя Иисуса Христа, и желает исполнять Божью волю, спрашивая: «Господи, что повелишь мне делать?» Посмотрите, какое внимание уделяет ему всемогущий Бог. Вот он теперь молится. Да, Бог знает адрес этого молящегося человека. Он знает номер дома, в котором он остановился, и имя хозяина, у которого он гостит. Бог может не обратить никакого внимания на торжественное богослужение в каком-нибудь огромном соборе или храме, но он не может не услышать молитву человека, творящего его волю. Дальше мы можем быть уверены, что Господь его раньше не слышал, потому что у Савла не было смирения. Это был очень гордый человек. Он хвалился своими достижениями, личным достоинствами, своим происхождением родословной, своей религиозной ревностью. Он сам свидетельствует о своем прошлом, когда пишет филиппийцам: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной, непорочной». Этими преимуществами Савел надеялся заслужить свое спасение. Но, увы, все это не только не помогало, наоборот, вредило ему. Когда он познал Христа, то все это он почел тщетою, и даже больше он почитал это за сор. Все перечисленное было преградой для Савла и закрывало для него доступ к Богу, двери благодати. Только тогда, когда он пришел к Богу не со своей праведностью, но разбитым, окаянным грешником, он был принят им. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как ни странно, но блаженство начинается нищетой. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это, возлюбленное, первое и основное условие для грешника, приходящего к Богу. И если ты, мой дорогой друг, к нему так не приходил, то ты и вовсе не знаешь Бога. О, как трудно человеку признаться, что он грешник! Как он старается найти для себя какую-то опору, что-то хорошее в себе, заслуживающее Божьего одобрения! Господь же говорит: «Отложи эту закваску самоправедности, ибо я ее ненавижу, она мерзость в очах моих». Но теперь Савел молится, и тот факт, что Савел теперь молится, говорит нам о том, что в нем теперь есть жизнь Божия. Он перешел от смерти в жизнь. О человеке, не знающем Бога, не принадлежащем ему, Иов спрашивает: будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? И ответ, само собой разумеющийся, конечно, нет. А причина в том, что он не имеет в себе жизни Божией, которая должна выражаться в молитве. Заметьте, как пророк Захария обобщает благодать с молитвой. Господь через уста этого пророка говорит, что он изольет на народ свой дух благодати и умиления, то есть молитвы. Так что там, где дух благодати, там будет и дух молитвы. Подлинный дух молитвы – это не что иное, как дух Божий, действующий в сердце возрожденного человека. И если этот дух исходит от Бога, то он, естественно, будет возноситься обратно к Богу воздыханиями неизреченными, как говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам. Там сказано: сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И дальше сказано, что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. Это Дух Святой, производящий молитву, на которой обращает внимание и на которой отвечает Бог. Поэтому только возрожденный человек может молиться. Как сказано в Слове Божьем: вы приняли Духа усыновления, который взывает «Авва, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Невозрожденный человек не имеет Духа Божьего, Духа усыновления, и потому он не молится, он не может молиться. Во всей Библии подчеркивается тот факт, что Характерная черта дитяти Божьего – это молитва. Новая жизнь. Жизнь в Боге начинается молитвой, и она продолжается молитвой. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», – говорит пророк Яиль. А псалмопевец Давид пишет: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Поэтому для человека, рожденного свыше, совершенно естественно призывать имя Господне и изливать душу свою перед своим Богом в молитве. Для нового творения во Христе это так же естественно, как дыхание для нашего тела. И вот поэтому в доказательство того, что он действительно стал дитяти Божьим, Господь говорит Анании о Савле, что он теперь молится. Савел стал новым человеком, он родился свыше, и вернейший признак этого – то, что он теперь молится. Друг мой, ты только тогда будешь принят Богом, и молитва твоя только тогда будет настоящей молитвой, на которой Бог обратит внимание, когда ты не будешь выставлять собственную праведность, а будешь надеяться только на праведность Иисуса Христа. Когда в смирении ты покоришься Богу и как дитя призовешь имя Господне. Иисус сказал: «Чего не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще никогда по-настоящему не молились и никогда не приходили к Богу в молитве с именем Иисуса Христа. Мой друг, знай, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только именем Иисуса Христа человек имеет доступ к трону благодати. «До ныне, — говорит Христос, — вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». О, чудная весть! Иисус Христос на Голгофском кресте пролитием своей драгоценной крови открыл путь к Отцу Небесному, и теперь каждый желающий может прийти к Нему. Мой друг, если ты никогда по-настоящему не молился, обратись к Господу сейчас от всего сердца во имя Иисуса Христа в полном смирении, и о тебе Господь скажет: «Он теперь молится». Впервые в жизни ты увидишь, как благ Господь к призывающим имя Его и какую силу имеет такая молитва у Бога. О, дал бы Господь, чтобы это произошло в твоей жизни, сейчас, сегодня. Пусть сам Господь совершит это в сердце твоем.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна 3:17. В немецком языке имеется интересное выражение. Если мы говорим о разрушении жизни человека, то употребляем в этом случае слово «судить». «Жизнь была осуждена на разрушение» — дословный перевод. В нормальной речи употребляется просто как «разрушение жизни». Здесь становится очевидным, что суд не только восстанавливает справедливость, но и уничтожает человека. Свойственно ли это выражение для понимания Божьей справедливости и права? Что важнее, жизнь или суд? Время для помилования — тогда, когда решается судьба жизни. Для Господа Иисуса Бог — это Творец всего живого и Друг жизни. Для Иисуса спасение жизни предшествует Божьему праву. Этим Он противоречил мировоззрению Своего времени. Тогда считали, что Мессия осудит всех безбожников, прежде чем начнется Царство Божие. Но для Иисуса стояла прежде всего задача очистки мира. Он хочет спасти всех людей. Он радуется всем без исключения и тем, кто выпал из нормальной колеи жизни. Всем людям есть место в Царстве Бога. Такой образ мыслей движет и христианством. Сколько людей остались благодарными лишь только потому, что христиане не судили, а спасали. Обращение остается сегодня открытым для всех. Каждый новый день предоставляет нам возможность спасать людей. Обращение — это радость, как на земле, так и в небесах. Где человек раскаивается перед Богом в своих грехах, там господствует радость, потому что спасение Иисуса в который раз стало явным.

Кусты сирени, травы и деревья, резные лавочки, цветы меж них пестрят, и, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуя тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочь тихонько маме говорит: «Мне стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи, не в первый, ах, уже в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. «Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот, как твои. А чтоб лицо твое не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя. Тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи. Да, жаль вещей, но их уж не спасти. С минутой каждой дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, от дыма слезы сразу потекли. Вбежав тебя вот этими руками, я от огня сумела защитить. Тебя прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон, но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, я жизнь свою, родная, прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились.

остановились. И девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. «Ты жизнь мою спасла! Прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их. Пусть люди видят красоту лица. Ты их к лицу прижми, пусть все узнают, что ты руками жизнь мою спасла. Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, взгляни, на ней стоит позорный крест, чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь, сошедшая с небес. Ее увидев, преклонись душою, перед Христом колени преклони, и чтоб душа сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб показать любовь тебе».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я теперь читаю первую главу из второго послания апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели — рассудительность, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание апостола Петра, 2 глава. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Я читаю 3 главу 2 послания апостола Петра. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

Историю одну я вспоминаю. Не вымысел, не сказка то, а быль. Одну сестричку в город направляли. Диагноз под вопросом сложный был. Обследования и кабинеты, анализы, все как обычно там. А рядом люди, ждущие ответа. Здесь каждый был врачом почти что сам. И каждый знал симптомы и исходы, и каждый ожидал, что будет жить. Да, испытала я больницы своды, там никому не хочется гостить. Так и она, сестричка-христианка, ждала ответ и ежилась в душе. Хоть здесь она, конечно, чужестранка, ведь родина ее не на земле. В небесном граде место ее жизни, туда она стремится всей душой. Христос ей дал небесную отчизну, и потому царил в душе покой. Но все-таки здоровой быть желала, и если на земле еще здесь жить, то искорка надежды не сгорала. Диагноз могут и не подтвердить. Анализы готовы. Сердце сжалось. А врач сначала был предупрежден, что правду говорить, отвергнув жалость. Ведь с нею Бог во всем поможет он. Рак горла. Громыхнуло это слово. Душа ее готовая была. И соглашаясь, жребием суровым слезинки пред врачом не пролила. Смотрел хирург, сочувственно вздыхая. Нечасто прямо так он говорил, а тут удар, как будто бы смягчая, он выход ей нелегкий предложил. Все ж время есть пока, оперативно мы опухоль вам сможем удалить. Но должен тут заметить объективно, не сможете вы больше говорить. Ушел онколог, выбор был за нею. Смерть вскоре, или молчание навсегда. Почувствовала, ноги занемели, стучало сердце так, как никогда. Она, конечно, Господу молилась, решаясь на тяжелый этот шаг. Со связками теперь вот согласилась, ей опухоль из горла удалят. Готово все. Недолгим будет дело, врач, мягко наклонившись, произнес: «Что ж, этот случай у меня не первый. Не бойтесь, я сейчас даю наркоз. У вас еще осталось полминутки». И грусти тень коснулась его глаз. Он все-таки продолжил фразой жуткой: «Вы скажете сейчас в последний раз. Все, что хотите на земле сегодня, скажите, полминутки те для вас. Благословенно имя лишь Господне!» Хирурга глубоко ответ потряс. «Благословлять за муки имя Бога!» Слеза блеснула на глазах врача. Он видел в этом мире очень много, но женщину такую не встречал. Так христиане принимать умеют. От Бога все, что в жизни Он дает. Пусть и мой дух Господь не ослабеет среди любых страданий и невзгод. Слава Богу!

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

сносишь основы, на которых я строил жизнь давней мечты. Твой огонь обстоятельств напомнил мне снова, что моим основанием должен быть ты. Все, что в мирное время казалось надежным, что сулило уверенность в завтрашнем дне, ты в одно лишь мгновение сделал

«Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея 28:20. Жизнь – это длинный путь, проходящий время от времени через темные туннели. Сначала нас охватывает интерес к новым обстоятельствам. Любопытству нет предела. Мы радуемся светлой жизни, и жизненный путь приносит нам только доброе. Но внезапно мы врываемся в туннель, где все покрыто мраком. Нас охватывает страх. Беды и болезни сильнее действуют на нас, чем радостные минуты. Там, где нас ранят или унижают, опускаются бессильно руки. Все пережитое в светлые часы нашей жизни уходит в небытие. Солнце жизни заходит за горизонт. Мы остаемся совсем одни. Все наши провины ложатся на нас тяжелым грузом. Именно в такое время, как никогда, хочется протянуть наши руки навстречу Богу и убедиться, что Он здесь, Он рядом. В кромешной тьме Бог с нами и заботится о каждом нашем последующем шаге. Когда Иисус сам оказался в таком туннеле, то единственной Его поддержкой был Отец. Бог вывел Его из того туннеля и дал Ему новую жизнь. Слова Иисуса сбываются. Он и обращается к нам сегодня. «Я с вами». «Как мой Отец был со мною в час моих страданий, так и я не оставлю вас. Я с вами во все времена. Бог здесь. Он бодрствует надо мной. Он со мной».

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

холодная, однообразная, плоская, как стол, нигде ни кустика, ни бугорка. Такой может показаться северная часть ямальской тундры пришлому человеку. Но если присмотреться внимательнее, глубже погрузиться в повседневную жизнь тундровиков, то за кажущимся однообразием мы без труда увидим удивительное сочетание человеческой беспечности и упорного стремления выжить в очень непростых полярных широтах. Исключением служит лишь малая часть, уверовавшая в живого Бога и не понаслышке знающая Его. Впрочем, знающие, пожалуй, несколько громко сказано. Ведь ежедневно в его школе училась основам семейной жизни «любить и быть любимыми» молодая пара из Сияхинской церкви. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я услышал, подобно учащимся. Исайя 54. 25 августа 2009 года. По меркам этих полярных широт день выдался на удивление жаркий, около 20 градусов. Такое тепло – невеликое благо для тундры, а также ее обитателей, так как оводы и гнус набрасываются на оленей, которые, спасаясь от них, бросаются бежать без оглядки против ветра, стараясь таким образом оторваться от безжалостных кровопийц. А это серьезная проблема для оленеводов, так как за считанные часы можно не досчитаться и половины своего стада. В тот день молодой брат оленевод Володя Акатета не планировал ничего другого, кроме привычной для него ежедневной обязанности — собрать к своему чуму стадо, чтобы оно находилось в поле его зрения. Начав день чтения Библии, он вместе с молодой женой помолился, призвав Отца Небесного и на сей день, чтобы он был их охраной и руководителем. Минуло всего 5 месяцев, как Владимир и Ирина в Сияхинской церкви получили благословение на совместную жизнь. Впервые взявшись за руки, они обещали Господу и друг другу, достигая любви, быть верными до конца, до смерти. Они устроили свое уютное гнездышко, расположив чум на самом краю Ямала, невдалеке от пролива Малыгина и острова Белый. Каждый день они учились семейным основам, учились любить и быть любимыми. Несмотря на то, что в ненецком языке нет слова «любовь», наши друзья, не смущаясь, ввели его в свой семейный лексикон. Ничего страшного, если русское слово на правах заимствования вскоре принимает ненецкое окончание и тем самым, не подавляя национального языка, значительно обогащает колорит родного наречия. Кстати, в словаре ненецкого языка не найти и таких слов, как «прости», «извини», «благодарю», а ведь именно они являются основополагающими в христианстве. Искреннее желание помочь своему народу не раз заставляло задумываться нашего брата об эффективных методах благовествования на родном полуострове. Прощаясь с женой, Владимир помолился у порога чума и пошел к упряжке дежурных оленей, которые, в отличие от всего стада, для удобства были с вечера привязаны в определенном месте, чтобы быть всегда под рукой. Движением длинного шеста «Харея» он дал знак вожаку и на ходу вскочил на быстрые нарты. Как и следовало ожидать, стадо ушло против ветра, и, дойдя до предыдущей стоянки, их чума остановилось, как бы ища на знакомом месте возможности укрыться от гнуса. Владимир быстро убедился, что все стадо, насчитывающее не менее 500 голов, в сборе. Неподалеку стояли нарты с их зимним имуществом. В такие нарты, как правило, кладут теплые зимние вещи, запасы продуктов и прочий скарб, в котором нет необходимости в летнее время. Такой примитивный способ хранения значительно упрощает частые переходы, а кочевать оленеводам приходится постоянно. По мере истощения злачных пажитей местные жители переходят с места на место по строго определенным маршрутам,
которые складывались веками предками тундровиков-кочевников. Унаследовав родовые пастбища, ненцы мигрируют, стараясь не нарушать условных границ родовых пастбищ. Володя внутренне почувствовал побуждение пойти осмотреть свои нарты с вещами. Никакой особой необходимости в этом не было. Но с побуждением сердца он спорить не стал. Разве это может быть пустым времяпровождением, тем более что стадо уже найдено? Он привязал вожака, как и полагается, к нартам. Остальные олени в общей упряжке покорно стояли рядом. Взяв с собой маленькую, но верную лайку оленегонку, он пошел к своим зимним нартам. Когда до них оставалось около километра, он заметил, что нарты, поставленные им в определенном порядке, разбросаны и некоторые даже перевернуты. Он насторожился. Что бы это значило? По неписанным законам тундры, никто из людей чужие нарты трогать не станет, хотя в последнее время моральные законы тундры нередко нарушались молодым поколением. Факты воровства в тундре участились. Печально, но моральное разложение достигло и этих холодных пределов. Но здесь не было похоже на действие человека. Значит, медведь? Лето — не самое благоприятное время для белых медведей из-за растаявшего у берегов льда. Им приходится довольствоваться только тем, что во время прилива выбрасывает Карское море. Нарты с опрокинутой провизией и вещами стояли у обрыва. И когда Володя подошел к ним, он увидел медведицу огромных размеров, не менее 3 метров в высоту. Медвежата, обычно рождавшиеся в декабре, тоже были достаточно крупными, примерно с обеденный стол средних размеров. Володя вспомнил, что убегать в таких случаях никак нельзя. Во что бы то ни стало, нужно смотреть прямо в глаза нападающему великану. Сделать это в зоопарке несложно, даже интересно. Но здесь смотреть в глаза своей смерти — это почти невозможно. Владимир стал громко взывать к Богу. «Господи, Ты все видишь! Это животное — Твое создание! Поэтому оно противостоит мне, повинуясь Тебе!» Голос 30-летнего мужчины дрожал, но он продолжал с верой взывать к Богу. «Если моя смерть принесет славу Тебе, то да будет так!» В этот момент он заметил, что стоявшая на задних лапах медведица с поднятыми вверх передними лапами стала наклоняться в его сторону. Он интуитивно, безотчетно лишь только успел отвернуться, как мощные лапы медведицы, ударив его по спине, повергли на снег. Собачка бросилась на помощь. Она подбегала сзади, хватала медведицу и тут же отбегала в сторону, делая новый заход. Силы были явно неравны. Медвежата, неуклюже двигаясь, тоже представляли опасность для северной лайки, так как в размерах превосходили ее раз в 10, а то и 15. Задетая маленькой лайкой самолюбие медведицы заставила ее на время отвлечься от лежащей неподвижно на снегу жертвы. Володя, воспользовавшись моментом, поднялся и стал медленно продвигаться в направлении к стаду, где его ожидала упряжка оленей. Понимая, насколько опасно сорваться на бег и в то же время не теряя драгоценных секунд, он отступал, твердя себе: «Только не паниковать». Бездействовать в этой ситуации неразумно. Но что делать в таких непредвиденных ситуациях, он тоже не знал. Встреча с разъяренным зверем была первой в его жизни. Вскоре он почувствовал, что ему что-то мешает передвигать ноги, ставшие ватными. Оказывается, медведица разодрала одежду на спине своей жертвы, и теперь
оленьи шкуры свисали сзади, путаясь в ногах. Володя продолжал взывать к Богу, как никогда ранее. Не успел он пройти около 50 метров, как медведица вновь перешла в атаку, догнав его. Кто сказал, что медведь косолапый и неуклюжий? Все движения белой великанши были грациозно точны и красивы. Она словно демонстрировала своим медвежатам, на что способна, тем самым преподавая им урок борьбы. Секунды тянулись мучительно долго. Кровь стыла в жилах. «Господи, ну что это?» — вырвалось из уст Владимира. Едва успел он увернуться от одного мощного удара, как белая лапа нанесла второй удар по спине и вновь повергла молодого оленевода на снег. Лежа лицом вниз, Володя стал оценивать ситуацию, стараясь лишними движениями не провоцировать хищника к еще большей агрессии. Боковым зрением, не поворачивая головы, он увидел около правой щеки огромную лапу медведицы. Слева та же картина. Что делать, когда не минуты, а уже только секунды жизни оставались на исходе? Пёстрой вереницей с невероятной скоростью в голове замелькали картины всей жизни. Упущенные возможности в благовествовании, не сделанное для Христа доброе дело, формальные в последнее время отношения с Богом. Все в одно мгновение возникло в сознании христианина. «Господи!» — громко воззвал Володя. «Прости, что охладел духовно, прости, что отношения с тобой стали не такими, как после покаяния и крещения. Я все понял, буду служить тебе, если продлишь мне жизнь. А если ты считаешь, что через мою смерть я смогу сделать больше для тебя, то прошу, благослови мое дитя, сына или дочь, которое должно родиться». «Я посвящаю тебе мое потомство». Медведица стояла неподвижно над телом человека, тяжело дыша, принюхивалась к незнакомым запахам и прислушивалась, видимо, удивляясь необъяснимому поведению этого живого существа. Сделав паузу в молитве, Володя вдруг почувствовал, как острые клыки вонзились в его голову. В нижней части головы, ближе к шее, послышался хруст. На удивление, никакой паники Володя не испытывал. Напротив, мысли вдруг потекли размеренней и спокойней. «Ну вот, череп уже проломлен. Скоро я буду с Господом». Собака, видавшая не раз белого медведя, продолжала свое небольшое дело — и, нападая сзади и кусаясь, периодически досаждала победительнице. В очередной заход маленькой лайки у медведицы, по всей вероятности, лопнуло терпение, и она во всю прыть бросилась за ней. Какое-то время неравные гонки шли по прямой, и собаке удалось отвести разъяренного зверя подальше от хозяина. Почувствовав же тяжелые лапы громадной хищницы, лайка резко метнулась в сторону. Тяжелая масса медведицы по инерции пронеслась в прежнем направлении. Выиграв несколько драгоценных секунд, собака вновь помчалась в сторону от хозяина, давая ему возможность уйти подальше. Тут медведица, словно опомнившись, возвратилась к своим медвежатам, которые в полном смятении бестолково носились взад и вперед. Володя, поняв, что его жизнь еще продолжается, придерживая лохмотья, оставшиеся от одежды, стараясь не терять спасительного времени, которое ему подарил Бог в изменившихся обстоятельствах, и понимая, что от собачки столько же вреда, сколько и пользы, подозвал защитницу и взял ее на руки, чтобы не вводить разъяренную медведицу в еще большее раздражение. Уделив короткое внимание скулящим медвежатам, медведица вновь пустилась догонять свою удаляющуюся жертву.
но вдруг ее внимание привлекли следы человека. Вместе с медвежатами она стала внимательно обнюхивать их. Увидев это, Володя догадался. «Наверное, по моей спине из ран течет кровь и орошает снег под ногами». В столь напряженной ситуации он не чувствовал рваных ран на спине, но понял вновь надвигающуюся смертельную опасность. Хищный зверь, учуяв запах крови, приходит в неистовое возбуждение и уже не может более сдерживать свою агрессию. Поплотнее обмотавшись рваной одеждой, собрав последние силы, Володя, прибавив шагу, и вскоре оленья упряжка стремительно мчала его к родному чуму. Увидев на горизонте быстро приближающуюся точку, навстречу выбежала его встревоженная жена. Ее любящее сердце почуяло неладное, ведь Володя задержался дольше обычного. Почувствовав беду, забеспокоились и родственники, живущие в соседнем чуме. Остановив оленей, Володя сразу же призвал всех к благодарственной молитве за чудесное избавление от верной смерти. На этот раз она была необычно горячей. Да и могла ли она быть формальной? Благодарность Богу сменялась молитвой посвящения, горячим и искренним обещанием в дальнейшем служить Богу, оставляя добрый след среди единоплеменников. Тундровое радио особенно оживилось, из уст в уста передавалась новость о невероятном происшествии в христианских чумах. Ненцы по-разному истолковывали случившееся. Выбросили, мол, идолов, вот белый медведь, он считается у ненцев священным и вразумляет их. Другие, напротив, заступаясь за верующих, говорили: «Все равно голодные медведи наверняка встретились бы с людьми, но хорошо, что они попали на человека, который может молиться». По милости Божьей, эта история закончилась хорошо. Бог одним действием перста не одному, а многим преподал насущные уроки жизни. Однако я думаю, что для восстановления в нашем сердце потерянного рая не стоит дожидаться медведей или говорящих ослиц.

Звезды предвечные, тайной повитые, смотрите вы с высоты, видите землю страданием залитую, в тучах греха, беззакония сокрытую, полную зла, суеты. Сколько возносится взоров, наполненных чувствами разными к вам. Ввысь направляются взоры смущенные, радости полные, горем согбенные, полные слез к небесам. Звезд бриллианты по небу рассыпаны мудрою Божьей рукой. Тянут, манят они души открытые, души счастливые, души разбитые, ввысь неземной красотой. Звезды безмолвные, звезды предвечные молча, без слов говорят, что есть обители славные, вечные, скрыты от взоров миры бесконечные, тайн неизвиданных ряд. Мир в суете и во зле истлевающий больше не видит чудес. Взор направляет к земле погибающей, медленно в море греха утопающей, звездных не видит небес. Чужда ему красота бесконечная звезд мириада в ночи. Чужда и жизнь ему светлая, вечная, любо душе прозабание беспечное, совести голос молчит. Звезд изумрудных сияния нежные все ж не устанет светить. Вечное царство, святое, безбрежное, царство Творца и Христа белоснежное не перестанет манить. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

момент творения. Слишком молодые кольца Урана. Наверное, все видели фотографии планеты Сатурн и ее красивых колец. Известно, что подобные кольца есть у многих планет нашей Солнечной системы. Однако эти кольца представляют собой серьезную проблему для ученых, считающих, что возраст Вселенной – миллиарды лет. Дело в том, что если бы Вселенная действительно была настолько стара, то никаких колец, опоясывающих планеты, в наши дни не было бы. Недавние исследования колец Урана в очередной раз пролили свет на проблему существования этих колец в наши дни. Согласно одной из теорий, кольца сохраняют свою форму и остаются на прежней орбите благодаря маленьким спутникам, вращающимся вокруг планеты близ одного из поясов колец. Но проблема в том, что остаются еще 9 поясов, возле которых нет никаких спутников. Астрономы также обнаружили вокруг планеты от 50 до 100 тонких поясов, состоящих из частиц пыли. Эти пояса должны были бы исчезнуть еще быстрее, чем кольца. Один астроном предположил, что, возможно, они пополняются пылью, когда мельчайшие частицы пыли сталкиваются вблизи планеты с ее невидимыми спутниками. Обычно наука не оставляет места для всякого рода невидимых спутников и неясных причин. Но когда единственной альтернативой остается признание библейской версии об относительно молодом возрасте Земли, то, к сожалению, многие ученые настолько подвержены предрассудкам, что им приходится изобретать всякие невидимые спутники и загадочные причины. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы все еще продолжаем нашу обширную тему «Где найти обеспечение?». В течение текущей недели в двух прошлых радиобеседах мы беседовали о секретном месте Всевышнего, что основывалось на 90-м псалме. Это место защиты от ночного террора, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей во мраке, от заразы, опустошающей в полдень. Это место, в котором вас не коснется Божий суд над злыми. Никакое зло не приблизится к вам и к вашим жилищам. Вчера я направил вас в скрытую дверь, которая ведет к секретному месту. И я сказал, что этой дверью является крест Иисуса Христа. Мы сравнили ее с секретной дверью странного дворца, замаскированной расположенным на ней большим портретом. Но когда вы поднимаете эту картину, этот портрет, под ней есть маленькая незаметная кнопка, нажав на которую, вы увидите, что дверь открывается, и вы находитесь у спасательного отверстия. Итак, этой дверью есть крест Христов. Он как эта картина, которая покрывает секретное место. Когда мы смотрим на крест, мы не видим в нем ничего привлекательного. Здесь нет намека на обеспечение. Но когда мы понимаем, что произошло у этого креста, тогда нам становится ясным, что крест является путем, ведущим в секретное место. Потому что у креста Иисус Христос отождествил себя с нами. Он взял на себя всю нашу вину, наше осуждение. Он умер нашей смертью. Он уплатил наш долг, и когда Он умер, мы умерли. Его смерть была нашей смертью, и через Его смерть мы перешли из этого мира, где нет обеспечения от мира давления, насилия и зла, в другой мир. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: «Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге». Это и есть секретное место, сокрытое во Христе Иисусе, в Боге. Это секретное место отнюдь не место будущего царства, а реальность сегодняшнего дня. Мы перешли из одного царства в другое царство, в Иисусе Христе. Сегодня мы будем рассматривать обеспечение в другой области, в котором все мы нуждаемся, но, увы, не каждый его достигает. Я буду говорить об эмоциональном обеспечении. Мыслительное и эмоциональное давление все время повышается в современном стиле жизни. Я читал недавно информацию, согласно которой один из четырех людей нашего общества будет иметь нужду в том или другом виде психиатрической помощи. Это ужасно высокий процент. Большинство психиатрических госпиталей сегодня переполнены. Когда человек решает, что ему нужна психиатрическая помощь, это значит, что в его жизни было или есть теперь какое-либо умственное или чувственное давление. Тех, которые осознают свою нужду, примерно в два раза больше, чем тех, которые этой нужды не осознают, хотя симптомы у первых и последних такие же. Средством от умственного и эмоционального давления есть мир. Мир. Не чувство отсутствия войны, но мир в смысле осуществления, завершения и покоя. Дальше. Есть два главных врага мира, и я желаю говорить о них сегодня. Это страх и переживание. И каждый из этих врагов приходит в различных внешностях. Страх и переживание. Мы можем, например, бояться болезней. Мы можем бояться человеческих мнений. Мы можем бояться финансовой катастрофы.
Переживания, подобно червю, точат, съедают нашу душу. Страх же подобен кинжалу, который вонзается в нас. Дальше. Главной защитой Божьей от страха и переживания является доверие. И я желаю прочесть Слово Божье из книги пророка Исаии, 26 главы, стихи 3 и 4, где пророк говорит о защите от страха и переживаний. Вот что здесь сказано. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Перейдем к первому стиху. Ты хранишь в совершенном мире. Это и есть полная защита от страха и переживаний. И после этого пророк говорит об области, где страх и переживания нападают на разум. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. На тебя уповает Он. И дальше следует это замечательное заключение. Господь Бог есть твердыня вечная. В течение прошлой недели мы говорили о якоре, который выходит за пределы времени и входит в вечность, опираясь на Господе в скале веков. Это другой образ, другой символ вечной скалы. Верьте в Господа навеки, потому что Господь – скала вечная. А теперь я желаю назвать коротко и быстро две ступени получения доверия. Первая ступень – ты должен обновиться духом твоего ума. Дело в том, что наши умы направляются, мотивируются и контролируются духовными силами. И для того, чтобы действительно начать доверять Богу, мы должны получить другой вид духа, контролирующего наши умы, чем дух, который управляет умами людей этого мира. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, 23 стихе говорит, «А обновиться духом ума вашего». Пусть другой, Божий Дух, войдет и контролирует ваш ум, программирует ваше мышление, по-другому направляет ваши мысли, дает вам новые цели и наброски новых мыслей. Во втором послании к Тимофею, 1 главе 7 стихе, апостол Павел сопоставляет два духа. Дух, который орудует в жизни людей этого мира, и дух, который в норме живет и оперирует в существе детей Божьих. Вот что говорит апостол Павел. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Речь в данном тексте идет о Святом Духе. Именно Святого Духа мы должны пригласить для контроля нашим умом. Он дух силы, любви и самодисциплины. Когда этот дух входит в сердце, он автоматически исключает духа робости и страха. Во-вторых, мы должны в наших умах концентрировать наше внимание на положительном. Апостол Павел в послании к Филиппийцам, 4 главе, в стихах от 6 до 8, пишет следующее. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Мы не в состоянии исследовать мир Божий, так как последний превосходит всякое понимание. Мир Божий превосходит наши силы. Мы в силе только получить его в свое сердце. В стихе 8 апостол Павел дает совет, как сохранить мир Божий в нашем сердце. Читаю. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Это и есть постоянный рецепт мира. Этот рецепт концентрируется на положительном. Не думайте о злом, не думайте об отрицательном. Не думайте о людях, которые сделали вам зло. Не думайте о тех проблемах, которые могут возникнуть. Поставьте в центр вашего внимания добро. Сконцентрируйте свое внимание на Боге, на любви, на Его верности, на Его слове, на людях, которые молятся о вас. Думайте о всем добром, которое сделали вам остальные люди. Пусть в вашем сознании не доминирует отрицательное. Кто-то сказал мне, что в Египте есть два вида птиц. Есть птицы, которые убивают свою жертву и едят. Другие же птицы едят разлагающуюся падаль. Эти птицы находят то, что ищут. Наш ум подобен этим птицам. Если мы желаем питаться свежим, здоровым, мы будем искать свежее. Если же мы будем желать гнилого мяса, мы непременно найдем его. Мы сами должны принимать решение. Библия очень реалистическая книга. Она оставляет место для трения между верой и страхом, и это опыт большинства из нас. Но автор 55 стиха говорит: «Когда я страшусь, я буду полагаться своей верой на Тебя». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио.

носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:2. Одна пожилая женщина, идя по улице, заметно мучается со своей тяжелой сумкой. Она волочит свою ношу в прямом смысле этого слова. Вдруг какой-то молодой человек изъявляет желание помочь этой женщине. Но она категорично отказывается и, испуганно, из последних сил подхватывая свою сумку, поспешно скрывается. Что заставило ее так испугаться? Многие люди оказывались не раз в подобной ситуации. Мы всегда начеку, в постоянной готовности к защите. Ты говоришь себе: «Я сам справлюсь с моими трудностями. Ни один человек не сможет понять моих бед. Я хочу испить сам мою горькую судьбу». Каким бы облегчением были для нас взаимная открытость и помощь друг другу? Иисус оставил нам для этого пример. Он пришел к нам и разделил с нами нашу жизнь. Он заботился о нуждах людей и взял на себя их вину. Иисус разделял с ними их одиночество и горе. Когда пришел час его страданий, Иисус просил учеников поддержать его. Из всего сказанного очевидно, что мы, люди, нуждаемся друг в друге. Чтобы поддерживать друг друга, необходимы навыки. Этому нужно учиться. Поскольку Иисус несет на себе тяжелейшую часть нашего груза, то мы вполне в состоянии нести мелкий багаж наших будней. Носите бремена друг друга. Это наилучший способ следования этим словам. Это оставление личных забот на заднем плане. Освобождаясь от власти личных забот, ты всегда сможешь с легкостью взяться за дело других. Неся бремена других, мы получаем от Бога Его личную силу. Господь Иисус понес вместо меня самое большое бремя моей жизни. Поэтому теперь я могу помогать другим нести их небольшие проблемы.

Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрытно. Оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день со днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Океанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

А сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Августа 1940 года в Виннипеге, в тот же день, когда поженились родители Мии, состоялась свадьба Мии и Эба. Праздновали свадьбу в общине братских меннонитов в северной части Виннипега. Старый служитель Абрам Петерс проповедовал по тексту 13 главы 1 послания к Коринфянам. Он говорил о любви, которая обещает успех в совместной жизни лишь в том случае, когда оба будут держаться заповедей Божьих, противостав всякому индивидуализму. Так и не иначе они должны устроить свою жизнь. В противном случае их супружеской общности может получиться супружеское одиночество. Это была трогательная, глубоко проникновенная проповедь. Да и вся остальная программа удалась на славу. В Виннипеге праздновали свадьбы не так, как в США, а по-российски. Был обильный обед, а после него многообразная программа. Анна, сестра Мии, преподнесла очень много из домашней шкатулки, так как многие сценки и стихи вскрывали и рассказывали о проделках Мии в юности. На свадьбу также приехали друзья из США. Для них нужно было даже организовать перевод, так как само богослужение и свадьба проходили по-немецки, а многие приезжие этого языка не понимали. И все же свадьба им очень понравилась. После свадьбы молодая супружеская чета поселилась в двухкомнатной квартире в небольшом городке Портаже-Ла-Прери, 84 километров от Виннипега, недалеко от трасс канадской магистрали. Эб просил своего работодателя предоставить ему работу в Виннипеге, но у дирекции предприятия в этом году там не было вакансий. Ему предложили подходящее место в Портаже на год, и для молодоженов это был прекрасный год. Они должны были прижиться на новом месте и найти себе друзей. Работа Эба не часто давала им возможность поездки в Виннипег, поэтому они пытались осесть в Портаже по-домашнему. У Эба и Мии было много времени друг для друга. Места работы Мия больше не искала. Свекру, который однажды попытался уговорить ее устроиться на работу, чтобы помочь этим мужу, она сказала: «Мне 32 года, и мне хочется иметь много детей, и пора за это дело браться. Но я буду придерживаться дохода Эба и никогда не буду роптать на скудость». Слишком живы для нее были воспоминания о матерях, которые в погоне за заработком не имели времени для детей, а те получали, соответственно, плохое воспитание. Мия хотела поступить иначе. И то, что друзья и знакомые не понимали ее в этом вопросе, мало тревожило молодую женщину. На основании библейского понимания место матери в семье, а не на рабочем месте. Такова уж Мия. То, что она однажды познавала для себя, она притворяла в жизнь. И этому не могли помешать ни чужие голоса, ни даже академические амбиции. А ее муж? Эб был с ней согласен и в этом вопросе поддерживал ее. Мия приняла еще одно жизненно важное решение, о котором позже писала, что оно избавило ее от многих трудностей. Когда она сообщила своей сестре Анне, что они с Эбом помолвлены, та сказала ей: «Не пытайся его переделать, прими его таким, какой он есть, или оставь его». Этот совет Мия приняла и предоставила Господу изменить Эба так, как ему угодно. И именно там, где ее муж проявлял себя совсем не так, как ей хотелось бы, по этому поводу Мия писала: «Я поняла позже, что это имело бы плохие последствия, если бы я пыталась изменить его на свой лад.
А так как он был в школе Господней, а не в моей, я имела любящего, внимательного супруга и хорошего отца для детей. 8 июня 1941 года родился ее первый сын, Франц Альберт. Радость Мии по поводу появления на свет этого здорового мальчугана была без границ. С такой же радостью приняла она и остальных своих детей – Артура, Давида и Ирена. Всем четверым она отдала все свое внимание и энергию. В воспоминаниях Мия писала: «Для нас было очень важным правильно воспитывать наших детей. Мы заботились о хорошем питании, чтобы они могли успешно развиваться физически. Заботились о духовной пище, о том, чтобы они получали необходимые знания и образование. И в конечном итоге нашим стремлением было привить им благородство и добропорядочность, воспитать их для Господа. Я читала много книг о воспитании детей, стремясь найти совет опытных и благоразумных матерей. Хорошее образование и глубокая личная вера в Бога – в этом прежде всего заключалось для Мии воспитание детей. Все их дети закончили школу, почти все поступили в университет. Все четверо вскоре стали членами поместной общины братских меннонитов. Для успешного претворения задуманного Мия осознанно направляла детей к хорошим книгам. Важно для нее было также, чтобы они подвергались благотворному влиянию извне. Она с радостью вспоминала родительский дом, где гости были обычным явлением будней семьи. Как многому она могла тогда научиться у этих интересных людей. Теперь, когда Мия сама стала матерью, она поняла воспитательное значение таких посещений. С особым удовольствием она приглашала к себе в дом проповедников и миссионеров. Их рассказы на долгие годы остались в памяти детей, значительно обогатив их жизнь. Эб тоже находил немало времени для детей. Он с интересом мастерил им игрушки, катался с ними на коньках и санках. Часто путешествовал с семьей. Как раз ему при его загруженности на работе было далеко не всегда легко найти время для детей. Прожив в Портаже год, молодая семья переехала в Виннипег, где Эб построил для семьи собственный дом. Вскоре началась война, и Эб был призван в армию. Как убежденный меннонит, он отказался от службы с оружием в руках. За это его судили и приговорили к выплате Красному Кресту по $10 ежемесячно. Сумма по тем временам немалая. Деньги в доме Деферов стали редкостью. Нужно было что-то срочно предпринять. Конечно, Мия могла пойти на работу. Женщин с ее образованием искали и охотно брали на работу. Но Эб знал точку зрения жены. Она хотела полностью посвятить себя детям. Нет, Мия не должна работать. Ему, Эбу, надлежит сделать рывок вперед. После долгих раздумий он в конце концов решил основать собственное дело. Один прекрасный день он спросил Мию, как она смотрит на такую идею. Об этом его желании она знала уже давно. Да и опыт в руководстве делом у него был. «Если ты хочешь попытаться, то я целиком и полностью поддержу тебя», — сказала жена. А на вопрос, как его семья отреагирует на возможный провал его дела, она ответила: «Ты с этим справишься, а если нет, то всегда можно найти какой-нибудь другой выход. Это твое давнее желание стать самостоятельным, и поэтому хорошо, если ты испытаешь себя. А на риск надо идти просто. Я во всем поддержу тебя и даже не сомневаюсь, что твое предприятие будет успешным». Так их небольшой дом вскоре превратился в мастерскую по изготовлению мелкой мебели и склады для готовой продукции. Эб продал их автомобиль за $500 и купил на эти деньги деревообрабатывающие станки, и таким образом 25 сентября 1940
1944 года начал собственное дело, выпуская мебель для торговых центров Виннипега. Два долгих года каждый свободный уголок в доме был занят либо для просушки полиматериала, либо для хранения готовой мебели. А деньги? Денег было не слишком много, но Мия никогда не жаловалась. Довольно выразительно описывает она ситуацию в доме после того, как Эб переселился со своими станками из их дома в птичник. Казалось, дом вдруг опустел. Из мебели в доме остался диван, два садовых стула, а на книжных полках 200 книг. Одна женщина, часто навещавшая нас, спросила меня: «Не в стирке ли мое белье?» Я вначале удивилась этому вопросу, но вскоре выяснилось, что она заметила, что на окнах нет гардин. И мне пришлось признаться, что у меня их и вовсе нет. Моя посуда все еще лежала в ящиках из-под яблок, которые служили нам буфетом. Мы купили себе стиральную машину, которая стоила $25, но деньги для этого заняли у родителей, чтобы потом постепенно им выплачивать. Очень хорошо, что мы с Эбом научились экономить во всем и быть довольными малым. Многие годы мы жили очень скромно, но у нас было достаточно средств на самое необходимое и всегда достаточно денег на питание. Мы были здоровы, радовались труду и любили друг друга. Наша вера в Божье водительство и Его помощь во всех ситуациях жизни была подкреплением нашим и путеводной звездой. Уже через несколько лет такое доверие оправдалось. Семья Деферов достигла благосостояния и престижа. Эб со временем стал одним из самых больших производителей мебели в Канаде. Многим в своих деловых успехах он был обязан Мии. Она обладала замечательными деловыми качествами. Эб никогда не упускал случая посоветоваться с женой, а ее совет был дорог. Хотя она никогда не настаивала, чтобы он поступал так, как хотела она, Мия играла роль верной помощницы, эту роль она отводила себе сама. Таким образом и поступала. Финансовые трудности с самого начала не могли убеждать Эба и Мию ежемесячно откладывать десятую часть на дело Божье. Эб соорудил шкатулку, которую назвали «ящиком Божьим». В него и помещали десятую часть всех их доходов. Были времена, когда супруги не могли себе даже купить корзину для бумаг, которая стоила всего 19 центов, но десятина в ящик все же попадала. Со всей ответственностью они расходовали эти деньги на дело Божье. Они хотели быть послушными Богу во всем, так как от Его благословения зависело все в их жизни и труде, а в этом они убедились, решив идти по жизни вместе. И то, что он видел их верность, стало вскоре ощутимо. Вскоре после переезда семьи Деферов в Виннипег Мия стала принимать деятельное участие в работе женского миссионерского кружка. Этим кружком руководила сестра Завадская, затем сестра Варкентин, а потом и сама Мия. Кружок быстро рос. В каждый первый и третий понедельник месяца собирались его члены. Мия настаивала на том, чтобы приоритет в работе кружка был отдан духовному росту женщин, несмотря на важность благотворительной деятельности для нуждающихся во всем мире. Их встречи теперь начинались с разбора определенного места из Писания, затем вместе пели, слушали пение других, читали стихи. На каждой встрече кто-нибудь из членов кружка рассказывал об особом событии из его духовной жизни. Мия часто приносила с собой интересную книгу, предлагая ее прочитать. «Она все время предлагала нам что-нибудь читать», – вспоминала Елена Госин. Прошло немного времени, и женщины стали больше читать и теперь уже сами готовились к разбору слова. Госпожа Косин в свое время не имела возможности учиться, всего 3 года посещала школу. Но ободренная Мией, она стала вскоре больше читать, стала даже помогать другим женщинам готовиться к библейским урокам.
Чтобы укрепить у женщин стремление к чтению, Мия за час до начала работы кружка стала открывать церковную библиотеку. Никто ранее этого не делал. Если Мия даже отсутствовала, библиотеку все равно открывали. Многие книги в этой библиотеке были куплены семьей Дефер. «Только в чтении женщины откроют для себя мир знаний», – рассуждала Мия, – «которые расширят их узкий кругозор и украсят тяжелые будни». Не думала ли она тогда о словах Достоевского «Мир спасает красота»? Так она украшала однотонный мир, жизнь окружавших ее людей общины. Деятельность кружка была четко организована. Работали комитеты по составлению программы посещению больных и церковному хозяйству. Мия, активная участница всех мероприятий, вникала во все дела и прекрасно знала, где и в чем нуждаются люди их округа. В работе кружка Мия уделяла особое внимание нуждам МЦК. Глубокое чувство благодарности вселяло в нее ответственность перед этой организацией, ведь МЦК сделала возможным ее приезд в США. Эта организация занималась вопросами беженцев-меннонитов, да и вообще беженцев по всему миру. А их после Второй мировой войны стало намного больше. Поместная община открыла у себя комнату МЦК, в которой женщины разбирали, сортировали и упаковывали собранную одежду для отправки. В редких случаях Мия отсутствовала при упаковке посылок с одеждой. 30 лет жизни посвятила Мия нуждам МЦК в своей общине братских меннонитов. Никто не принуждал ее к этой работе. Она просто делала это дело, исполняя желание своего сердца. Мия организовывала работу женщин в общине, которые собирали, шили одежду. Некоторые из них проявляли в этой деятельности невиданное усердие. К примеру, госпожа Тирс, имевшая 8 детей на попечении, охотно сотрудничала в этой организации. Однажды Мия спросила ее, почему она с таким рвением трудится в этом деле. «Если я сейчас не могу для Господа трудиться, то когда же? Когда состарюсь и ослабну? Для этого дела надо найти время сегодня, сейчас», — ответила она. И таких людей, как госпожа Дирс, нужно было найти. Мия подавала личный пример. Да и по природе своей она обладала организаторским талантом, но руководила прежде всего личным примером. При этом она видела не только проекты МЦК в мировом масштабе, но и нужду у собственного порога. Особое внимание она уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона».

Духовные размышления на каждый день. Наше жительство на небесах. Филиппийцам 3:20. Кто попадет на небо? Незадолго до начала Второй мировой войны итальянский диктатор Муссолини издал указ, запрещавший гражданам Италии эмигрировать в Америку. Двое мужчин, итальянцы по происхождению, много лет проживавшие в США, обратились за разрешением уехать туда. Один из них был уважаемым банкиром, прекрасно говоривший по-английски и имевшим хорошие связи. Другой был фермером, который почти не говорил на английском и мало что знал об американской культуре. Одному из них все же удалось получить такое разрешение. Удивительно, что им оказался фермер. У него было американское гражданство, поэтому указ на него не распространялся. Богатство же банкира, знания им языка и связи оказались бесполезны, так как он был гражданином Италии. Аналогично ситуации с тем, чтобы попасть на небо. Кто-то может вести достойную жизнь, поддерживать хорошие отношения с верующими и даже хорошо знать Библию, но это не дает ему автоматически права на небеса. Человек становится гражданином небес исключительно благодаря рождению свыше, то есть в результате обращения к Богу через веру в Искупителя Иисуса Христа. «О Иисус, Тебе хваленье! Ты из мира нас возьмешь и в своем благоволении нас на небо вознесешь».

Перед падением возносится сердце человека. Книга Притч, 18 глава, 12 стих. Есть старая и хорошая известная поговорка: «Грядущее событие отбрасывает за собой тень». Мудрец учит нас, что гордыня в сердце является предвестником зла. Гордыня указывает на гибель, подобно тому, как стрелка барометра предупреждает нас о надвигающейся грозе, и даже намного точнее. Вознесшихся над другими людьми всегда подстерегает погибель. Пусть скорбящее сердце Давида укажет нам на то, как затмение скрывает славу человека, когда тот возвеличивает себя. Прочитайте об этом 2 книга Царств, 24 глава, 10 стих. Вспомните о Навуходоносоре, могущественном основателе Вавилона, как он ползал по земле, пожирая траву, как вол, пока его ногти не стали, как когти у птиц, а волосы, как грива у льва. Даниила 4:30. Гордыня превратила хвостуна в зверя, точно так же, как раньше она сделала ангела дьяволом. Бог ненавидит высокомерие и всегда принижает гордецов. Все стрелы Божьи нацелены на сердца гордливые. Христианин, нет ли высокомерия в сердце твоем? Ибо гордыня проникает как в сердце грешника, так в сердце и праведника. Она может ввести в заблуждение и внушить мысль о том, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Не превозносишь ли ты себя сегодня своими благодеяниями и талантами? Не гордишься ли в сердце своем тем, что познал радость общения с Богом? Если это так, то помни, тебе грозит гибель. Сорняки твоего самодовольства будут вырваны с корнем. Репей твоих показных благодеяний будет сожжен, а твоя самодостаточность возвысит тебя не больше, чем навозная куча. Если мы забываем у подножия распятия о самом глубоком смирении, Бог не забудет покарать нас своей розгой, чтобы сделать нас умнее. Падение ждет тебя, гордый верующий. Все твои радости и надежды умрут, хотя душа твоя может уцелеть. Поэтому хвалящийся хвались Господом. Чарльз Спёрджен.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Когда нахлынет мысли ураган, когда жужжат назойливо вопросы, и сон бежит, и в голове туман запутывает все, что было просто. О бездна мудрости и знаний властелин, ты, давший разум своему творенью, смири и эту бурю в миг один, и мне, уставший, дай успокоение. Когда в душе бурля и клокоча от разных чувств, достигших апогея, не в силах удержаться, сгоряча я поступаю после сожалея. О ты, который кроток и смирен, ты, знающий борьбу до пота с кровью, спаси меня, разрушь и этот плен, смири меня, смиряющий с любовью. Когда ничто не трогает меня, твои слова моя инертность глушит, излей мне в сердце жизни и огня и научи любить тебя и слушать. О наш Отец, который есть любовь, не дай от правды сердцем уклониться, даруй всегда в общении с тобой к небесному свиданию стремиться.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за эту возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа «Встреча друзей» — это возможность сказать добрые и важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравить родных с днем рождения, юбилеем, передать теплый привет друзьям и поблагодарить близкого человека и подарить ему любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВИ, вы можете оставить для них несколько искренних слов, которые могут стать для человека приятной неожиданностью, поддержкой и добрым благословением. Я напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать. Можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Также пишите в чат под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с удовольствием озвучим ваши поздравления, передадим приветы и исполним музыкальное пожелание. И пусть сегодняшний эфир принесет радость, ободрение и кому-то просто напомнит, что его любят, помнят и за него благодарят Господа. Перед началом нашей программы хочется ненадолго обратиться к Божьему Слову и поразмышлять. В книге пророка Исаии написано в 26 главе 3 и 4 стихами: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Как хочется каждому из нас иметь такой мир. Не просто спокойствие, когда все хорошо, а внутренний мир, который остается с нами даже среди трудностей. Пример такого упования мы видим в истории Сидраха, Мисаха и Авдинага. Перед угрозой быть брошенными в раскаленную печь они сказали царю: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас». Но даже если Бог не избавит их так, как они ожидают, они все равно останутся Ему верными. И знаете, что особенно интересно? Господь не избавил их от самой печи. Он был с ними посреди огня. Так бывает и в нашей жизни. Мы молимся, чтобы Господь убрал трудности, изменил обстоятельства, дал ответ. И Он силен это сделать. Но иногда обстоятельства остаются. А Бог дает нам нечто другое, свое присутствие и мир посреди этих обстоятельств. Поэтому, друзья, что бы сегодня ни происходило в нашей жизни, будем уповать на Господа. Пусть наше сердце может сказать: «Господи, я не знаю, что будет дальше, но я знаю, что Ты со мной, и поэтому доверяю Тебе». Пусть Божий мир наполняет наши сердца и помогает нам доверять в любых обстоятельствах. И как напоминание о том, что наша жизнь находится в руках Божьих, предлагаю прослушать песню группы «Набат. Только Ты охраняешь меня».

Еще раз приветствую всех радиослушателей Радио МВИ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Если вы только присоединились к нашему эфиру и желаете поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или просто заказать любимую песню, мы будем очень рады вашим звонкам и сообщениям. Напомню наши контакты. Позвонить, написать сообщение или сообщение в чате WhatsApp можно на номер 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. Пишите в чат по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или отправляйте сообщение, или же набирайте на номер, который указан в приложении «Радио МВИ». Также можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Ждем ваших звонков и сообщений, а начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Она у нас на музыкальную композицию. Просят, чтобы поставили песню в исполнении семьи Поповичей. Исполняю вашу просьбу и ставлю песню «Наш Господь великий есть Спаситель». Пусть послужит добрым ободрением и благословением для всех, кто сейчас вместе с нами на волнах Радио МВИ. Слушаем прямо сейчас.

прозвучала песня «Наш Господь, великий есть Спаситель». Пусть это простое, но важное напоминание останется сегодня в нашем сердце. Но я возвращаюсь к вашим заявкам, и впереди у нас поздравление, которое оставлено для молодого человека, который уже посвящает свое время служению Господу и труду с молодежью. Свой 22-й день рождения сегодня отмечает Стасик Поддубный. И самые теплые слова вам передают дедушка и бабушка Мармазюк. Дорогой наш Стасик, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, любви, и пусть Божья рука всегда будет с тобой, ведет тебя и поддерживает в трудностях. Мы особенно рады тому, что в свои молодые годы ты трудишься в церкви и служишь молодежи. Пусть Господь благословляет этот труд, дает тебе мудрость находить правильные слова, чистое сердце и силы оставаться добрым примером для тех, кто рядом с тобой. Пусть среди всех планов, целей и стремлений самое главное место в твоей жизни всегда принадлежит Господу, и пусть Он открывает перед тобой именно те двери, через которые желает вести тебя дальше. На память хотим оставить тебе слова из Священного Писания, притчи 3 глава 6 стих. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Стасик, мы любим тебя, молимся о тебе и желаем, чтобы твоя молодость, силы и способности были употреблены для Божьей славы. С 22-летием тебя! Будь благословен и храним Господом! С любовью, дедушка и бабушка Мармазюк. Мы также присоединяемся к этим словам поздравлений. Стас, с днем рождения вас, Божьего вам благословения, сил духовных, физических, радости в каждом дне и мудрости в вашем служении с молодежью. И в подарок для вас по просьбе дедушки и бабушки прозвучит песня «За Бога держись» в исполнении группы «Аванна».

друзья, только что в подарок для Стаса Поддубного у нас в эфире прозвучала песня «За Бога держись». Стас, пусть эти слова станут для вас добрым напутствием, чтобы во всех обстоятельствах жизни крепко держаться за Господа и доверять Ему свой путь. Ну а мы продолжаем нашу программу «Встреча друзей», и сейчас я озвучу еще одно поздравление, которое поступило в нашу студию. Оно оставлено для Даны Кравчук. Теплые слова для вас передает Юля Кравчук. Дорогая Даночка, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Я очень рада, что ты появилась в нашей семье. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, теплом и искренними улыбками. Оставайся всегда такой, какая ты есть. Искренней, доброй, заботливой и настоящей. Пусть этот Новый год твоей жизни принесет тебе много счастья, исполнения мечтаний и всего самого-самого доброго. Пусть рядом всегда будут люди, которые любят тебя, ценят и дорожат тобой. Будь счастлива, Даночка, и никогда не меняй своей доброй души. Мы все тебя очень любим. С днем рождения! С любовью вас поздравляет Юля Кравчук. Мы также вас, Дана, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вашу жизнь, направляет ваши пути и подарит вам еще много светлых дней, наполненных Божьей милостью и заботой. И по просьбе Юли для вас в подарок прозвучит следующая песня в исполнении семьи Баришкевичей.

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что в подарок для Даны Кравчук прозвучала песня «Пусть в жизни будет как можно больше поводов для искренней улыбки, радости и благодарности Господу». А следующая заявка. Наши радиослушатели просят поставить для назидания песню «Горшечник и глина». Ставлю эту песню в исполнении Алины Доника. Пусть послужит благословением и ободрением для каждого слушателя.

друзья, только что по просьбе радиослушателей у нас в эфире прозвучала песня «Горшечник и глина». Пусть эта песня напомнит нам о том, как важно оставаться в руках Господа, доверяя Ему формировать нашу жизнь согласно Его воле. А мы продолжаем программу, и следующее поздравление. Николай Денисюк желает поздравить с днем рождения своего дядю Василия Денисюк. Дорогой дядя Вася, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам Божьего благословения, крепкого здоровья, сил и добрых лет жизни. Пусть Господь хранит вас, помогает во всех делах и дает сердцу мир и радость. На память оставляю стих из Священного Писания, Псалом 20, стих 4. «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». С днем рождения вас! Пусть Господь обильно благословит и хранит вас! Этими словами вас, Василий, поздравляет ваш племянник, и он желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения». Мы также вас, Василий, сердечно поздравляем с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет наполнена благословениями Господними, а Его благость и милость сопровождают вас во все дни жизни. И следующая песня в исполнении группы «Джерело» прозвучит для вас в подарок по просьбе вашего племянника.

только что в подарок для Василия Денисюк прозвучала песня «Ко дню рождения». А мы продолжаем наш прямой эфир, и у нас следующая заявка от Александра Лиферчик. Он желает услышать песню «Мой искупитель, мой друг небесный». Ставлю эту песню прямо сейчас по вашей просьбе, Александр Лиферчик. Пусть Бог благословит вас, и эта песня принесет для вас ободрение.

В нашем эфире звучала песня «Мой искупитель, мой друг небесный». Эта песня звучала по просьбе Александра Алиферчик. А впереди у нас еще одна заявка. Радиослушатели просят, чтобы прозвучало стихотворение под названием «Избранники Божьи». Прямо сейчас оно прозвучит по просьбе радиослушателей. Пусть его слова послужат для духовного назидания каждого из нас. Слушаем прямо сейчас.

мы принадлежим Христовой Церкви, к той, которую Он Сам избрал, и кого возлюбленной невестой, голубицею Своей назвал. Избранными быть — призвание Божье. Среди миллионов душ людских мы Его детьми назваться можем. Это больше, чем царей земных. Чем отличен Господа избранник? Тем, что не в роскошестве живет. Жизнь свою проводит, словно странник, и путем Спасителя идет. Избранных путь — плакать и молиться, ночи не доспать, прибыть в постах, на колени трепетно склониться, чтобы услышал Бог на небесах. Быть избранником — то быть готовым, спрятав боль, врагам своим прощать, воздавать им добрым делом, словом, на насмешки их не отвечать. Это значит, не доесть, быть может, часть свою отдавшей сироте, разделить чужое горе тоже и служить другому в простоте. Избранными быть, без колебанья волю Божью в жизни принимать, даже если встретятся страдания, научиться в скорби не роптать. Быть избранником — то путь нелегкий, тем путем уж многие прошли через лишения, тюрьмы и допросы, факел Божьей веры пронесли. Были то простые христиане, но остались Господу верны, подтвердили Божие избрание, победившие козни сатаны. Там, в далеких лагерях Сибири, от друзей вдали и от родных, хлеб кусочками на всех делили и слезами поливали их. Молодые юноши, девицы, чьи мечты о счастье не сбылись, им за счастье было не страшиться и отдать за Иисуса жизнь. Родители с детьми прощались, в руки Господни поручив, на страдания в тюрьмы направлялись, отвечая на Христа призыв. Были пожилые с сединою, но не отступили от Христа. С братьями единою семьёю разделяли тяжести креста. Старенькие плачущие мамы, что познали горести невзгод, в трудный час прощались с сыновьями, если был для них страдать черед. Сколько было их, никто не знает, тех, кто в лагерях костьми легли. Имена их Бог запечатляет, избранников верных от земли. Их весь мир земной достоин не был. Доля их — пройти таким путем. Но готовил Бог для них на небе славные венцы и вечный дом. По молитвам их Бог дал свободу. Не напрасно плакали они. И сегодня множество народа служат Богу неба и земли. О, народ Господен, Церковь Божья, Духом Он тебя запечатлел, чтоб преодолеть тебе путь сложный и послать тебе духовных сил. Тучи надвигаться стали снова. Мы не знаем, что нас завтра ждет. Верной будь, избранница Христова, стой за истину, Господь грядет.

друзья, мы с вами прослушали стихотворение «Избранники Божьи», которое прозвучало по просьбе наших радиослушателей. Пусть слова этого стиха побуждают нас еще больше ценить наше призвание и оставаться верными Господу. А следующая заявка у нас особенная, она отправляется в утешение дорогому человеку. Лилия Яцека просит поставить для своей сестрички Олечки песню «Не оставлю я вас, не забуду». Оля, пусть через слова этой песни Господь коснется вашего сердца и напомнит вам, что Он рядом, Он знает все, через что вы проходите, и Его верность не зависит от обстоятельств. Прямо сейчас для вас в утешение от сестры Лилии прозвучит песня «Не оставлю я вас, не забуду».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что для Оли в утешение прозвучала песня «Не оставлю я вас, не забуду» по просьбе Лилии Яцека. Господь всегда рядом, Он не оставляет и не забывает своих детей. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Дорогую нашу Карину Болтик поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Желаем тебе Божьих благословений, счастья и мира. Пусть любовь наполняет твою жизнь, здоровье никогда не подводит, а Дух Святой направляет твои пути. Пусть Господь благословляет каждый день твоей жизни. Пусть в доме всегда будут радость, достаток и покой. Родные и друзья будут рядом, а беды обходят стороной. Пусть Бог исполнит добрые желания твоего сердца по своей воле. И в этот особенный день хотим благословить тебя словами из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Мы очень любим тебя». С любовью вас, Карина, поздравляют родители и все родные. Желают, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Карина, сердечно поздравляем с днем рождения, желаем Божьего благословения, исполнения желаний и всех этих добрых пожеланий, которые были оставлены для вас вашими родителями.

Уважаемые радиослушатели, подошло время к завершению нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами, участвовал в этом прямом эфире. И в завершении программы у нас прозвучит хоровая песня «Ты простягаешь небо, як тканину» в исполнении хора по просьбе слушателей. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что вы провели этот час вместе с нами. Пусть Господь благословит каждого из вас, хранит вас и ваши семьи. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Двери в комнату открылись, мама с папой удивились. Здесь такая чистота, да просто красота. Все лежит в своем порядке, ручки, книжки, тетрадки. С пола сын убрал игрушки, плед поправил и подушки. Все так чисто, аккуратно, маме с папой так приятно. Я тихонько промолчал, что пример с Иисуса взял. Есть у Господа Христа для всего свои места. Для цветов сады, луга, для дождинок облака, лес зверушкам, птицам небо, рыбкам синяя вода. Будет Господу приятно в мою комнату входить. Мне теперь совсем не стыдно Бога в гости пригласить.

0: Дождь все идет и идет. В такую погоду даже не погуляешь. Может, радио послушаем? Сплошные помехи. Ничего не ловится. Это, наверное, из-за дождя.
1: Пути разрешения арабо-израильского конфликта собрался обсудить сегодня Совет Безопасности ООН, куда пригласили представители Палестины и Израиля.
0: Главный да ну эти новости! Неинтересно!
1: На палестинских территориях,
0: найди лучше музыку какую-нибудь.
1: Международного суда ООН Израиль должен прекратить.
2: Больше ничего не ловят. А вы слышали, там про Израиль говорили.
0: Так это же страна, где Иисус и апостолы жили.
2: Точно! Слышали? У них там конфликт какой-то.
0: А что такое конфликт?
2: Конфликт? Ну, это когда ссорятся или воюют.
0: А кто там в Израиле воюет?
2: Ну, я не знаю точно. Там один правитель с другим правителем поспорили, наверное. Ну, короче, я не знаю.
0: Зачем же они воюют? Ну, разве они не понимают, что надо не ссориться, а дружить? Ну, надо пойти к ним и все объяснить.
2: А кто пойдет? Может быть, ты, Василиса?
0: Да, я пойду. И все им объясню.
2: Вася, тебя туда, во-первых, не пропустят. А во-вторых, тебя там никто слушать не будет. Тем более правителя.
0: Это почему же меня слушать не будут?
2: Потому что ты еще маленькая. Ребенок, понимаешь? А они правители. Они страной управляют. А ты здесь в куклы играешь.
0: Да, верно. Я маленькая. Ну, что же тогда делать?
2: Не знаю.
3: Вань, а может, твою маму попросим Евангелие почитать?
0: Давай, Вань, попросим, а?
2: Мам! Мам!
4: Вы меня звали?
0: Мам, а давай послушаем Евангелие?
4: Ну что ж, дело хорошее, давайте. Садитесь на свои места, а я принесу книгу.
3: Мы уже готовы, тетя Оля.
4: Тогда начнем. Рассказал Иисус своим ученикам притчу.
5: Один человек был очень богат. Он одевался в дорогие одежды и пировал каждый день. Каждый день был у него отличный обед и ужин. Изысканные кушанья подавались на стол этого богача. Много разных дорогих вин ставили на стол, когда богач садился обедать или ужинать, или завтракать. К нему собиралось множество гостей, с которыми он пировал каждый день. Был также один нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его дома весь в язвах. Этот голодный бедняк был бы рад объедкам, которые оставались от стола богатого и выбрасывались. Около этого несчастного, который едва мог сдвинуться с места, бродили собаки и лизали его раны. Хорошо было жить с богачу. Ешь, пей сколько хочешь, только и делай, что веселись. И как тяжело было нищим. И вот нищий умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Кончились страдания несчастного Лазаря.
2: А что такое лоно Авраамова?
4: Если вы помните, Авраам был праотцом еврейского народа. Он был избран Богом и вел праведную жизнь, поэтому после смерти он оказался в раю и всех праведников принимал к себе на лоно, то есть на колени. Как отец сажает себе детей на колени, так и Авраам принимал к себе праведных своих детей.
2: Ясно.
4: Но слушайте дальше.
5: Ангелы взяли душу Лазаря в Царство Небесное, где Авраам и все святые. Нищий очутился в одном месте с Авраамом, который с радостью принял Лазаря. Умер и богатый, и попал после смерти в ад. Мучаясь в аду, он поднял глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря у него на руках. Богач узнал Лазаря, на которого в жизни и не смотрел, когда тот бедный лежал у его ворот. Богач громко закричал:
6: «Отец мой, Авраам, пожалей меня и пошли Лазаря. Пусть он обмакнет кончик своего пальца в воду и смочит мне язык. Я мучаюсь в этом огне».
7: «Вспомни, как ты был счастлив в земной жизни, а Лазарь несчастен. Теперь он здесь блаженствует, а ты мучаешься. И кроме того, между нами и вами бездонная пропасть. Так что нельзя перейти отсюда к вам и от вас к нам.
6: По крайней мере, прошу тебя, отец, пошли Лазаря в наш дом. Там у меня 5 братьев. Пусть он скажет им, как нужно жить, чтобы и они не попали сюда мучиться.
7: У них есть Моисей и пророки. Пусть делают, чему они учат.
6: Нет, отец мой Авраам, они не слушают то, чему учит Писание. Вот если бы кто из мертвых пришел к ним, они бы покаялись.
7: Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес и пришел к ним, не поверят.
2: Мама, мама, а у церкви нищий живет, и собаки вокруг него бегают, прямо как у Лазаря. Давай отнесем ему что-нибудь поесть.
4: Ну что ж, давай. Сегодня и отнесем.
2: Мам, ну ведь он такой грязный и от него воняет. И я слышал, как женщины у магазина говорили, что он сам виноват, что таким стал.
4: Наверное, богач про Лазаря говорил примерно то же самое, что и ты сейчас про этого нищего. Помни, Ваня, каждый может оказаться в таком положении. К тому же этот нищий страдает, и мы можем немного помочь ему.
2: Да, я об этом не подумал.
4: Помните, подавая нищему, вы подаете самому Иисусу Христу. А если мы не жалеем несчастных и отказываемся им помогать, то мы поступаем, как этот богач. Но давайте послушаем дальше.
8: Однажды подходил Иисус к одному селу. На дороге встретили его 10 прокаженных.
2: А кто такие прокаженные?
4: Это люди, больные страшной болезнью, проказой. На коже у них появляются язвы. В то время проказа была неизлечима, и больных этой болезнью изгоняли из городов и сел. Бывало, правда, очень редко, что больной неожиданно выздоравливал.
2: А прокаженные страдали?
4: Очень страдали. Но давайте слушать дальше.
8: Эти несчастные, зная, что болезнь их заразна, не смели близко подойти к Иисусу Христу. Они остановились вдали и громко кричали:
9: «Иисус! Наставник! Помилуй нас! Пожалей! Пожалей!
5: Иисус! Ступайте! Покажитесь священникам!»
8: У евреев был закон, что прокаженные, которые выздоравливали, должны были идти к священникам. Священник, осмотрев их и убедившись, что они здоровы, позволял им вернуться домой. Прокаженные сразу же пошли к священнику. Дорогой проказа сошла с их тела, и они исцелились. Но только один из них, самарянин, видя, что исцелился, пришел назад и громко благодарил Иисуса.
9: «Ты исцелил нас, наставник! Хвала Господу!»
8: Тогда Иисус спросил:
5: «Не 10 ли очистились? Где же остальные 9? Как они не догадались вернуться и поблагодарить Бога, кроме этого иноплеменника?»
8: И сказал ему:
5: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
2: Как же так? Только один пришел благодарить? Ведь Иисус их от такой болезни исцелил.
4: Да, Максим, обязательно нужно благодарить Бога за все, что Он для нас делает. А мы часто забываем это делать. У нас есть пища каждый день, у нас есть дом, мы здоровы. А ведь это все по Божьей милости. А мы часто забываем об этом, думаем, что это все само собой у нас появилось. И посмотрите, только тот исцеленный услышал от Иисуса, что он спасен, который не забыл его поблагодарить.
2: Мам, а если я буду благодарить Бога, он услышит меня?
4: Конечно, услышит. А почему ты сомневаешься?
2: Ну, я ведь маленькая, а Бог такой большой,
0: Он же целым миром управляет, а я в куклы играю. Он меня и не заметит, потому что я маленькая.
4: Ну что ты, Василиса, Иисус очень любил детей и даже ставил их в пример своим ученикам.
0: Как? Ставил детей в пример даже апостолам?
4: Да. Вот послушайте дальше.
8: Однажды собралось много женщин со своими детьми. Одних несли, других вели за руки. Все теснились. Каждый хотел, чтобы Господь благословил и ее ребенка. Ученики Иисуса, видя тесноту и давку, не допускали матерей близко и отгоняли их прочь.
10: Сейчас мы приберемся к учителю.
11: Ну куда же вы? Не толкайтесь. Здесь же не протолкнуться. Уведите отсюда детей. Уходите, уходите.
8: Но Иисус, увидев, что ученики прогоняют детей, сказал им:
5: не гоните их прочь. Пустите детей. Пусть дети идут ко мне, потому что им принадлежит Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него.
0: А как это? Принять Царство Божие как дитя?
4: Вот маленькие дети во всем слушают своих родителей, доверяют им и любят их. Так и люди должны относиться к Господу, как дети. Просто и бесхитростно. Понимаешь?
0: Кажется, понимаю. А дальше мы сегодня будем слушать?
4: Дальше мы будем слушать в следующий раз.

так хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

0: Две сестры, одной было около 5 лет, а другая чуть постарше, каждую субботу утром ходили за щепками и стружкой в мастерскую. Это было не очень далеко от дома. Однажды утром с доверху наполненной корзиной они возвращались домой, когда старшая девочка внезапно почувствовала себя плохо, и у нее начались судороги. У нее были сильные боли, и она не могла двигаться дальше, не говоря уже о том, чтобы нести корзину домой. Она села на корзину, и младшая сестра придержала ее, чтобы она не упала. Улица была пустынной. На ней были мастерские и фабрики, все были заняты внутри. На улице не было видно ни одного человека. Маленькие девочки были в растерянности и не знали, что делать. Слишком робкие, чтобы заходить в какую-либо мастерскую, они сидели некоторое время так тихо, насколько позволяла мучительная боль. Вскоре старшая девочка сказала: «Знаешь, Энни, мама говорила нам, что если мы когда-нибудь попадем в беду, мы должны молиться, и Бог поможет нам. Помоги мне встать на колени и поддержи меня, и мы помолимся». Там, на тротуаре, двое маленьких детей просили Бога послать им кого-нибудь, кто помог бы им вернуться домой. Когда простая и краткая молитва закончилась, младшая помогла больной девочке снова подняться. Она села на корзину, ожидая ответа на их молитвы. Вскоре Энни увидела далеко на противоположной стороне улицы мужчину, который вышел с фабрики, огляделся по сторонам и вернулся на фабрику.
1: «О, он снова ушел!» — сказала Энни.
0: «Что ж», — ответила Вэнни, — «возможно, он не тот, кого послал Бог. Если это он, то он вернется снова».
1: «Вот он снова идет!» — сказала Энни. «Он идет сюда! Похоже, он что-то ищет! Он без шляпы идет очень медленно! Он прикладывает руку к голове, как будто не знает, что делать! Ой, сестра, он снова вошел! Что же нам делать?»
2: «Возможно, это не тот, кого Бог пошлет нам на помощь», — сказала Вэнни. «Если это он, то он снова выйдет».
1: «О, да? Вот и он, на этот раз в шляпе», — сказала Энни. «Он направляется сюда».
2: «Он идет медленно, оглядываясь по сторонам. Он нас не видит. Возможно, деревья скрывают нас. Вот он увидел нас и быстро приближается».
0: Крепкий мужчина спросил с сильным акцентом: «Девочки, что случилось?»
1: «О, сэр», — сказала Энни, — «сестра моя так заболела, что не может идти, и мы не можем добраться домой».
2: «А где вы живете, мои дорогие?»
1: «В конце этой улицы. Вы можете увидеть наш дом отсюда».
0: «Не расстраивайтесь», — сказал мужчина, — «я доставлю вас домой». Сильный мужчина взял больную девочку на руки и положил ее голову себе на плечо. Подхватив корзину, он отнес ее в то место, которое указывала младшая девочка. Энни оббежала вокруг дома, чтобы сказать матери, что у входной двери стоит мужчина и хочет ее видеть. Изумленная мать со смесью удивления и радости взяла у нее драгоценную ношу и положила на кровать. Поблагодарив мужчину, она ожидала, что он уйдет, но вместо этого он стоял, вертя в руках шляпу, как человек, который хочет что-то сказать, но не знает, с чего начать. Мать, заметив это, повторила свою благодарность и, наконец, спросила:
3: «Вы хотите, чтобы я заплатила за то, что вы принесли моего ребенка домой?»
1: «О, нет», — возразил он со слезами, — «Бог платит мне». «Бог платит мне! Я хотел бы вам кое-что сказать, но я так плохо говорю по-английски, что боюсь, вы меня не поймете».
0: Женщина заверила его, что привыкла к немецкому языку и может очень хорошо его понимать.
3: «Я владелец чернильной фабрики», — сказал он. «Мои люди работают сдельно, и я должен вести отдельные учетные записи с каждым из них. Каждую субботу они получают заработную плату. В 12 часов они подойдут к моему столу за своими деньгами. На этой неделе у меня было много занятий, и я отстал со своими книгами. Я усердно трудился над ними в поте лица, очень заботясь о том, чтобы быть готовым вовремя. Внезапно я перестал различать цифры. Все слова в книге сливались воедино, и у меня возникло четкое впечатление, что кто-то на улице хочет меня видеть. Я вышел, посмотрел вверх и вниз по улице, но, никого не увидев, вернулся к своему столу и немного поработал. Вскоре темнота стала еще сильнее, чем раньше, и еще сильнее возникло впечатление, что я нужен кому-то на улице. Я снова вышел. Посмотрел вверх и вниз по улице, прошел, немного недоумевая, что со мной происходит. Была ли моя тяжелая работа и заботы о бизнесе о таким, что сводили меня с ума? Не в силах разгадать эту тайну, я снова вернулся на свою фабрику и сел за письменный стол. На этот раз мои пальцы отказались держать ручку. Я обнаружил, что не в состоянии написать ни слова или подсчитать цифры. Но у меня было более сильное, чем когда-либо, впечатление, что кто-то нуждается в моей помощи. Казалось, чей-то голос говорил: «Почему бы тебе не выйти, как и я тебе говорю, там нужна твоя помощь». На этот раз, выходя, я взял шляпу, решив оставаться до тех пор, пока не выясню, схожу ли я с ума или мне необходимо что-то сделать. Я прошел некоторое расстояние, никого не встретив, и был все более и более озадачен, пока не наткнулся на детей и не обнаружил, что они действительно нуждаются в моей помощи. И я не могу этого понять, мадам. Когда благородный немец собирался уходить, младшая девочка набралась смелости и сказала: «О, мама, мы молились!» Таким образом, тайна была разгадана. Со слезами на глазах, вздымающейся грудью и смиренным благодарным сердцем, добрый человек вернулся к своим подсчетам. Я провела много счастливых часов в беседе с Энни в ее собственном доме, поскольку у нее есть свой собственный дом. Последнее, что я знала об Энни и Вэнни, что они жили в одном городе и были ревностными христианками. Вокруг них росли их дети, у которых, я надеюсь, будет такое же доверие к матери и вере.

Есть много дорог и много путей, а мне только Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой в небеса, в сияние дня. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. Бушует гроза, потоками дождь, но видна стезя, и близок мой вождь. Пусть бури и смерч на этом пути, но праведный меч поможет пройти. Со мной Иисус, надежда моя, я с ним не боюсь, с ним радостен я.

Лев и собачка. В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивая голову со стороны в сторону, и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву кусок мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него, положив свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачонка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачонку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если дать ему другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал 5 дней. На 6-й день лев умер.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Аллилуйя! Слава Господу! Дорогие друзья, вы можете занять ваши места. Дай Господь, чтобы мы были там, на этой небесной перекличке. Я думаю, это цель каждого из нас и всей Церкви Господней. И вы знаете, сидя так на своем месте, слушая слово, проповедь, я думаю, можно было бы на этом и закончить наше собрание и начать поступать так, как мы слышим, и тогда бы на самом деле у нас была бы апостольская церковь. Но в жизни так часто мы очень много знаем, мы очень много понимаем, но силы, чтобы делать так, или желания у нас не всегда достает. То пусть Господь поможет нам, чтобы на самом деле наша жизнь, она практически показывала жизнь Иисуса Христа на этой земле. Я хотел бы прочитать Евангелие от Иоанна, 7 глава. Здесь записан 37-38 стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Итак, сегодня короткое слово, я назвал его «Источник взывающего». Иисус стоит на большом празднике, написано «большой праздник». Я не знаю, где Он был, может быть, даже в храме был, может, во дворе храма. Итак, источник взывающего. И я прочитаю книгу «Бытие», 21 глава, с 14 стиха. «Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее». Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом, и пошла и села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока». Источник взывающего. Мы видим эту историю. Агарь, написано, она шла со своим сыном, о нем написано «отрок», маленький, еще даже не юноша. И они шли в пустыне, и написано, они заблудились, Агарь заблудилась, и не стало воды, пустыня, нечего пить, жаркое солнце, песок, нет воды. И Агарь чувствует, что не только отрок, не только сын ее умирает, она чувствует, что она сама на исходе сил, заблудились. Братья и сестры, очень тяжелая обстановка, критический момент. Сын умирает на глазах. Она говорит, я не могу даже смотреть на это. Я не хочу видеть, как мой сын умирает. Отошла на расстояние и плачет, подняла вопль, села. Кто-то бы скажет, Агарь дорогая, мать дорогая, мама дорогая, твой сын умирает, сын твой умирает на глазах. Почему ты сидишь и плачешь? Ну, сделай что-то. Возьми хоть палку, хоть камень. Ну, копай. Без воды умрет. Братья и сестры, духовная пустыня. Агарь знала, где ответ. Никакое копание. Никакие орудия, которые бы были у Агари, или руки, или ноги. Или палка, она бы никогда не смогла в пустыне докопаться до источника живой воды. Написано, и она села
2: и подняла вопль великий, дети умирают, дети в мир уходят, в церкви охлаждение. Братья и сестры, что делаем мы? Мы понимаем, что что-то надо делать. Мы понимаем, на глазах смерть приходит. Братья и сестры, мы понимаем, мы видим, что мы теряем. Она сама заблудилась. И села она против него, и подняла вопль, и плакала. И вдруг Господь говорит: «Агарь, не бойся». Агарь, Бог услышал молитву. И написано, Господь открыл ей глаза, как будто до этого глаза закрыты были. Не написано, что Господь источник там сотворил. И открыл Господь глаза Агари, и она увидела источник живой воды. Он был там, там был, она его не видела. Ответ был там. Я думаю, друзья дорогие, нам так необходимо, чтобы Господь открыл наши духовные глаза. Буквально несколько дней назад, я думаю, вы знаете уже об этом, в Калифорнии вышел новый, очередной закон, который не просто разрешает, но повелевает всем школам, public schools, государственные все школы в Калифорнии, чтобы они разрешали мальчикам, начиная с kindergarten до 12 класса, и девочкам, если они сами думают, что они другой, если мальчик думает, что он девочка, а девочка думает, что он мальчик, они могут использовать любой туалет во время учебы, любую раздевалку во время спорта и даже душевые. Не нужно делать операции, не нужно проходить лечение, именно если они думают в голове. И это с самого kindergarten до 12 класса. Я не знаю, братья и сестры, насколько мы понимаем, насколько серьезное время, в котором мы живем. И мы разводим руками и говорим, а что нам делать с нашими детьми? А что нам делать с нашей церковью? А что нам делать с молодыми людьми? Братья и сестры, у нас есть два выбора. У нас есть выбор копать сухую землю. Или у нас есть выбор вопиять и стучать в присутствие Божьей славы. Аллилуйя! Братья и сестры, копать легче. Бог призывает нас сегодня вопиять. То, о чем я говорю, братья и сестры, у меня не так много времени, но я хочу сказать основную мысль. Многие не поймут, а многие истолкуют по-другому. Но, друзья дорогие, Господь вот что говорит, точнее, Писание вот что говорит в Судей, 15 глава, похожее место. Мы читаем о том, что помазанник Божий, Самсон, написано, что когда он вышел, и он увидел там множество филистимлян, которые пришли схватить его, написано, сошел Дух Господень на Самсона, сошел Дух Господень на Самсона, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали с рук его. И написано, и взял он ослиную челюсть, и этой ослиной челюстью он взял в руку и убил тысячу, толпу и 2000 человек, написано. Убил, произвел великое поражение. И вот 15 глава Судей, 17 стих, написано, 16 стиха. «И сказал Самсон, челюстью ослинную, толпу, две толпы, челюстью ослинную убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рама Флехи, и почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу, и сказал, великое, ты содел рукою раба твоего, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехи, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя места сему источник взывающего». Источник взывающего. Похожая ситуация, похожая обстановка. Самсон, на него сходит Дух Господень. Дух Господень. Братья и сестры, и он берет челюсть. Я задал себе вопрос: Господи, а почему именно челюсть? Господнее дело делать челюстью ослиною? Ведь это битва Господня. Нужно было бы меч, нужно было бы щит, копье. Ну, хотя бы, я не знаю, хотя бы хоть ту же палку взять. Но челюсть, она же неприятна, она же отвратительна, она же смердит. В ней нет ни вида, ни величия. И взял он челюсть ослиную. Друзья дорогие, когда сходит Дух Господень, Он не советуется с нами, как Ему действовать. Для Господа меньше всего важно, какая у нас программа. Для Господа меньше всего интересует, какая у нас методика, структура. Назовите как угодно. Челюстью ослиною вся была сила Самсона. Все было заключено в том, что сошел на него Дух Господень, братья и сестры. Да хоть три меча возьмите, если Духа Господня нету, поражение будет. И потому, когда он увидел, что Бог произвел, он бросил ее не в челюсти дело, а дело в помазании Святого Духа. Аллилуйя! Нету Духа Святого, не нужны нам стройные полки. Нету Духа Святого, не нужна нам никакая методика человеческая. Братья и сестры, я не говорю про политику. Я говорю о том, что мы потеряли помазание Святого Бога, и потому мы гибнем. И бросил он на землю эту челюсть. Who cares? Я умираю, говорит, умираю. Понимаете, нету Духа Святого. Все наши вчерашние победы обратятся в поражение. И отверз Господь источник живой воды. И напился Самсон, напился и ожил. И опять может идти дальше. И назвал это место источник взывающего. Потому что он взывал. Он взывал, он знал, откуда придет сила. Он знал, откуда приходит благодать. Друзья дорогие, я скажу очень глубокую истину. Что очень часто мы прилепляемся к челюсти больше, чем к помазанию Святого Духа. Очень часто мы так держимся того, что когда-то в нашей жизни, или мы думаем, что оно будет работать. Очень важно вовремя бросить челюсть и начать взывать. Друзья, был момент, когда Иона попал на корабль. И вы знаете, попав в этот корабль, была великая буря, огромная буря на этом корабле. И мы знаем эту историю. Его бросало корабль во все стороны. А Иона спит. Иона спит. Все вычерпывают воду, груз с корабля выбрасывают своими руками. А Иона спит. Его будят Иону и спрашивают, воззови Господу твоему, может быть, он спасет. Он говорит, да я знаю, от чего эта буря. Иона, если ты знаешь, от чего эта буря? Почему ты спишь? Почему ты ничего не делаешь? И вы знаете, Иона не готов был согласиться с Божьей волей. Иона не готов был согласиться со Словом Божьим. И потому он выбрал спать во время этой бури. Он знал, что это не физическая буря, это не материальная буря. Он знал, что сам Бог привел в движение это море. Он знал, что духовный мир вовлечен в эту великую брань за исполнение Божьей воли. Иона это прекрасно знал. Но у него не было смирения, не было послушания достаточно, чтобы исполнить Божью волю. И вы знаете, когда пришла вот эта борьба в его сердце, его будят, его тормошат, и он начинает думать, анализировать, бороться, что делать. И вдруг ему приходит ясная мысль. Он был в здравом уме. Он говорит, бросьте меня в море, и море утихнет. Бросьте меня в море, ибо из-за меня происходит эта буря. Бросьте меня в море. Друзья дорогие, церковь дорогая, Иона знал, что вопросы духовные решаются на глубине. Вопросы духовные решаются на глубине. Там, где мы идем глубоко, там, где мы идем прямо в ту глубину, где мы и Бог, где никто нам другой не поможет, где у нас нету никаких ресурсов, где у нас не на что нам опереться, у нас нету никаких других обстоятельств, которые бы помогли бы нам, которые выровняли бы дело. Мы знаем, что есть только один Господь, и если Он там встретит меня, если Он там благоволит ко мне, если Он все еще не отклонил своей воли по отношению к моей жизни, думает Иона, Бог силен даже из пасти преисподней поднять меня и исполнить свою волю. И поэтому Иона, он идет туда, на эту глубину. И потому, друзья, дорогие, мое сегодня короткое слово, что духовная брань в духовном мире за исполнение Божьей воли производит бурю в этом мире, в физическом, материальном мире. И чтобы выбраться с этой бури, чтобы исполнить Божью волю, нам необходимо идти на глубину Божьего присутствия. Нам необходимо идти туда, где Господь обитает. Этот слуга человека Божьего говорит: «Увы, нам, Господин наш, много колесниц, много войска, много всего, что нам делать?» Но Елисей знал, что нужно открыть глаза, что Господне присутствие с ним, Божья слава с ним, Дух Святой Божий с ним. И он говорит: «Господи, открой ему глаза». И Господь открывает глаза. И представьте этого слугу, который видел только физическое, только материальное, который только мог анализировать логически. И вдруг в один момент Господь открывает его глаза, и он видит все пространство, огненные колесницы, сила Божья, слава Божья, как сразу поменялось мышление этого слуги. О, всемогущий Бог! Никакие силы, никакие войска, никакие противления врага не способны противостать Божьему Духу. Аллилуйя! Есть Дух Господен, аллилуйя! И Христос говорит: на мне этот Дух Господен, Он помазал меня. О, братья и сестры, источник взывающего, аллилуйя! Давайте мы встанем на наши ноги. Аллилуйя, Господь! Мы

Духовные размышления на каждый день. Наше жительство на небесах. Филиппийцам 3:20. Кто попадет на небо? Незадолго до начала Второй мировой войны итальянский диктатор Муссолини издал указ, запрещавший гражданам Италии эмигрировать в Америку. Двое мужчин, итальянцы по происхождению, много лет проживавшие в США, обратились за разрешением уехать туда. Один из них был уважаемым банкиром, прекрасно говоривший по-английски и имевшим хорошие связи. Другой был фермером, который почти не говорил на английском и мало что знал об американской культуре. Одному из них все же удалось получить такое разрешение. Удивительно, что им оказался фермер. У него было американское гражданство, поэтому указ на него не распространялся. Богатство же банкира, знания им языка и связи оказались бесполезны, так как он был гражданином Италии. Аналогично ситуации с тем, чтобы попасть на небо. Кто-то может вести достойную жизнь, поддерживать хорошие отношения с верующими и даже хорошо знать Библию, но это не дает ему автоматически права на небеса. Человек становится гражданином небес исключительно благодаря рождению свыше, то есть в результате обращения к Богу через веру в Искупителя Иисуса Христа. «О Иисус, Тебе хваленье! Ты из мира нас возьмешь и в своем благоволении нас на небо вознесешь».

Мне говорили много раз: сгоришь и ты, как остальные. От этих лживых, колких фраз я холод чувствую до ныне. Мне говорили: год пройдет, и станешь ты опять нормальной, а свой духовный пылкий взлет заменишь зоной попрохладней. Мне говорили: мы, как ты, горели тоже. Я ж молчала. Все эти пылкие мечты бывают только поначалу. Мне говорили: ну а я, сжимаясь от таких пророчеств, искала масло для огня, в молитве проводила ночи. Я так боялась затушить огонь, зажженный в моем духе. Я без него не мыслю жить, я без него внутри протухну. А леденящие слова меня толкали к размышлению. Я каждый день ищу дрова, идя с Творцом в уединение. И, наполняясь маслом вновь, горю по милости Христовой. Через меня его любовь достичь способна мир суровый. Тех, кто сгорел, я не сужу. У каждого своя дорога. Лишь напоследок вам скажу: вы где-то потеряли Бога.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

холодная, однообразная, плоская, как стол, нигде ни кустика, ни бугорка. Такой может показаться северная часть ямальской тундры пришлому человеку. Но если присмотреться внимательнее, глубже погрузиться в повседневную жизнь тундровиков, то за кажущимся однообразием мы без труда увидим удивительное сочетание человеческой беспечности и упорного стремления выжить в очень непростых полярных широтах. Исключением служит лишь малая часть, уверовавшая в живого Бога и не понаслышке знающая Его. Впрочем, знающие, пожалуй, несколько громко сказано. Ведь ежедневно в его школе училась основам семейной жизни «любить и быть любимыми» молодая пара из Сияхинской церкви. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я услышал, подобно учащимся. Исайя 54. 25 августа 2009 года. По меркам этих полярных широт день выдался на удивление жаркий, около 20 градусов. Такое тепло – невеликое благо для тундры, а также ее обитателей, так как оводы и гнус набрасываются на оленей, которые, спасаясь от них, бросаются бежать без оглядки против ветра, стараясь таким образом оторваться от безжалостных кровопийц. А это серьезная проблема для оленеводов, так как за считанные часы можно не досчитаться и половины своего стада. В тот день молодой брат оленевод Володя Акатета не планировал ничего другого, кроме привычной для него ежедневной обязанности — собрать к своему чуму стадо, чтобы оно находилось в поле его зрения. Начав день чтения Библии, он вместе с молодой женой помолился, призвав Отца Небесного и на сей день, чтобы он был их охраной и руководителем. Минуло всего 5 месяцев, как Владимир и Ирина в Сияхинской церкви получили благословение на совместную жизнь. Впервые взявшись за руки, они обещали Господу и друг другу, достигая любви, быть верными до конца, до смерти. Они устроили свое уютное гнездышко, расположив чум на самом краю Ямала, невдалеке от пролива Малыгина и острова Белый. Каждый день они учились семейным основам, учились любить и быть любимыми. Несмотря на то, что в ненецком языке нет слова «любовь», наши друзья, не смущаясь, ввели его в свой семейный лексикон. Ничего страшного, если русское слово на правах заимствования вскоре принимает ненецкое окончание и тем самым, не подавляя национального языка, значительно обогащает колорит родного наречия. Кстати, в словаре ненецкого языка не найти и таких слов, как «прости», «извини», «благодарю», а ведь именно они являются основополагающими в христианстве. Искреннее желание помочь своему народу не раз заставляло задумываться нашего брата об эффективных методах благовествования на родном полуострове. Прощаясь с женой, Владимир помолился у порога чума и пошел к упряжке дежурных оленей, которые, в отличие от всего стада, для удобства были с вечера привязаны в определенном месте, чтобы быть всегда под рукой. Движением длинного шеста «Харея» он дал знак вожаку и на ходу вскочил на быстрые нарты. Как и следовало ожидать, стадо ушло против ветра и, дойдя до предыдущей стоянки их чума, остановилось, как бы ища на знакомом месте возможности укрыться от гнуса. Владимир быстро убедился, что все стадо, насчитывающее не менее 500 голов, в сборе. Неподалеку стояли нарты с их зимним имуществом. В такие нарты, как правило, кладут теплые зимние вещи, запасы продуктов и прочий скарб, в котором нет необходимости в летнее время. Такой примитивный способ хранения значительно упрощает частые переходы, а кочевать оленеводам приходится постоянно.
По мере истощения злачных пажитей местные жители переходят с места на место по строго определенным маршрутам, которые складывались веками предками тундровиков-кочевников. Унаследовав родовые пастбища, ненцы мигрируют, стараясь не нарушать условных границ родовых пастбищ. Володя внутренне почувствовал побуждение пойти осмотреть свои нарты с вещами. Никакой особой необходимости в этом не было, но с побуждением сердца он спорить не стал. Разве это может быть пустым времяпровождением, тем более что стадо уже найдено? Он привязал вожака, как и полагается, к нартам. Остальные олени в общей упряжке покорно стояли рядом. Взяв с собой маленькую, но верную лайку оленегонку, он пошел к своим зимним нартам. Когда до них оставалось около километра, он заметил, что нарты, поставленные им в определенном порядке, разбросаны и некоторые даже перевернуты. Он насторожился. Что бы это значило? По неписанным законам тундры, никто из людей чужие нарты трогать не станет. Хотя в последнее время моральные законы тундры нередко нарушались молодым поколением. Факты воровства в тундре участились. Печально, но моральное разложение достигло и этих холодных пределов. Но здесь не было похоже на действия человека. Значит, медведь? Лето — не самое благоприятное время для белых медведей из-за растаявшего у берегов льда. Им приходится довольствоваться только тем, что во время прилива выбрасывает Карское море. Нарты с опрокинутой провизией и вещами стояли у обрыва. И когда Володя подошел к ним, он увидел медведицу огромных размеров, не менее 3 метров в высоту. Медвежата, обычно рождавшиеся в декабре, тоже были достаточно крупными, примерно с обеденный стол средних размеров. Володя вспомнил, что убегать в таких случаях никак нельзя. Во что бы то ни стало, нужно смотреть прямо в глаза нападающему великану. Сделать это в зоопарке несложно, даже интересно. Но здесь смотреть в глаза своей смерти — это почти невозможно. Владимир стал громко взывать к Богу. «Господи, Ты все видишь! Это животное — Твое создание, поэтому оно противостоит мне, повинуясь Тебе!» Голос 30-летнего мужчины дрожал, но он продолжал с верой взывать к Богу. «Если моя смерть принесет славу Тебе, то да будет так!» В этот момент он заметил, что стоявшая на задних лапах медведица с поднятыми вверх передними лапами стала наклоняться в его сторону. Он интуитивно, безотчетно, лишь только успел отвернуться, как мощные лапы медведицы, ударив его по спине, повергли на снег. Собачка бросилась на помощь. Она подбегала сзади, хватала медведицу и тут же отбегала в сторону, делая новый заход. Силы были явно неравны. Медвежата, неуклюже двигаясь, тоже представляли опасность для северной лайки, так как в размерах превосходили ее раз в 10, а то и 15. Задетая маленькой лайкой самолюбие медведицы, заставила ее на время отвлечься от лежащей неподвижно на снегу жертвы. Володя, воспользовавшись моментом, поднялся и стал медленно продвигаться в направлении к стаду, где его ожидала упряжка оленей. Понимая, насколько опасно сорваться на бег и в то же время не теряя драгоценных секунд, он отступал, твердя себе: «Только не паниковать». Бездействовать в этой ситуации неразумно. Но что делать в таких непредвиденных ситуациях, он тоже не знал. Встреча с разъяренным зверем была первой в его жизни. Вскоре он почувствовал, что ему что-то мешает передвигать ноги, ставшие ватными.
Оказывается, медведица разодрала одежду на спине своей жертвы, и теперь оленьи шкуры свисали сзади, путаясь в ногах. Володя продолжал взывать к Богу, как никогда ранее. Не успел он пройти около 50 метров, как медведица вновь перешла в атаку, догнав его. Кто сказал, что медведь косолапый и неуклюжий? Все движения белой великанши были грациозно точны и красивы. Она словно демонстрировала своим медвежатам, на что способна, тем самым преподавая им урок борьбы. Секунды тянулись мучительно долго. Кровь стыла в жилах. «Господи, ну что это?» вырвалось из уст Владимира. Едва успел он увернуться от одного мощного удара, как белая лапа нанесла второй удар по спине и вновь повергла молодого оленевода на снег. Лежа лицом вниз, Володя стал оценивать ситуацию, стараясь лишними движениями не провоцировать хищника к еще большей агрессии. Боковым зрением, не поворачивая головы, он увидел около правой щеки огромную лапу медведицы. Слева та же картина. Что делать, когда не минуты, а уже только секунды жизни оставались на исходе? Пёстрой вереницей с невероятной скоростью в голове замелькали картины всей жизни. Упущенные возможности в благовествовании, не сделанное для Христа доброе дело, формальные в последнее время отношения с Богом. Все в одно мгновение возникло в сознании христианина. «Господи!» — громко воззвал Володя. «Прости, что охладел духовно, прости, что отношения с тобой стали не такими, как после покаяния и крещения. Я все понял, буду служить тебе, если продлишь мне жизнь. А если ты считаешь, что через мою смерть я смогу сделать больше для тебя, то прошу, благослови мое дитя, сына или дочь, которое должно родиться». «Я посвящаю тебе мое потомство». Медведица стояла неподвижно над телом человека, тяжело дыша, принюхивалась к незнакомым запахам и прислушивалась, видимо, удивляясь необъяснимому поведению этого живого существа. Сделав паузу в молитве, Володя вдруг почувствовал, как острые клыки вонзились в его голову. В нижней части головы, ближе к шее, послышался хруст. На удивление, никакой паники Володя не испытывал. Напротив, мысли вдруг потекли размеренней и спокойней. «Ну вот, череп уже проломлен. Скоро я буду с Господом». Собака, видавшая не раз белого медведя, продолжала свое небольшое дело. И, нападая сзади и кусаясь, периодически досаждала победительнице. В очередной заход маленькой лайки у медведицы, по всей вероятности, лопнуло терпение, и она во всю прыть бросилась за ней. Какое-то время неравные гонки шли по прямой, и собаке удалось отвести разъяренного зверя подальше от хозяина. Почувствовав же тяжелые лапы громадной хищницы, лайка резко метнулась в сторону. Тяжелая масса медведицы по инерции пронеслась в прежнем направлении. Выиграв несколько драгоценных секунд, собака вновь помчалась в сторону от хозяина, давая ему возможность уйти подальше. Тут медведица, словно опомнившись, возвратилась к своим медвежатам, которые в полном смятении бестолково носились взад и вперед. Володя, поняв, что его жизнь еще продолжается, придерживая лохмотья, оставшиеся от одежды, стараясь не терять спасительного времени, которое ему подарил Бог в изменившихся обстоятельствах, и понимая, что от собачки столько же вреда, сколько и пользы, подозвал защитницу и взял ее на руки, чтобы не вводить разъяренную медведицу в еще большее раздражение.
Уделив короткое внимание скулящим медвежатам, медведица вновь пустилась догонять свою удаляющуюся жертву. Но вдруг ее внимание привлекли следы человека. Вместе с медвежатами она стала внимательно обнюхивать их. Увидев это, Володя догадался. «Наверное, по моей спине из ран течет кровь и орошает снег под ногами». В столь напряженной ситуации он не чувствовал рваных ран на спине, но понял вновь надвигающуюся смертельную опасность. Хищный зверь, учуяв запах крови, приходит в неистовое возбуждение и уже не может более сдерживать свою агрессию. Поплотнее обмотавшись рваной одеждой, собрав последние силы, Володя, прибавив шагу, и вскоре оленья упряжка стремительно мчала его к родному чуму. Увидев на горизонте быстро приближающуюся точку, навстречу выбежала его встревоженная жена. Ее любящее сердце почуяло неладное, ведь Володя задержался дольше обычного. Почувствовав беду, забеспокоились и родственники, живущие в соседнем чуме. Остановив оленей, Володя сразу же призвал всех к благодарственной молитве за чудесное избавление от верной смерти. На этот раз она была необычно горячей. Да и могла ли она быть формальной? Благодарность Богу сменялась молитвой посвящения, горячим и искренним обещанием в дальнейшем служить Богу, оставляя добрый след среди единоплеменников. Тундровое радио особенно оживилось, из уст в уста передавалась новость о невероятном происшествии в христианских чумах. Ненцы по-разному истолковывали случившееся. Выбросили, мол, идолов, вот белый медведь, он считается у ненцев священным и вразумляет их. Другие, напротив, заступаясь за верующих, говорили: «Все равно голодные медведи наверняка встретились бы с людьми, но хорошо, что они попали на человека, который может молиться». По милости Божьей, эта история закончилась хорошо. Бог одним действием перста не одному, а многим преподал насущные уроки жизни. Однако я думаю, что для восстановления в нашем сердце потерянного рая не стоит дожидаться медведей или говорящих ослиц.

Момент творения. Слишком молодые кольца Урана. Наверное, все видели фотографии планеты Сатурн и ее красивых колец. Известно, что подобные кольца есть у многих планет нашей Солнечной системы. Однако эти кольца представляют собой серьезную проблему для ученых, считающих, что возраст Вселенной — миллиарды лет. Дело в том, что если бы Вселенная действительно была настолько стара, то никаких колец, опоясывающих планеты, в наши дни не было бы. Недавние исследования колец Урана в очередной раз пролили свет на проблему существования этих колец в наши дни. Согласно одной из теорий, кольца сохраняют свою форму и остаются на прежней орбите благодаря маленьким спутникам, вращающимся вокруг планеты близ одного из поясов колец. Но проблема в том, что остаются еще 9 поясов, возле которых нет никаких спутников. Астрономы также обнаружили вокруг планеты от 50 до 100 тонких поясов, состоящих из частиц пыли. Эти пояса должны были бы исчезнуть еще быстрее, чем кольца. Один астроном предположил, что, возможно, они пополняются пылью, когда мельчайшие частицы пыли сталкиваются вблизи планеты с ее невидимыми спутниками. Обычно наука не оставляет места для всякого рода невидимых спутников и неясных причин. Но когда единственной альтернативой остается признание библейской версии об относительно молодом возрасте Земли, то, к сожалению, многие ученые настолько подвержены предрассудкам, что им приходится изобретать всякие невидимые спутники и загадочные причины. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, пташечка, милая, но лети, дорогие края, где живут мои братья.

Кто для тебя Христос? Скоро 2000 лет набатом звучит вопрос. Дай на него ответ. Кто для тебя Христос? Видный герой истории или просто учитель, принявший смерть позорную ради тщеславных истин? А что, если он Сын Божий, кто спасение тебе принес? Ныне решить ты должен, кто для тебя Христос. В светлом сиянии дня, в нежном мерцании звезд слышится песнь одна. Кто для тебя Христос? Брось свои шутки в сторону, помни, ты в мире прохожий. То, что тобою попрано, то, что считаешь за грош, завтра судьей твоим грозным в вечном сиянии предстанет. Думай, пока не поздно, кто для тебя Христос? В шепоте тихом ракит, в буйстве осенних гроз, небо вопрос звучит: кто для тебя Христос?

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Мы начинаем чтение первой книги Моисея, которая называется «Бытие». Бытие, первая глава, с первого стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, проносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их, и стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой.
1: Бытие, глава вторая. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в этот день почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие, глава третья. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтоб вам не умереть. И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал: «Кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие, глава 4. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Мехиаеля. Мехиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех женам своим: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа.

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Любовь не раздражается. 1 Коринфянам 13:5. Что значит «не раздражается»? В оригинале употреблено греческое слово «параксюно», которое означает «заострять», «делать более острым». В данном случае речь идет о нашем внутреннем мире. Заострять чувства, то есть вызывать внутренний подъем, провоцировать на какие-либо действия. Соответственно, раздражаться — это иметь обостренные чувства. И вот здесь надо быть осторожным. Мы иногда допускаем ошибку, когда любой признак эмоционального подъема, эмоциональной вовлеченности трактуем как дело плоти, как что-то греховное и заведомо предосудительное. Однако заострение чувств может быть не только негативным, но и нейтральным или даже положительным. Бывает такое явление, которое можно назвать положительным обострением чувств или положительным возмущением. Это такое возмущение, чувство, которое является уместным для данной ситуации и носит позитивный характер. В греческом переводе Ветхого Завета то же самое слово использовалось по отношению к Богу. К примеру, Писание говорит, что Бог раздражался в ответ на идолопоклонство Израиля. «Воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Осии 8:5. Подобное возмущение испытывали многие мужи Божии. Так Давид пишет: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». Псалом 68. Однако не нужно оправдывать любой приступ гнева тем, что это святое возмущение. Господь не требует от нас бесчувственности. Он требует, чтобы мы учились контролировать свои чувства, чтобы не были рабами страстей. Очень часто заострение чувств бывает опасным и даже греховным. Такого рода возмущение можно назвать отрицательным возмущением. Это когда наши чувства обостряются из-за того, что ущемлены наши права, задеты наши интересы или под угрозой наша выгода. В таком случае возмущение чувств возникает из-за эгоистичных мотивов. Даже когда предметом спора являются духовные истины, толкование Библии или церковное служение, обострение наших чувств может быть греховным, если на передний план у нас выходит не Божья слава, а какой-то личный мотив. Продавить свое мнение, утвердить свое влияние, отстоять свою репутацию. Итак, заострение чувств или возмущение бывает праведным, нейтральным и неправедным. Праведное возмущение — это когда наши чувства становятся более чуткими к Божьей славе или страданиям других людей. Неправедное — это когда наши чувства восстают или обостряются из-за того, что кто-то на нас нападает, на наши собственные интересы. Вот это последнее неправедное возмущение является грехом, грехом обострения. Грех обострения по своему характеру противоположен любви. Он противоречит самой сути любви. Ведь любовь не ищет своего, поскольку любовь заботится в первую очередь не о своем благе, а о благе ближнего. Она не возмущается на почве личных интересов. Главное, чтобы другому было благо. Грех обострения умаляет любовь, а любовь, в свою очередь, гасит всякое обострение. Иоанн Златоуст говорил: «Как искра, которая падает в море, не вредит морю, а гаснет сама, так зло, повстречавшееся на пути любви, будет погашено без раздражения». Английский пастор Мэтью Генри хорошо подметил: «Любовь успокаивает и сдерживает страсти. Она сглаживает резкость характера, смягчает сердце и делает его добрым, так что сильные страсти не вспыхивают в нем внезапно и не длятся в нем слишком долго. Там, где горит огонь любви, нелегко вспыхнуть пламени гнева, и гореть оно будет недолго. Гнев не может гнездиться в сердце, где царствует любовь. Очень трудно сердиться на тех, кого мы любим. Напротив, имея любовь, легко отбросить обиду и примириться. Однако чаще всего внутреннее возмущение бывает связано с защитой себя и своих интересов. Нас оскорбили, нас принизили, нашу репутацию сравняли с землей, нас заподозрили в чем-то плохом, с нашим мнением не посчитались. И тут наши чувства обостряются. Да как они посмели? Да что это говорится? Да какое они имеют право? Если мы не контролируем свое внутреннее возмущение, то подобная реакция легко может выйти в привычку и начнет проявляться все быстрее и все более по незначительным поводам. Тогда мы становимся раздражительными людьми, а такие говорят: «Его лучше не трогать, никогда не знаешь, на что нарвешься». Грех обострения проявляется в том, что мы обижаемся на кого-либо. Дело в том, что обида — это тоже обострение чувств. Однако если гнев — это обострение чувств в сердце сильного, то обида — это обострение чувств в сердце слабого. Разницу можно проиллюстрировать на примере маленьких мальчиков. Представьте себе дворовую компанию пацанов. И представьте, что один из них пнул чужой портфель. Портфель упал со школьного крыльца и плюхнулся прямиком в грязь. У обладателя портфеля может быть одна из двух реакций. Если он в мальчишеской иерархии считается более сильным, чем виновник, пнувший портфель, то он прореагирует гневом. «Так, а ну-ка пошел сюда!» Это типичный гнев. Он попытается поставить обидчика на место и наказать его. Если же в мальчишеской иерархии он считается более слабым, то он прореагирует обидой. «Ну вот, все время ты Петро в портфеле пинаешь. Я так и знал, что ты так сделаешь. Ты никогда не будешь моим другом». На самом деле и обида, и гнев — это одного поля ягода. И то, и другое — это реакция оскорбленной гордости. И то, и другое — это греховное обострение чувств. И то, и другое противоположно любви. Любовь не раздражается, то есть не позволяет случиться обострению чувств, чувству гнева или чувству обиды. Когда мы по-настоящему любим других людей, мы не будем обидчивыми. Любовь не воспринимает обостренно слово других людей или поступки по отношению к нам, то есть не ведет себя обидчиво. Есть замечательная сказка, которая иллюстрирует, что любовью можно достичь гораздо больше, чем раздражением. Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они. И, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом на лошади по большой дороге. «Посмотри», — сказал ветер, — «как я налечу на него, мигом сорву с него плащ», — сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем больше старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом».
1: На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу.
0: Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче.

куда пойду от Духа Твоего, и в уголке каком планеты скроюсь, или чтобы лишь укрыться от всего, как червь ничтожный вглубь земли зароюсь. Но для чего? Мне в этом нет нужды. Ни от кого мне на земле скрываться. Не лучше ли для счастья своего повыше к небу и к Творцу подняться? Ведь там источник, силу где черпать, и там ручей воды живой струится, дабы, устав от жизненной борьбы, прильнув к нему, вдоволь ее напиться. Куда пойду от Духа Твоего? Что, разве в глубине пучины скроюсь? Ну а зачем? Не лучше ли, как птенец, воскрыли рыс Твоих святых укроюсь? Дабы пенящий страшный океан не захлестнул и не увлек в пучину, а грозный и ужасный ураган мне не принес печальную кончину. Куда пойду от Духа Твоего? Разве в ущелье скал укроюсь? Но под покровом их найдя покой, надолго ли душою успокоюсь? Нет, знаю, мое место на скале, на высоте утесов моя сила, скала моя Христос, теперь не страшны мне ни урагана стон, ни смертная могила. Куда пойду от Духа Твоего, и где найду душе успокоение? Не на Твоей ль груди, о мой Христос, не в имени Твоем мое спасение? Я радуюсь тому, что нету мне нужды от Духа Твоего, да и лица скрываться. Цель жизни ведь моей, с которой я живу, с Тобой на брачном пире обвенчаться.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Тема моей проповеди – начальник над садом, супервайзер сада, начальник над садом. Или как подтекст я хочу взять выражение евангельское, которое звучит так. По плодам их узнаете их. Я вам сразу дам вопрос, кого их? Сегодня немножко разберемся. Я читаю два текста из Евангелия. Вернее, один из Евангелия, один из Ветхого Завета. И мы с вами углубимся в Слово Божие. Совсем недолго. Я думаю, что мы, если затянем, то немного. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 14 стих. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус, Мария». Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господи, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И что, еще одно место из книги «Песня песней», это 16 стих из 4 главы, мне нужно только вторая половина стиха. Стих весь звучит так: «Поднимись ветер с севера, принеси с юга, повей на сад мой». Мне нужна вторая половина стиха. «Пусть польются ароматы его, пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, что есть некое созвучие в Библии, которое позволяет нам заглянуть в истины, которые нам полезны сегодня. О чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что когда мы читаем евангельский текст о Марии, большинство из вас, читая этот текст, наверняка просто проскакивали вот это выражение. Мария думала, что он кто? Садовник. Вы никогда не задумывались, почему Марии пришло в голову, что перед ней стоит садовник? Почему? Перед ней стоит Господь, она его не узнает, она смотрит на этого человека так, как я смотрю на вас, да, и она думает, что это садовник. И вы можете просто пройти мимо этой истины. Я не буду сейчас анализировать Марию и так дальше. Я хочу просто обратить ваше внимание, что Христос явился, и Он преследует. Я верю в то, что Христос именно так хотел Марии, что явиться. Это была его цель, это была не ошибка, это была не случайность. Христос предстает перед Марией в виде садовника. Знаете почему? Если вы возьмете греческий текст, единственный раз это слово используется в Евангелии, по-гречески оно и звучит именно так, как тема моей проповеди. Оно не звучит садовник, оно звучит начальник над садом. Супервайзер, управляющий. Окей? Потому что садовник, мы воспринимаем садовника как человека, который, знаете, если я богатый человек, то у меня должен быть садовник, кухарка и так дальше. Мы воспринимаем садовника на таком уровне. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь не об этом говорится. И почему, друзья, это важно? Потому что когда вы увидите самое начало, возвратитесь к началу Библии, вы увидите, что у Адама была задача в то время, когда он был сотворен на земле, в то время, когда Бог его посадил в Эдеме, у него была задача. Что он делал? Он ухаживал и возделывал сад. Кем он был? Он был садовником. Но он не был садовником в смысле таком, знаете, служаки какого-то раба. Он был как раз этим супервайзером, начальником над садом. Я не буду, друзья, углубляться в это все, да, потому что мы когда-то с вами говорили, как это было, и что обозначало, что ему дано было охранять этот сад. Я хочу сегодня поговорить о нас, друзья, потому что когда мы говорим, друзья, о возделывании сада, многие из нас не понимают вообще, о чем идет речь. Понимаете, друзья, вот у Господа есть сад, есть его любимый виноградник, есть его любимое насаждение, и это кто? Это мы, это церковь Господа Иисуса Христа. И я вам гарантирую, друзья, что когда настанет время и придет повеление от Бога пожинать сады, пожинать плоды этого сада будут что? Хорошими. Хорошими или нет? Хорошими. Аминь. Я верю, что плоды, которые принесет церковь, они будут хорошими. Скажите, чья заслуга того, что плоды церкви будут хорошие? Садовника? Садовника. Я верю, что заслуга того, что церковь, если она принесет хороший плод, то заслуга это всего, это заслуга нашего Господа Иисуса Христа. Проблема, друзья, в том, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы не понимаем, что сад состоит из отдельных деревьев.
Давайте немножко углубимся в это, потому что на самом деле есть много мест Священного Писания, я не хочу вам приводить, но, например, есть такое место Священного Писания, помните, какой плод тогда имели кто? Вы. Другими словами, понимаете, друзья, если он садовник, то это он даже, друзья, наталкивает меня, знаете, на какую мысль? Что я тоже садовник, только мне верено уже не церковь, а что мне верено? Мне верен мой сад. Я не хочу говорить сегодня о семье, я не хочу сегодня говорить, как пастыря в церкви. Я хочу говорить, друзья, что каждый из вас является Божьим насаждением. Каждый из вас, друзья, это сад. Ваша внутренность, она подобна вот этому саду, друзья, который может приносить определенные плоды для Бога. И теперь я повторю мой вопрос. Скажите, от кого зависит, какие плоды сегодня приносите вы? Кто садовник в вашем саде? Кто? Это вы. Это вы. Знаете, друзья, что интересно? Эта тема родилась от одного вопроса. Я когда слушал проповедь, кто-то из братьев читал недавно это место. По плодам их узнаете их. И, конечно, там написано за лжепророков и так дальше. Но мне Дух Святой задал один вопрос. Кого мы узнаем по плодам? Скажите. Что мы узнаем по плодам? Знаете, что мы узнаем по плодам? Мы по плодам узнаем дерево. Если я держу в руках яблоко, мне не нужно быть очень мудрым человеком, чтобы сказать, что это дерево принесло яблоко. Правда? Мне не нужно и великую мудрость, друзья. Вы не понимаете, о чем я говорю, я вам объясню. Понимаете, друзья, когда ты смотришь на свою жизнь, и, например, в твоей жизни есть раздражение, то ты должен быть настолько мудрым, как мудрый любой человек. Ты должен смотреть на плод, который приносит твоя жизнь, и понимать, что если ты держишь в руках яблоко, значит, в твоей жизни где-то есть что? Яблоня. Если ты держишь в руках раздражительность, значит, в твоей внутренности, в твоем саде где-то посажено дерево, как вы его назовете? Понимаете, друзья, с духовным миром там не так все просто. Я вообще, знаете, проповеди у меня рождаются из-за практики. Потому что, что я заметил, знаете, что я заметил? Я заметил, что большинство христиан, они начинают обращать внимание на свой сад тогда, когда в нем уже не пройти. Когда там уже такие бурьяны вымахали, что они заглушили все деревья. И тогда они приходят. И знаете, что происходит в такой ситуации? В такой ситуации человек смотрит на свой сад и понимает, что сам справиться с этими сорняками он не может. И знаете, что он делает? Братья, помогите. Братья, помогите. Братья, помогите. И я, друзья, сегодня не хочу сказать, что мы не помогаем. Но знаете, у меня уже, братья знают, у меня уже временами я прихожу к такому положению, где мне, знаете, когда я встречаю очередной сад в таком состоянии, мне хочется задать человеку вопрос, ты христианин с детства, почему ты допустил свою внутренность до такого состояния? Почему ты довел до того, что все добрые растения у тебя заглушены, твой сад наполненный всякими бурьянами, будяками, всем, чем только не похожий. Конечно, там не пройти. Там временами, друзья, одного помощника бывает мало. Там надо всю церковь поднимать, чтобы это все выполоть, друзья. Зачем нам ждать, чтобы наш сад пришел в такое состояние? Не ждите, друзья, когда начинаются проявляться какие-то духовные вещи, друзья. Это плоды, результаты дерева, которые ты выплекал. Правильно я сказал или нет? Вы понимаете, да? Потому что можно заботиться про что-то доброе, про помидорчики, про огурчики, да. А можно будяки растить у себя в саду. Можно будяки растить, и потом, когда ты вырастешь, это потому что ты все, что ты делал на протяжении всей своей духовной жизни, ты давал этому будяку возможность вырасти. И он уже, вы знаете, что будяки, они большие. Знаете, что такое будяки? Я знаю, как по-русски будяки у нас. Такие, знаете, такие растения с такими колючками, что когда ты проходишь, они на тебя цепляются такими пупы. Как? Репяхи такие, знаете? Так вот, я вам честно говорю, если вы этого не знаете, репях может вымахать мой рост.
Дайте хорошо его кормите, дайте ему, что его, если вы еще удобрите его. Он такой вымахает, что он будет как дерево, друзья. И есть христиане, которые повыращивали эти будяки. И, конечно, сегодня его невозможно вы... Потому вы понимаете, друзья, когда ты садишь семечко, всегда есть момент в возрасте... Ну что я буду вас учить, ведь вы все это понимаете. Когда ты посадил семечко, есть момент в этом семечке, когда ты с легкостью его можешь что... выкручивать. Но есть момент, когда вот это семечко вот такого размера, оно вымахает нечто такое, что тебе бензопилы будет мало, тебе надо трактор вызывать. Вы понимаете, что я говорю духовные вещи, друзья? Когда он показывает себя садовником, он говорит каждому из нас: я за свой сад пекусь, я свой сад обрабатываю, мой сад, настанет время, придет возлюбленный и будет вкушать сладкие плоды из этого сада, потому что этот сад принесет добрые плоды, друзья. Но смотрите, чтобы в этом саду не получилось так, что твое дерево из этого сада будет что? Выброшено, выкручено. Давайте чуть-чуть углубимся, давайте чуть-чуть поймем, что происходит, потому что мне стало самому интересно. Я не садовник, и я не буду учить вас сегодня премудростям садоогороднического дела. Я его сам не знаю. Но я знаю, друзья, что если Христос что-то говорит в Писании, значит, объяснение есть в Писании. Я не буду, друзья, сильно глубоко копать. Я возьму только несколько мест Священного Писания. Итак, возвращаемся к моей простой мысли. Друзья, каждый смотрите, какие вы приносите плоды. Знаете, бывает вот так у нас. Бывает вот так. Давайте коснемся раздражения, да? Бывает вот так. Бух, ты взорвался, наговорил. Потом приходишь к жене и говоришь: ну, прости, выскочил. Ну, выскочило. Друзья, когда-то один наш епископ, он еще живой, он говорил так, по-украински: якщо телятка в загороді нема, то воно не вискочить. Понимаете, к чему я веду? Друзья, если в твоей жизни есть какие-то плоды, вы понимаете, что такое плод? На самом деле, может случиться что-то один раз в твоей жизни. Это не плод. Но если есть что-то в твоей жизни, что случается в твоей жизни абсолютно регулярно. Давайте вам пример приведу. Если ты регулярно пропускаешь будничные собрания, это плод? Это плод. Есть дерево. И вы можете назвать это дерево пропусканием будничных собраний. Знаете, как я бы это дерево назвал? Это дерево лени. И на этом дереве лени, один из его плодов, ты не ходишь в собрание. На этом дереве лени есть очень много других плодов. Ты не молишься. На этом дереве лени есть еще один плод. Ты никогда не постишься, потому что тебе лень поститься, друзья. И это дерево, оно у тебя расцвело. И тебе не надо понимать это дерево лени по всем его плодам. Тебе достаточно найти хотя бы что? Один плод. Если ты находишь хотя бы один плод, ты должен прийти к логическому выводу. Если я в руках держу яблоко, в моей жизни есть яблоня. И если то яблоня, слава Богу. Но если ты в руках держишь будяк, то в моей жизни точно есть где-то это дерево. Оно где-то есть в моем саду. И если вы, друзья, я сейчас вам объясню, что временами, послушайте, я забегу чуть вперед, временами хождение на собрание, да, и рутинная христианская жизнь, она помогает будякам расти. Вы думали об этом или нет? Да-да, именно то, что ты временами приходишь на собрание, получаешь здесь какую-то благодать, оно позволяет будякам усилиться в твоей жизни. Смотрите, я сейчас вам объясню. Во-первых, давайте, чтобы не затягивать эту всю идею, я думаю, вы уловили насчет садовника, она несложная. Давайте обратимся к Писанию, я буду цитировать по местам Священного Писания. Я не буду читать, вы можете найти эти места Священного Писания. Но есть, например, описывается то, как Бог начинает работать с любым человеком. Это Исаия 5 глава. И он говорит, что он берет кусок, он говорит: я захотел насадить виноградник. Что он первое дело сделал? Он взял и какой-то кусок отделил и вычистил его от камней. Вычистил его от камней. Потому что камни в нашей жизни, они не позволят посеять. Но к нам это не относится. Потому что большинство из вас, друзья, вы уже что-то у вас там посеялось. Понимаете? Когда камни, то там даже будяки не растут. Я не буду об этом говорить. Это неверующие люди. Поэтому Бог начинает вот такую работу. Он берет кусок. И знаете, на что хотел бы я обратить ваше внимание? Там написано: и обнес его оградою.
Послушайте, это тема, достойная отдельной проповеди. Я хочу, чтобы вы понимали, что сегодня твой сад должен иметь ограду от внешнего мира. Аминь. Я не хочу это углублять далеко. Вы должны понимать эти вещи, друзья. Должна быть поставлена определенная стена или граница. И ты, твоя личность, твоя духовная жизнь должна иметь определенную, что... Границу. Граница не имеет права быть размытой. Сегодня христианство размывает границы. Понимаете? Раньше было, всегда так было. Было черное, было белое. Сегодня в христианстве очень много серого. Размытая граница. Когда я вас прошу, а вот эта вещь грех? Вы скажете, для папы было грех, а сегодня уже не грех. Размываются границы. Виноградника, понимаете? И я не касаюсь, я не говорю про церковь. Смотрите, вы в церкви имеете право иметь свою границу. Послушайте меня, сестры. Если сегодня есть граница, и Бог сказал, что молящаяся или пророчествуя сестра должна иметь на своей голове что? Покрывало, друзья. Если вся церковь не покрыта, поставьте свою границу, ограду поставьте над своим виноградником. Не смотрите, что вся церковь не покрыта. Если это написано, ты должен поставить свою стену в своем винограднике. Аминь. Понимаете, друзья, так со всеми вещами. Временами мы смотрим на окружающий мир и думаем, что мы, раз все так, то и я так. Друзья, есть определенная граница, есть стена, которая должна быть окружена твой личный виноградник. Потому что когда ты придешь к Богу, Бог не будет спрашивать тебя за чужой виноградник. Бог не будет спрашивать, Шевцов поступал так и так и так. Бог спросит, как ты поступал. Поняли? Если вы скажете, а пышный вот так поступал. Пышный за свои дела. Пред Богом даст что? Ответ. А у вас есть евангельское слово. Поставьте правильную границу над своим виноградником, над своим садом. Поставьте, обнесите его оградою. Это первое, что вы должны сделать. Я не углубляюсь в это все. Вы люди здравые. Я сегодня хочу о другом немножко поговорить. И когда, друзья, эта ограда поставлена, там начинается посев идет. И когда идет посев, друзья, там все дальше вступает в работу винограда. Винограда. И там несколько методов есть. Я из Писания взял. Понимаете, что... вы знаете, что такое пасынкование? Да? А я не знаю, что такое. Я знаю это слово, но я не знаю, что такое. Я не буду оперировать вот такими словами. Потому что я не знаю. Я буду оперировать словами, которые написаны в Писании, друзья. И первое, на что я хочу, это уже не первое, это уже получается уже третье у меня. Да? Я хочу обратить внимание, что виноградник этот обильно поливался. Так или нет? Сад Божий, он должен обильно поливаться. Если он не поливается, понимаете, друзья, полив важен, и полив важен как для пшеницы, так полив важен и для сорняков. Сорняки без полива, обратите внимание, без благодати, понимаете, к чему я веду? Нет? Когда Бог отнимает свою благодать, и в жизнь человека приходят проблемы, ему уже не до сорняков. Сорняки могут процветать тогда, когда Бог наполняет жизнь человека своей благодатью. Когда он окружает, когда благословение Божие, он грешит, а благословение продолжается. И поэтому сорняки растут. Он пришел в собрание, он здесь поплакал в собрание, аллилуйя. Вышел в собрание и пошел пить. Понимаете? И поэтому в жизни такого человека сорняки будут что? Усиливаться. Понимаете, друзья, поливка и взрыхление... Перекапывание. Они как благодатные для доброго плода, так они благодатные для сорняков. Поэтому сегодня очень много христиан, которые ходят в собрание. Но плоды, которые бы они приносили, это всего-навсего будяки. Это сорная трава. Это то, если даже и приносят они какой-то виноград, то он, согласно Исаии, какой? Кислый, никому не нужный, неугодный. Понимаете, к чему я веду? И мы временами не понимаем. Некоторые люди ходят в собрания просто, знаете, чтобы Бог, если я перестану ходить в собрания, я потеряю финансовую стабильность. Он это уже испытал на себе. Он понимает, что если я перестаю ходить в собрания, Бог отнимает от меня меру хлеба. Я начинаю меньше зарабатывать. То я приду в собрание, посижу себе где-то там на задних рядочках, себе послушаю как-то так, а менять свою жизнь абсолютно что? Не буду. Друзья, вы не понимаете только одну истину, что когда будяки, вот эти сорняки усилятся,
то они принесут проблемы не Господу, они принесут проблему в вашу личную жизнь. И когда сегодня люди пожинают какие-то моменты в духовном мире, друзья, вы видите, что творится сегодня. Я вам честно скажу, я в последнее время изнемогаю от людей, которые, потому что мы несколько проповедей выставили, и мы в этом двигаемся, и мы за это молимся. Я изнемогаю от этих звонков, когда люди звонят и говорят, у сына проблема, у дочки проблема, не может спать, не может есть, навязчивые мысли, склонность к суициду и так дальше. Начинаешь говорить с ними. Верующие люди, знаете, что это такое, друзья? Бурьяны взяли свою власть. Взяли бурьяны свой власть. Они настолько усилились сегодня, что они готовы заглушить всякую жизнь полностью и привести человека к смерти. А какая причина? А причина, послушайте, часто люди говорят, ну я не так далеко от Бога, я так, знаете, и в церковь временами хожу. А некоторые вообще члены церкви даже. Поймите, друзья, поливка и вспашка, она как помогает доброму зерну, так же она помогает и вот этим всем бурьянам, чтобы они набирали силу. Не давайте, друзья, этим бурьянам набрать сегодня силу в вашей душе. Поймите меня правильно, обратите на это внимание, потому что, знаете, часто мы приходим в наш сад, и происходит буквально следующее. Мы приходим и видим, там одна яблоня осталась, все остальное заросло буряками, сорняком. Но мы приходим в наш сад, посмотрели, сказали, ну слушай, ну яблоня, что у меня все-таки есть одна? Ну есть же, да? Ну слава Богу. А все остальное там, когда-то я доберусь до этих буряков. И мы приходим каждый раз в этот сад и видим, что бурьяны все выше и выше и выше. Но яблоня что ж все-таки есть? Есть. Ну там и яблочко какое-то одно висит. У меня мандарина, и мы с прошлого года не оборвали одну мандарину. Сильно высоко было, мы ее не достали. Она по сей день висит. Как вы думаете, если вы ее сорвете, эту мандарину, и скушаете прошлогоднюю? Если я вас приду, я вас угощу такой мандариной. Как вы, что вы мне скажете? Вы понимаете, что я говорю духовно сейчас? У некоторых вот точно так, на самом верху висит одна мандарина, позапрошлогодняя. 20-летней давности это мандарина. И он смотрит на эту мандарину, она деревья нормальная, друзья. Но ее сорвать, эту мандарину, и съесть, друзья, то ты скажешь, чем ты меня кормишь сегодня? Понимаете, друзья, что я говорю о духовных вещах. Нам надо сегодня закасывать рукава и идти работать, а этого делать никто не хочет, друзья, понимаете меня? Потому что это пот, потому что это труд, потому что у тебя мозоли будут, когда ты возьмешься за это все. Не доводите свой сад до этого состояния. Очень легко работать с садом, над которым постоянно что делают? Работают. Понимаете, друзья? Последняя мысль, я двигаюсь дальше. Мысль такая. Если вы возьмете, давайте возьмем библейский пример. Если вы возьмете плевел, и вы возьмете пшеницу, и посадите их вместе, и будете их поливать, вскапывать и так дальше. Как вы думаете, что скорее вырастет? Я думаю, что если вы дадите уход за плевелом, потому что за ними и ухода не надо, они и так быстро растут. Но если вы будете ухаживать еще за плевелами, то они, наверное, раза в 2 или в 3 быстрее вырастут, чем пшеница. И когда плевелы вырастают, друзья, Писание что говорит? Пшеница заглушается. Понимаете, проблема бурьяна в том, что какое бы ни было дерево большое в твоем саду, если ты достаточно долго дашь бурякам этим расти, они высосут все соки и не дадут нормальному дереву расти в твоем саду. Я иду быстро, друзья. Я прихожу к первому методу, который использует садовник в своем саде. Знаете, что он делает? Он написывает всякую ветвь, которая не приносит плода. Что он делает? Он обсекает. Это первое, к чему я хочу. Друзья, я знаю, что вы не любите исповедоваться. Я знаю, что я вас не заставлю любить исповедоваться. Знаете почему? Потому что исповедание – это отсечение. Мы режем. Временами, друзья, по неопытности, по неосторожности, мы режем не только сухое, мы можем зайти и на живое. И когда по живому мы начинаем резать, многие на нас обижаются. Обижаются, что мы порезали по живому. Братья, вы так, вы то. Но это первый метод, который позволяет сегодня нам удалять бурьяны из вашего сада. И вам удалять бурьяны. Исповедуйтесь. Как часто должно быть исповедание? Каждый день. Кончился день. Склоните колени с мужем. Исповедуйтесь с женою. Исповедуйтесь. Если вам надо позвонить служителям своим, позвоните. Исповедуйтесь. Обрезайте эти ветки. Это позволит сделать то, что бурьяны... Вы же понимаете, о чем я веду? Когда вы видите сухую ветвь на добром дереве, и вы ее обрезали, это позволяет твоему
доброму дереву еще сильнее что расти. Когда вы увидели бурьян, и вы его тоже срезали. Это, друзья, позволяет этому бурьяну некоторое время что не расти. Понимаете, друзья, в чем смысл? Смысл в том, что исповедание, оно не всегда является solution. Я хочу, чтобы вы это поняли. Мы не любим исповедоваться, но даже исповедание не является выходом. Я знаю людей, которые приходят, исповедуются, проходит время, он опять исповедуется, проходит время, он опять исповедуется. Мы обрезали этот плод, обрезали эту ветку, прошло некоторое время. Что произошло? Она опять выросла. Она опять принесла плоды. Хорошо, если у человека есть достаточно мудрости, и он опять придет и исповедуется. А некоторые приходят к такому выводу. Раз это у меня постоянно происходит, то что уже, какой смысл исповедоваться? Если среди вас есть такие люди, друзья, вы должны понимать, что садовник имеет некую рутинную работу. Рутинную работу. И именно эта рутинная работа позволяет процветать саду. Поэтому вещи... Такие вещи, как исповедание, надо делать регулярно, друзья. Надо делать регулярно. Я не останавливаюсь на этом, да? Я хочу вам немножко подкинуть другое. Есть еще один метод. Написано в Слове Божьем, говорит садовнику так, хозяин. Возьми, говорит, обложи ее чем? Навозом. Я думал, друзья, как с навозом? Я думал, навоз, наверное, что же помогает будякам? Но я думаю, что в духовной жизни немножко не так. Вы можете меня поправить. Знаете, что такое навоз? Навоз, друзья, это нечто, что очень плохо пахнет. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас есть такие люди или нет? Я для некоторых стал такими людьми, я знаю. Для некоторых я стал таким навозом. Люди не хотят ко мне приближаться. Да? Потому что есть определенно. Понимаете, есть в Писании написано. Есть в Писании написано, если ты мудрый, ты будешь дружить с теми людьми, которые тебя что делают? Хвалят? Обличают. Там написано, если ты мудрый человек, друзья, честно вам скажу, если вы переживали настоящее обличение, понимаете, друзья, есть обличение, которое не обличение, встает пророк один и начинает пророчествовать против меня, и оно меня не касается. Знаете, почему оно меня не касается? Потому что этого во мне нету. Ну, нету во мне, ничего. Я потом к братьям приходил и говорил, нету. Но есть вещи, друзья, когда меня начинают обличать, и знаете, что происходит? Меня просто, мне хочется оправдаться. Мне хочется что-то доказать вам. Мне хочется сказать, не все так же плохо, что ты так тут нарисовал мне. Мне не нравится твой навоз, понимаете, друзья? Мне не нравится это и все. Мне не хочется, чтобы ты это говорил. Мне не хочется, чтобы ты это... Мне неприятные чувства, которые я переживаю, друзья. Поймите, когда меня хвалят, это не навоз, это не удобрение. Когда меня хвалят, это все... Это трава, друзья. Это сладкие конфеты, которыми, если вы будете регулярно питаться, друзья, вы заболеете и умрете. Невозможно прожить на сахаре. Тебе нужно какие-то другие горькие травы. Конечно, друзья, на одном навозе тоже не проживешь. Правда? На одних горьких травах тоже не проживешь. Но если, друзья, мы не хотим в свой рацион... Вы знаете, молодежь, я думаю, вы все, многие из вас понимают, о чем я говорю, да? Возьмите ваших детей, подростков. Что они кушают сегодня? Сериал. Что там еще? Это в сериал лучше, да? Бургеры. Все эти вещи. Да, я прав или нет? Очень сложно... Мама зварила борщ. З'їж ложечку. Отрава. Отрава. Но это то, друзья, что приносит твоему организму пользу. Аминь. Я говорю о духовном, понимаете, друзья? Ко мне часто подходят и спрашивают, как вы терпите этого Андрея? Я говорю, к горьким травам мы привыкаем. Если ты их будешь регулярно кушать, они не будут такие страшные к тебе. Даже на некотором уровне ты эти горькие травы что? Полюбишь, потому что некоторые вещи они приносят. Поверьте мне, что если вы видите, мы временами, вот там Андрей у нас, не только один Андрей, поверьте мне. Потому что его не видят, но его слышат и так дальше. Есть много других людей. Понимаете, друзья, когда мы с ними стыкаемся, мы никогда не бросаем за спину. Я недавно имел такую беседу, и братья пришли и говорят, вот вы не слушаете. Я говорю, еще так, как мы, служителя, слушаем народ, я еще таких людей не встречал. Мы не бросаем за спину ни одно ваше слово, понимаете, друзья. Потому что
я лично понимаю, что горькие травы для меня временами полезны. Я практикую это в своей личной жизни. И я вам хочу сказать, не отвергайте это все, не отвергайте, извините, Божий навоз в вашей жизни. Не отвергайте это все. Если вас кто-то обличает, не обижайтесь на него. Не обижайтесь. Поймите, друзья, я еще раз повторю эту мысль. Если оно вас зацепляет, я даю вам 100%, это есть в вашей жизни. Это есть в вашей жизни. Это надо изменить, это надо поменять. Если оно вас не зацепляет, значит, этого у вас нету. Это нету. Но такие обличения переносятся очень легко. Понимаете, друзья, я не буду углубляться дальше, потому что навоз – это не только обличение. Навоз – это то, чем Бог нас сегодня обкладывает тоже. Понимаете, друзья, я вам скажу причину, почему Бог обкладывает навозом. Знаете, какая причина? Причина в том, что твое дерево, твой сад сегодня не приносит плода. Понимаете, что происходит? Мы приехали в Америку, мы хорошо живем, мы отлично живем. У нас отличные машины, у нас дома. Мы так на Украине никогда не жили. Молодежь наша вообще не знает, о чем я говорю. Я помню еще людей, которые сгребали крошки со стола. Я помню этих людей по той причине, что они пережили голод 32-го. Я это помню. Да? Я не говорю про голод. Я говорю про то, что сегодня на самом деле суета нас обильно одарила. У нас есть все, друзья. И мы берем от этого мира не просто то, что нам необходимо, Дух Святой сказал. Мы берем от этого мира больше, чем нам необходимо. И для того, чтобы взять это больше, друзья, мы отнимаем у Бога. Мы отнимаем время у Бога. Мы отнимаем финансы у Господа. Мы отнимаем от служения, друзья. И мы потом удивляемся, почему происходит вот такая, почему теплость в церквях. Потому что, друзья, мы обокрадываем сами себя. Потому что мы не хотим обращать внимание на Господа. И наступает такой момент. Бог тебе говорит, Бог тебе говорит, Бог тебе пророчествует. А потом наступает такой момент, и Бог говорит, все, хватит. Навоз в его жизнь. И ты потерял все, что ты работал, ты зарабатывал, ты скупил, там, пришла беда в твою жизнь. За 2-3 дня все отдал на медицинские билы. Понимаете? И человек сидит и думает, Господи, за что? А причина потому, что ты брал от этой жизни то, что ты не должен брать. И Бог просто тебя любит. И Он просто обложил тебя навозом. Потому что ты придешь на небо и скажешь, Господи, благодарю тебя, что ты забрал этих 500 000 у меня. Потому что я накупил 500 000. И я был уже такой довольный, что у меня 500 000 на аккаунте. А ты просто пришел и обложил меня навозом. И именно то, что ты обложил меня навозом, изменило мою жизнь. Друзья, я вам рекомендую не ждать. Не ждать. Знаете, есть моменты, когда Бог нас обкладывает. А есть моменты, когда вы сами себя можете обложить. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты сам принимаешь на себя добровольно некие трудности, когда ты отказался от дополнительной работы, чтобы быть сегодня в служении, когда ты посвятил Богу время в посте, когда ты отказался от каких-то вещей, которые бы ты мог купить сегодня, поехал на миссию, еще что-то. Это тот навоз, который ты сам себе можешь обложить. Аминь. Если ты сегодня вместо того, чтобы отдохнуть после тяжелой смены, у тебя была тяжелая смена, но ты не лег отдыхать, хотя имел право, ты пересилил себя и пришел на спевку. Поверьте мне, это навоз. Поверьте мне, это возрождает в вас способность плодоносить. Люди, которые делают это регулярно, в вашу жизнь не придут проблемы. Господь, если испытает вас, то это испытание будет совсем другого уровня. Я заканчиваю, я еще возьму 2 минуты, и мы с вами помолимся. Последний метод, на который я хочу обратить ваше внимание, он называется «Повреди корень». Повреди корень. Друзья, смотрите, самый лучший метод из того всего, что я вам сейчас сказал, это обрати внимание на то, какой ты плод приносишь. Если ты наряду с добрым плодом приносишь какой-то плод худой, это значит, что у тебя есть дерево этого худого плода. Не важно, как оно называется. Абсолютно мне не важно знать, как называется то дерево, которое приносит плоды, от которых у меня расстройство в желудке. Мне не важно знать, как оно называется. Мне важно его найти, друзья. И когда я найду это дерево, вы имеете право обрывать его исповеданием, обрезать его обрезанием. И это тоже метод. И это тоже метод. Но есть лучший метод. Знаете, какой метод? Самый лучший метод. Повреди корень у этого дерева. Копни немножко что? В глубину.
Купни вещи, которые от тебя скрыты. Корни никогда не находятся снаружи. Понимаете, друзья, некоторые люди приходят к этому пониманию тогда, когда у них начались проблемы. Как я уже сказал, начались духовные проявления. Человек не может спать. Да? Я говорю сейчас из практики, я ничего не выдумываю на ходу. Человек не может спать. Он 2 недели не спал. Да? Его преследуют навязчивые мысли, он уже на грани самоубийства. И когда такой человек приходит, исповедание для такого человека уже что? Не работает. Знаете, что нам надо с братьями и что мы делаем? Мы начинаем копать. Мы начинаем рыться. Мы начинаем разбирать. Мы начинаем ставить нужды. Мы начинаем обращаться до Господа. И Бог говорит, посмотрите, зайдите в его сад. Посреди сада он выкухал, выплекал. Как? Не, выплекал, знаете, когда ты сильно заботишься. Вырастил, пускай будет. Мне есть такое украинское слово выплекати. Да, это обозначает, что ты особенно сильно о чем-то заботишься. Лелеял. О, отличное слово, спасибо. Он вылелеял. И оно стоит посреди его сада, друзья, это дерево. И оно такого размера, что ты уже с этим деревом, с ним никто не справится. Надо, Писание, почитайте книгу Даниила про Навуходоносора, там именно об этом описано. Написано, срежь дерево это, срежь, но что? Но корни не повреждай. И если корень не поврежден, дерево вырастет опять. Если же поврежден корень у этого дерева, друзья, это дерево перестает плодоносить, засыхает и исчезает, разваливается в прах. Не ждите момента, когда надо будет просить братьев, чтобы работать с этими корнями. Работайте с этими корнями сразу. Потому что когда оно только начало всходить, и ты пришел в свой сад, и ты заметил, что у тебя начало расти что-то непонятное в твоем саду, что-то такое, что не от Бога, ты должен понять, Писание говорит, всякое дерево, которое не Отец мой Небесный насадил, должно быть что? Искоренено. Это Писание, это закон. Ты пришел в свой сад и видишь, этот человек враг насеял. Закасывай рукава и работай над этим деревом. Выкидывай это все. И тогда, друзья, послушайте меня, я заканчиваю свою мысль. И тогда придет возлюбленный в сад мой и будет вкушать сладкие плоды. Вы понимаете, друзья, что когда Бог приходит в твою жизнь, и находит твой сад в прекрасном состоянии. Он благоухает, у него плоды. Господь посмотрит на этот сад и скажет, я не только тебя благословлю, я благословлю что? Все твое родство, дом твой благословлю. Я благословлю детей твоих, потому что ты позаботился, чтобы твой личный сад благоухал и плодоносил для меня. Есть за что помолиться? Давайте склоним колени.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Августа 1940 года в Виннипеге, в тот же день, когда поженились родители Мии, состоялась свадьба Мии и Эба. Праздновали свадьбу в общине братских меннонитов в северной части Виннипега. Старый служитель Абрам Петерс проповедовал по тексту 13 главы 1 послания к Коринфянам. Он говорил о любви, которая обещает успех в совместной жизни лишь в том случае, когда оба будут держаться заповедей Божьих, противостав всякому индивидуализму. Так и не иначе они должны устроить свою жизнь. В противном случае их супружеской общности может получиться супружеское одиночество. Это была трогательная, глубоко проникновенная проповедь. Да и вся остальная программа удалась на славу. В Виннипеге праздновали свадьбы не так, как в США, а по-российски. Был обильный обед, а после него многообразная программа. Анна, сестра Мии, преподнесла очень много из домашней шкатулки, так как многие сценки и стихи вскрывали и рассказывали о проделках Мии в юности. На свадьбу также приехали друзья из США. Для них нужно было даже организовать перевод, так как само богослужение и свадьба проходили по-немецки, а многие приезжие этого языка не понимали. И все же свадьба им очень понравилась. После свадьбы молодая супружеская чета поселилась в двухкомнатной квартире в небольшом городке Портаже-Ла-Прери, 84 километров от Виннипега, недалеко от трасс канадской магистрали. Эб просил своего работодателя предоставить ему работу в Виннипеге, но у дирекции предприятия в этом году там не было вакансий. Ему предложили подходящее место в Портаже на год, и для молодоженов это был прекрасный год. Они должны были прижиться на новом месте и найти себе друзей. Работа Эба не часто давала им возможность поездки в Виннипег, поэтому они пытались осесть в Портаже по-домашнему. У Эба и Мии было много времени друг для друга. Места работы Мия больше не искала. Свекру, который однажды попытался уговорить ее устроиться на работу, чтобы помочь этим мужу, она сказала: «Мне 32 года, и мне хочется иметь много детей, и пора за это дело браться. Но я буду придерживаться дохода Эба и никогда не буду роптать на скудость». Слишком живы для нее были воспоминания о матерях, которые в погоне за заработком не имели времени для детей, а те получали, соответственно, плохое воспитание. Мия хотела поступить иначе. И то, что друзья и знакомые не понимали ее в этом вопросе, мало тревожило молодую женщину. На основании библейского понимания место матери в семье, а не на рабочем месте. Такова уж Мия. То, что она однажды познавала для себя, она претворяла в жизнь. И этому не могли помешать ни чужие голоса, ни даже академические амбиции. А ее муж? Эб был с ней согласен и в этом вопросе поддерживал ее. Мия приняла еще одно жизненно важное решение, о котором позже писала, что оно избавило ее от многих трудностей. Когда она сообщила своей сестре Анне, что они с Эбом помолвлены, та сказала ей: «Не пытайся его переделать, прими его таким, какой он есть, или оставь его». Этот совет Мия приняла и предоставила Господу изменить Эба так, как ему угодно. И именно там, где ее муж проявлял себя совсем не так, как ей хотелось бы, по этому поводу Мия писала: «Я поняла позже, что это имело бы плохие последствия, если бы я пыталась изменить его на свой лад.
А так как он был в школе Господней, а не в моей, я имела любящего, внимательного супруга и хорошего отца для детей. 8 июня 1941 года родился ее первый сын, Франц Альберт. Радость Мии по поводу появления на свет этого здорового мальчугана была без границ. С такой же радостью приняла она и остальных своих детей – Артура, Давида и Ирена. Всем четверым она отдала все свое внимание и энергию. В воспоминаниях Мия писала: «Для нас было очень важным правильно воспитывать наших детей. Мы заботились о хорошем питании, чтобы они могли успешно развиваться физически, заботились о духовной пище, о том, чтобы они получали необходимые знания и образование, и в конечном итоге нашим стремлением было привить им благородство и добропорядочность, воспитать их для Господа. Я читала много книг о воспитании детей, стремясь найти совет опытных и благоразумных матерей. Хорошее образование и глубокая личная вера в Бога в этом прежде всего заключалось для Мии воспитание детей. Все их дети закончили школу, почти все поступили в университет. Все четверо вскоре стали членами поместной общины братских меннонитов. Для успешного претворения задуманного Мия осознанно направляла детей к хорошим книгам. Важно для нее было также, чтобы они подвергались благотворному влиянию извне. Она с радостью вспоминала родительский дом, где гости были обычным явлением будней семьи. Как многому она могла тогда научиться у этих интересных людей. Теперь, когда Мия сама стала матерью, она поняла воспитательное значение таких посещений. С особым удовольствием она приглашала к себе в дом проповедников и миссионеров. Их рассказы на долгие годы остались в памяти детей, значительно обогатив их жизнь. Эб тоже находил немало времени для детей. Он с интересом мастерил им игрушки, катался с ними на коньках и санках. Часто путешествовал с семьей. Как раз ему при его загруженности на работе было далеко не всегда легко найти время для детей. Прожив в Портаже год, молодая семья переехала в Виннипег, где Эб построил для семьи собственный дом. Вскоре началась война, и Эб был призван в армию. Как убежденный меннонит, он отказался от службы с оружием в руках. За это его судили и приговорили к выплате Красному Кресту по $10 ежемесячно. Сумма по тем временам немалая. Деньги в доме Деферов стали редкостью. Нужно было что-то срочно предпринять. Конечно, Мия могла пойти на работу. Женщин с ее образованием искали и охотно брали на работу. Но Эб знал точку зрения жены. Она хотела полностью посвятить себя детям. Нет, Мия не должна работать. Ему, Эбу, надлежит сделать рывок вперед. После долгих раздумий он в конце концов решил основать собственное дело. Один прекрасный день он спросил Мию, как она смотрит на такую идею. Об этом его желании она знала уже давно. Да и опыт в руководстве делом у него был. «Если ты хочешь попытаться, то я целиком и полностью поддержу тебя», — сказала жена. А на вопрос, как его семья отреагирует на возможный провал его дела, она ответила: «Ты с этим справишься, а если нет, то всегда можно найти какой-нибудь другой выход. Это твое давнее желание стать самостоятельным, и поэтому хорошо, если ты испытаешь себя. А на риск надо идти просто. Я во всем поддержу тебя и даже не сомневаюсь, что твое предприятие будет успешным». Так их небольшой дом вскоре превратился в мастерскую по изготовлению мелкой мебели и склады для готовой продукции. Эб продал их автомобиль за $500 и купил на эти деньги деревообрабатывающие станки, и таким образом
25 сентября 1944 года начал собственное дело, выпуская мебель для торговых центров Виннипега. Два долгих года каждый свободный уголок в доме был занят либо для просушки полиматериала, либо для хранения готовой мебели. А деньги? Денег было не слишком много, но Мия никогда не жаловалась. Довольно выразительно описывает она ситуацию в доме после того, как Эб переселился со своими станками из их дома в птичник. Казалось, дом вдруг опустел. Из мебели в доме остался диван, два садовых стула, а на книжных полках 200 книг. Одна женщина, часто навещавшая нас, спросила меня: «Не в стирке ли мое белье?» Я вначале удивилась этому вопросу, но вскоре выяснилось, что она заметила, что на окнах нет гардин. И мне пришлось признаться, что у меня их и вовсе нет. Моя посуда все еще лежала в ящиках из-под яблок, которые служили нам буфетом. Мы купили себе стиральную машину, которая стоила $25. Но деньги для этого заняли у родителей, чтобы потом постепенно им выплачивать. Очень хорошо, что мы с Эбом научились экономить во всем и быть довольными малым. Многие годы мы жили очень скромно. Но у нас было достаточно средств на самое необходимое и всегда достаточно денег на питание. Мы были здоровы, радовались труду и любили друг друга. Наша вера в Божье водительство и Его помощь во всех ситуациях жизни была подкреплением нашим и путеводной звездой. Уже через несколько лет такое доверие оправдалось. Семья Деферов достигла благосостояния и престижа. Эб со временем стал одним из самых больших производителей мебели в Канаде. Многим в своих деловых успехах он был обязан Мии. Она обладала замечательными деловыми качествами. Эб никогда не упускал случая посоветоваться с женой, а ее совет был дорог. Хотя она никогда не настаивала, чтобы он поступал так, как хотела она, Мия играла роль верной помощницы, эту роль она отводила себе сама. Таким образом и поступала. Финансовые трудности с самого начала не могли убеждать Эба и Мию ежемесячно откладывать десятую часть на дело Божье. Эб соорудил шкатулку, которую назвали «ящиком Божьим». В него и помещали десятую часть всех их доходов. Были времена, когда супруги не могли себе даже купить корзину для бумаг, которая стоила всего 19 центов, но десятина в ящик все же попадала. Со всей ответственностью они расходовали эти деньги на дело Божье. Они хотели быть послушными Богу во всем, так как от Его благословения зависело все в их жизни и труде. А в этом они убедились, решив идти по жизни вместе. И то, что он видел их верность, стало вскоре ощутимо. Вскоре после переезда семьи Деферов в Виннипег Мия стала принимать деятельное участие в работе женского миссионерского кружка. Этим кружком руководила сестра Завадская, затем сестра Варкентин, а потом и сама Мия. Кружок быстро рос. В каждый первый и третий понедельник месяца собирались его члены. Мия настаивала на том, чтобы приоритет в работе кружка был отдан духовному росту женщин, несмотря на важность благотворительной деятельности для нуждающихся во всем мире. Их встречи теперь начинались с разбора определенного места из Писания, затем вместе пели, слушали пение других, читали стихи. На каждой встрече кто-нибудь из членов кружка рассказывал об особом событии из его духовной жизни. Мия часто приносила с собой интересную книгу, предлагая ее прочитать. «Она все время предлагала нам что-нибудь читать», – вспоминала Елена Госин. Прошло немного времени, и женщины стали больше читать и теперь уже сами готовились к разбору слова. Госпожа Косин в свое время не имела возможности учиться, всего 3 года посещала школу. Но ободренная Мией, она стала вскоре больше читать. Стала даже помогать другим женщинам готовиться к библейским урокам.
Чтобы укрепить у женщин стремление к чтению, Мия за час до начала работы кружка стала открывать церковную библиотеку. Никто ранее этого не делал. Если Мия даже отсутствовала, библиотеку все равно открывали. Многие книги в этой библиотеке были куплены семьей Дефер. «Только в чтении женщины откроют для себя мир знаний», – рассуждала Мия, – «которые расширят их узкий кругозор и украсят тяжелые будни». Не думала ли она тогда о словах Достоевского «Мир спасает красота»? Так она украшала однотонный мир, жизнь окружавших ее людей общины. Деятельность кружка была четко организована. Работали комитеты по составлению программы посещения больных и церковному хозяйству. Мия, активная участница всех мероприятий, вникала во все дела и прекрасно знала, где и в чем нуждаются люди их округа. В работе кружка Мия уделяла особое внимание нуждам МЦК. Глубокое чувство благодарности вселяло в нее ответственность перед этой организацией, ведь МЦК сделала возможным ее приезд в США. Эта организация занималась вопросами беженцев-менонитов, да и вообще беженцев по всему миру. А их после Второй мировой войны стало намного больше. Поместная община открыла у себя комнату МЦК, в которой женщины разбирали, сортировали и упаковывали собранную одежду для отправки. В редких случаях Мия отсутствовала при упаковке посылок с одеждой. 30 лет жизни посвятила Мия нуждам МЦК в своей общине братских менонитов. Никто не принуждал ее к этой работе. Она просто делала это дело, исполняя желание своего сердца. Мия организовывала работу женщин в общине, которые собирали, шили одежду. Некоторые из них проявляли в этой деятельности невиданное усердие. К примеру, госпожа Тирс, имевшая 8 детей на попечении, охотно сотрудничала в этой организации. Однажды Мия спросила ее, почему она с таким рвением трудится в этом деле. «Если я сейчас не могу для Господа трудиться, то когда же? Когда состарюсь и ослабну? Для этого дела надо найти время сегодня, сейчас», — ответила она. И таких людей, как госпожа Дирс, нужно было найти. Мия подавала личный пример. Да и по природе своей она обладала организаторским талантом, но руководила прежде всего личным примером. При этом она видела не только проекты МЦК в мировом масштабе, но и нужду у собственного порога. Особое внимание она уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона».

открыто на небе. Откровение 4.1. Вспомните, что Иоанн томился на одиноком суровом скалистом острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Но именно ему в таком окружении, разлученному со всеми любимыми в Ефесе, лишенному возможности общаться с церковью, осужденному жить среди чуждых по духу узников, были посланы эти видения. Для него тоже была открыта дверь. Мы помним Иакова, убегавшего из отчего дома, который прилег отдохнуть в пустынном месте, и во сне увидел лестницу, соединявшую небо с землей, и наверху стоял Бог. Не им одним, но и многим другим открывались двери на небо, когда, рассуждая по-мирски, все, что их окружало, вряд ли располагало к подобным откровениям. Для узников и пленных, для вечных страдальцев, навсегда прикованных цепями мучений к больничной койке, для одиноких пилигримов и странников, для женщин, которые из-за домашних хлопот не могли пойти в Дом Божий, как часто для всех их была открыта дверь на небо. Но это не происходит само по себе. Ты должен знать, что значит быть в Духе. Ты должен быть чист сердцем и послушен вере. Ты должен научиться все почитать за сор ради познания Иисуса Христа. Когда же Бог становится для нас всем во всем, когда мы живем, движемся и существуем ради Него, тогда и для нас будет открыта дверь на небо.

ищет сочувствие сердце усталое, рвется из тяжких оков. Доброе дело, пусть самое малое, лучше возвышенных слов. Сколько на свете невзгод и страдания, можно ли мимо пройти? Братья и сестры, побольше внимания тем, кто изранен в пути, к тем, кто, живя на земле горемыкою, духом не смеет парить, к тем, кто боится несчастье великое людям счастливым открыть. Многих коробят невинные жалобы, просьбы о капле воды. Братское сердце, ужель ты желала бы жить в стороне от беды? Братское сердце, ведь ты не жестокое, но забываешь порой. Горе молчащее и одинокое не за высокой горой, а по соседству, за дверью, на улице, тихое, с разных сторон. Видишь, от скорби прохожий сутулится, ищет сочувствие он. Дни на земле наступили ненастные, трудная в мире пора. Братья и сестры, ужели несчастные нас не зажгут для добра?

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как может человек знать точно, спасен он или нет? Есть ли достоверные признаки или доказательства того, что душа пережила подлинное возрождение, что она воистину перешла от смерти в жизнь и теперь является чадом Божьим? Безусловно, они есть. Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Плод является достоверным и окончательным доказательством природы растения. Плод не может обмануть. Ведь вы не станете искать яблоко на апельсиновом дереве, не так ли? И вот сегодня я хотел бы указать на один такой плод – или признак в человеке, воистину родившемся свыше. Да, это убедительнейшее доказательство того, что в сердце человека действительно произошло великое чудо спасения. Вы помните историю обращения Савла Тарсянина, злейшего противника и гонителя молодой церкви? Помните, как на пути в Дамаск внезапно озарил его сильный свет с неба, и, падая на землю, этот преследователь христиан услышал голос, говоривший: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Сам Иисус Христос, которого он гнал, явился ему, и в большом трепете и ужасе Савел спрашивает: «Кто ты, Господи?» «И, Господи, что повелишь мне делать?» От этого сильного света с неба Савел на 3 дня ослеп, и в течение этих 3 дней он ничего не ел и не пил. В Дамаске был один ученик Христов по имени Анания, и в видении Господь сказал ему, чтобы он пошел на улицу, называемую Прямую, в Дамаске, потому что там он найдет человека по имени Савел. Я ничуть не сомневаюсь, что когда Анания услышал имя Савел, он вздрогнул от страха. «Что, я должен пойти к Савлу, к человеку, который причинил так много зла верующим, который буквально опустошил церковь в Иерусалиме и разогнал ее членов по всему свету? Я должен пойти к человеку, который не только одобрял смерть Стефана, но был причиной смерти многих других святых? И ты, Господи, велишь мне идти к нему? Как я могу, Господь?» Войдите в его положение. Вообразите себе такую ситуацию. Представьте, что вам велено было нанести личный визит самому ярому атеисту, ненавистнику христианства, гонителю верующих. И тогда вы сможете понять, в каком положении очутился Анании. Так что совершенно нормально и естественно то, что Анании побоялся идти к Савлу. Это было равнозначно тому, что пойти львиный ров. И теперь послушайте, чтобы убедить Ананию, что с Савлом, с этим злейшим врагом церкви, произошло чудо, и что он теперь не преследователь детей Божьих, а истинный последователь Христа, дитя Божие. Помните, какое доказательство приводит Господь Анании, подтверждая, что коренная перемена действительно произошла в этом гонителе? Как вы думаете, что могло окончательно убедить Ананию в том, что с Савлом произошло чудо возрождения? Что говорит ему Господь? «Иди к нему, потому что он теперь находится в общении с верующими». Но в таком случае Анания мог бы возразить, что Савел вошел в церковь все тем же волком, только в овечьей шкуре. А может быть, Господь сказал Анании: «Не бойся его, потому что он теперь проповедует». Но и это не убедило бы Ананию, так как Савел мог делать все это и быть по-прежнему противником Евангелия. Ведь есть артисты, правда? Возможно, Анании было сказано: «Вот он теперь поет в хоре с верующими». Но и это не убедило бы Ананию в достоверности обращения Савла, потому что любой лицемер и обманщик может петь духовные песни в церкви. Но Господь употребил самый сильный, самый убедительный и верный аргумент, чтобы уверить Ананию в подлинности обращения Савла Тарсянина, гонителя церкви. Господь сказал Анании: «Он теперь молится». Да, Бог видел и слышал Савла молящимся и говорит Анании: «Тебе нечего его бояться, он теперь молится». И сказал это не человек, а сам сердцевидец Бог. О чем говорят нам эти слова Господни? «Он теперь молится». Они полны особого значения. Ведь тот факт, что всемогущий Бог обратил внимание на этого человека и свидетельствует, что он молится не без значения. Как же нам понять слова «Он теперь молится»? Во-первых, Господь этим говорит, что фактически до этого момента Савел никогда не молился. Но погодите, пожалуйста, как можно делать такой вывод? Разве Савел не был известным религиозным деятелем, учителем закона? Ведь, по всей вероятности, Савел не мог припомнить и дня, чтобы он не совершал молитвы. И это не были молитвы по 2-3 минуты в сутки. Фарисеи славились своими многословными, продолжительными молитвами. Для фарисея было совершенно естественно проводить 2-3 часа в сутки в молении, прощении и поклонении Богу. Фарисеи были настолько ревностными молитвенниками, что молились не только в богослужениях в храме, но и на углах улиц. Помните, как сказал Господь Иисус Христос? А Савел свидетельствует о себе, что он был особенно ревностным фарисеем, можно сказать, фарисеем из фарисеев. Поэтому в молитве и в других требованиях закона он превосходил рядовых членов своей секты. И тем не менее, сказав Анании, что Савел теперь молится, Господь как бы говорит, что несмотря на всю свою религиозность и молитвы, которые Савел совершал фактически до сего момента, до своего обращения, он никогда не молился. Да, тот, который испытывает сердца человеческие, до момента обращения Савла не находил в его молениях ни единой искорки подлинной молитвы. Несмотря на внешнюю религиозность, Савел никогда в своей жизни по-настоящему не молился. По мнению людей, он был ревностным религиозником, но Бог почел его религию за ничто. Дорогие мои, молитва, доходящая к Богу, не для показа перед людьми. Не забывайте, что лицемер никогда не молится в тайне. Для его молитвы всегда нужны слушатели и наблюдатели. Цель такой молитвы – выставить на показ способность находить удачные выражения и красиво формулировать свои молитвы, которые должны свидетельствовать о набожности и искренности молящегося. Но Бог расценивает их иначе. Для Него такая молитва ничего не значит, она к Нему не доходит. Мой друг, может ли Господь сказать о тебе, он или она теперь молится? Молишься ли ты так? Если нет, то ты не чадо Божие, ибо вернейший признак того, что ты Христов, это молитва, которую принимает Бог. Если сердце твое не взывает к Богу, если душа твоя не в союзе с Ним, то как бы ты ни упражнялся в молитвах, они ничего не значат и не принесут тебе никакой пользы. Они мертвы и бесплодны. До тех пор, пока сердце человека исполнено грехом, Бог не может слышать его молитву. Такой человек в первую очередь должен сказать: «Будь милостив ко мне грешному». Это первая молитва. Так что мы знаем, что до тех пор, пока Савел надеялся исключительно на собственную праведность, до его встречи с Иисусом Христом, его молитвы абсолютно ничего не значили. Все они были аннулированы. Почему? И по той причине, что он не молился во имя Иисуса Христа. Ищущий доступа к Богу может прийти к Нему только через заслуги Христа, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому человек, пытающийся прийти к Богу иным путем или посредством другого имени, не молится вообще. Савел думал, что обеспечил себе праведность через соблюдение закона, своими добрыми делами и молитвами. А Бог говорит, что такая праведность, как запачканная одежда. Если бы мы также понимали молитву, как ее понимает Бог, то обнаружили бы, что в ней самой, то есть в молитве, нет никаких заслуг. Вы глубоко заблуждаетесь. Как это делали фарисеи, в данном случае Савел, думая удостоиться внимания Божия совершением молитв. Ведь молитва, а я имею в виду подлинную молитву, это вопль беспомощных, вопль нужды. Мой друг, не думай, что ты получишь что-либо от Бога, если иначе понимаешь молитву. Твоя молитва должна быть ничем иным, как плачем ребенка, просьбой нищего, воплем погибающего человека. Да, Бог готов услышать этот крик души и удовлетворить твою нужду, но только по заслугам крови Иисуса Христа, пролитой им на кресте. Да, твоя молитва может оказаться своего рода чашей, которой Господь наполняет своими милостями. Но эти милости придут к тебе только благодаря имени и заслугам Иисуса Христа. Я считаю, что эта истина очень важна, потому что есть люди, которые думают, что могут замаливать, как они говорят, свои грехи, то есть смыть их слезами сокрушения и молитвами. Никогда, мои дорогие друзья. Но если твоя молитва основана на заслугах Христа, и твоя надежда, что кровь Иисуса Христа омоет твои грехи, а не твои слезы, и ты взываешь к Нему от всего сердца, тогда Бог скажет и о тебе. Он или она теперь молится. Такую молитву Бог примет. Бог может принять нас только через праведность, которая во Христе Иисусе. В этом и заключается значение молитвы во имя Иисуса Христа. До этого Савел никогда не упоминал в своих молитвах имени Иисуса, и потому Бог не считал его молящимся. Возлюбленные, вся сила нашей молитвы в имени Иисуса Христа. Оно, имя Иисуса, раскрывает нам небесные врата благодарение Ему вовек. Но я вижу и другую причину, указывающую на то, почему до сих пор Бог не мог слышать молитвы Савла. До встречи с Иисусом Христом на дороге в Дамаск Савел все время противился воле Божьей. Трагедия заключалась в его ложных понятиях, что он якобы служил Богу. Подумайте только, как сильно человек может заблудиться, думая, что он делает добро, а на самом деле делая ужасное зло. «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Думая, что он служил Богу, Савел узнает, что все это время он гнал Сына Божия. Это было величайшим преступлением, дорогие мои. Бог не может слышать молитвы человека, делающего беззаконие. Дорогие мои, Бог тогда услышит нас, когда мы будем слушать Его, и не иначе. Он исполнит наши желания, когда мы будем исполнять Его волю. Продолжать жить во грехе значит нанести смертельный удар по молитве. Но как только из уст грешника вырывается вопль к Богу, когда он делает это искренно, от всего сердца, во имя Иисуса Христа, и желает исполнять Божью волю, спрашивая: «Господи, что повелишь мне делать?» Посмотрите, какое внимание уделяет ему всемогущий Бог. Вот он теперь молится. Да, Бог знает адрес этого молящегося человека. Он знает номер дома, в котором он остановился, и имя хозяина, у которого он гостит. Бог может не обратить никакого внимания на торжественное богослужение в каком-нибудь огромном соборе или храме, но он не может не услышать молитву человека, творящего его волю. Дальше мы можем быть уверены, что Господь его раньше не слышал, потому что у Савла не было смирения. Это был очень гордый человек. Он хвалился своими достижениями, личным достоинствами, своим происхождением родословной, своей религиозной ревностью. Он сам свидетельствует о своем прошлом, когда пишет филиппийцам: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной, непорочной». Этими преимуществами Савел надеялся заслужить свое спасение. Но, увы, все это не только не помогало, наоборот, вредило ему. Когда он познал Христа, то все это он почел тщетою, и даже больше он почитал это за сор. Все перечисленное было преградой для Савла и закрывало для него доступ к Богу, двери благодати. Только тогда, когда он пришел к Богу не со своей праведностью, но разбитым, окаянным грешником, он был принят им. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как ни странно, но блаженство начинается нищетой. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это, возлюбленное, первое и основное условие для грешника, приходящего к Богу. И если ты, мой дорогой друг, к нему так не приходил, то ты и вовсе не знаешь Бога. О, как трудно человеку признаться, что он грешник! Как он старается найти для себя какую-то опору, что-то хорошее в себе, заслуживающее Божьего одобрения. Господь же говорит: «Отложи эту закваску самоправедности, ибо я ее ненавижу, она мерзость в очах моих». Но теперь Савел молится, и тот факт, что Савел теперь молится, говорит нам о том, что в нем теперь есть жизнь Божия. Он перешел от смерти в жизнь. О человеке, не знающем Бога, не принадлежащем ему, Иов спрашивает: будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? И ответ, само собой разумеющийся, конечно, нет. А причина в том, что он не имеет в себе жизни Божией, которая должна выражаться в молитве. Заметьте, как пророк Захария обобщает благодать с молитвой. Господь через уста этого пророка говорит, что он изольет на народ свой дух благодати и умиления, то есть молитвы. Так что там, где дух благодати, там будет и дух молитвы. Подлинный дух молитвы – это не что иное, как дух Божий, действующий в сердце возрожденного человека. И если этот дух исходит от Бога, то он, естественно, будет возноситься обратно к Богу воздыханиями неизреченными, как говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам. Там сказано: сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И дальше сказано, что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. Это Дух Святой, производящий молитву, на которой обращает внимание и на которой отвечает Бог. Поэтому только возрожденный человек может молиться. Как сказано в Слове Божьем: вы приняли Духа усыновления, который взывает «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Невозрожденный человек не имеет Духа Божьего, Духа усыновления, и потому он не молится, он не может молиться. Во всей Библии подчеркивается тот факт, что Характерная черта дитяти Божьего – это молитва. Новая жизнь. Жизнь в Боге начинается молитвой, и она продолжается молитвой. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», – говорит пророк Яиль. А псалмопевец Давид пишет: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Поэтому для человека, рожденного свыше, совершенно естественно призывать имя Господне и изливать душу свою перед своим Богом в молитве. Для нового творения во Христе это так же естественно, как дыхание для нашего тела. И вот поэтому в доказательство того, что он действительно стал дитяти Божьим, Господь говорит Анании о Савле, что он теперь молится. Савел стал новым человеком, он родился свыше, и вернейший признак этого – то, что он теперь молится. Друг мой, ты только тогда будешь принят Богом, и молитва твоя только тогда будет настоящей молитвой, на которой Бог обратит внимание, когда ты не будешь выставлять собственную праведность, а будешь надеяться только на праведность Иисуса Христа. Когда в смирении ты покоришься Богу и как дитя призовешь имя Господне. Иисус сказал: «Чего не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще никогда по-настоящему не молились и никогда не приходили к Богу в молитве с именем Иисуса Христа. Мой друг, знай, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только именем Иисуса Христа человек имеет доступ к трону благодати. «До ныне, — говорит Христос, — вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». О, чудная весть! Иисус Христос на Голгофском кресте пролитием своей драгоценной крови открыл путь к Отцу Небесному, и теперь каждый желающий может прийти к Нему. Мой друг, если ты никогда по-настоящему не молился, обратись к Господу сейчас от всего сердца во имя Иисуса Христа в полном смирении, и о тебе Господь скажет: «Он теперь молится». Впервые в жизни ты увидишь, как благ Господь к призывающим имя Его и какую силу имеет такая молитва у Бога. О, дал бы Господь, чтобы это произошло в твоей жизни, сейчас, сегодня. Пусть сам Господь совершит это в сердце твоем.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна 3:17. В немецком языке имеется интересное выражение. Если мы говорим о разрушении жизни человека, то употребляем в этом случае слово «судить». «Жизнь была осуждена на разрушение» — дословный перевод. В нормальной речи употребляется просто как «разрушение жизни». Здесь становится очевидным, что суд не только восстанавливает справедливость, но и уничтожает человека. Свойственно ли это выражение для понимания Божьей справедливости и права? Что важнее, жизнь или суд? Время для помилования — тогда, когда решается судьба жизни. Для Господа Иисуса Бог — это Творец всего живого и Друг жизни. Для Иисуса спасение жизни предшествует Божьему праву. Этим Он противоречил мировоззрению Своего времени. Тогда считали, что Мессия осудит всех безбожников, прежде чем начнется Царство Божие. Но для Иисуса стояла прежде всего задача очистки мира. Он хочет спасти всех людей. Он радуется всем без исключения и тем, кто выпал из нормальной колеи жизни. Всем людям есть место в Царстве Бога. Такой образ мыслей движет и христианством. Сколько людей остались благодарными лишь только потому, что христиане не судили, а спасали. Обращение остается сегодня открытым для всех. Каждый новый день предоставляет нам возможность спасать людей. Обращение — это радость, как на земле, так и в небесах. Где человек раскаивается перед Богом в своих грехах, там господствует радость, потому что спасение Иисуса в который раз стало явным.

Кусты сирени, травы и деревья, резные лавочки, цветы меж них пестрят, и, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуя тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочь тихонько маме говорит: «Мне стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи, не в первый, ах, уже в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. «Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот, как твои. А чтоб лицо твое не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя. Тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи. Да, жаль вещей, но их уж не спасти. С минутой каждой дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, от дыма слезы сразу потекли. Вбежав тебя вот этими руками, я от огня сумела защитить. Тебя прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон, но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры с такими вот руками я жизнь свою, родная, прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. «Ты жизнь мою спасла! Прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их. Пусть люди видят красоту лица. Ты их к лицу прижми, пусть все узнают, что ты руками жизнь мою спасла». Мой друг,

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю теперь первое послание Иоанна, первую главу. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Я читаю вторую главу первого послания апостола Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествие Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Я теперь читаю третью главу первого послания апостола Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? за то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Я читаю 4 главу из 1 послания апостола Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я читаю 5 главу из 1 послания апостола Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле — дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. Мы не имеем такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4 глава 15 стих. Сострадание Христа. Иисус Христос встречался со многими людьми, когда был на земле, и Он сострадал им в их горе и бедах. Мы читаем, что Он жалился над теми, которые были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Мы также видим, что Он проявил жалость к тем, которые, проведя с Ним 3 дня, практически ничего не ели. Он не хотел, чтобы они ушли голодными. Он искренне сопереживал тем, кто был болен и имел физические недуги, и Он исцелял их. Он жалился над вдовой, потерявшей единственного сына, и сказал ей: «Не плачь». Господь Иисус сейчас на небе, но Он не забыл, какая жизнь на земле. Из собственного опыта Он знает, что страдания причиняют нам много боли. Он сострадает нам, когда мы болеем, пребываем в печали. Как милосердный первосвященник, Он поддерживает нас, чтобы мы не отчаивались, испытывая трудности в своей жизни. Он укрепляет нашу веру Своим Словом, чтобы мы не сдавались, следуя к небесной цели. «Поправши смерть, нам жизнь даешь, к небесной славе нас ведешь».

Не хочу надевать маску смеха, когда плачет душа и кричит. Не хочу я выдумывать фразы, когда дух мой угрюмо молчит. Что натягивать глупо улыбку, что лукавить я в западне. Я устала бороться с собою, Иисус, я взываю к Тебе. Я ничто, я прах, пыль земная, потому вновь Тебя я зову. Моя праведность лужа грязи, ничего без Тебя не могу. Я святой бываю недолго, согрешаю то в мыслях, то вслух. Боже мой, какая трясина, Боже мой, это замкнутый круг. Я вчера наполнялась любовью, а сегодня я зла, как змея. Шаг вперед, два назад, так иду я, Иисус, помоги же мне. Горе мне, кто избавит от греховной природы меня? Сколько можно, грешу я и каюсь, и грешу, не проходит и дня. Вновь одна и та же уловка, раздражение, ропот и боль, словно мне на зажившие раны посыпают едкую соль. Бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти меня? Ведь я делаю, что ненавижу, что хочу, не делаю я. И на этих словах оборвались мои строки. Где же ответ? С этим важным вопросом и сложным вопросом не один я встречала рассвет. Я терзала себя, обвиняла, вопрошала Отца о себе. И Господь наконец мне ответил: кто солгал тебе о тебе? Кто сказал, что ты лужа грязи? Разве ты не в одеждах моих? Разве я тебя обвиняю? Я грехов и не помню твоих. Удивленная голосом свыше, я опешила: вот так ответ. А Господь продолжал: я Всевышний, грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость, праведность не твоя, а моя. Говоришь, без меня ты не можешь. Кто сказал, что ты без меня? Ты ничто, кто выдумал это? Разве я за ничто б умирал? Так ведь, так не верь в ложь известную эту. Я тебя на кресте оправдал. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебя вручил силу наступать на любого врага? Ты спросила, как быть совершенной? Мое слово в сердце посей. Размышляй над ним, и однажды оно вырастет в жизни твоей. Поливай его напоминанием, исповедуй его день и ночь. Повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Мое слово всегда исполняет то, зачем я его посылал. И любого оно изменяет, кто его в свое сердце питал. Ведь не ты, а оно творит чудо. Ты себя не изменишь, поверь, только слово мое дает силу. Для греха навсегда закрыт дверь. Моя истина освобождает. За нее ты держись, не зевай. Если враг тебя обвиняет, мою истину провозглашай. Знай, оно потрясет мир духовный. Я тебе подарил этот меч. Не сиди над ним, сложа руки. Этот меч способен рассечь тьму любую, любые оковы. Что мешает тебе его взять? Ведь я все дал тебе для победы. Что мешает тебе побеждать?

Нельзя любить человека только тогда, когда он в хорошем настроении, радует тебя и приносит одно сплошное счастье. Если ты действительно любишь, то люби и его печаль, люби плохое его настроение и даже нытье. Люби, когда он молчит, когда зол и груб, тогда еще сильнее люби, ведь в такие моменты он особенно нуждается в твоей любви. Настоящая любовь смягчает даже самое жестокое сердце, успокаивает любые душевные бури, а искренняя нежность вообще творит настоящие чудеса. Есть мнение, что каждое сердечное объятие продлевает нам жизнь на один день. Обнимайте своих любимых, целуйте их по нескольку раз на день, дарите им столько нежности, сколько имеется ее в вашей душе. Не скупитесь на нее. Она – настоящее лекарство от всех напастей. Ведь каким бы усталым и расстроенным ты не был, нет ничего лучше, чем услышать от близкого и родного человека: «Иди ко мне, я так тебя люблю».

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

0: Это произошло в Полтаве весной 1948 года. В автобус вошли мальчик и женщина. Они были в потрепанных пальтишках и в старой обуви. На мальчугане большая старая кепка. Ему было лет 9-10. Возраст женщины определить было нелегко. Маленькая, худенькая, с печальным взглядом, больших серых глаз. Она выглядела почти старой и в то же время казалась еще сравнительно молодой. Войдя в автобус, новые пассажиры положили у своих ног узелочки. Женщина повернулась к окну и зашевелила губами. Она молилась. Она всегда молилась. Увидев новых пассажиров, кондуктор прикрикнула: «С передней площадки передавайте на билеты!» Женщина наклонилась к мальчику и что-то тихо сказала ему. Он кивнул в знак согласия головой, и вскоре его серая кепка вынырнула возле кондуктора. «Тетенька, а, тетенька, подвезите нас, пожалуйста, бесплатно, а то у нас всего 20 копеек осталось, а мама больна, ей идти трудно. А Бог вам воздаст, Он добрый». Полтавчане — народ гостеприимный, поэтому многим показалось странным, когда кондуктор недовольно вскрикнула:
1: «Вот еще святоши! Много вас тут таких шляется! Платите, а то высажу!»
0: Мальчик хотел было идти, но сидевший рядом майор протянул трешку кондуктору.
1: «Дайте 2 билета!»
0: «Спасибо, дяденька!» — поблагодарил мальчик и хотел бежать к матери. Но майор осторожно взял его за рукав. «Откуда ты, мальчик?»
2: «Мы из эвакуации. Ты здесь с мамой только?»
0: «Папу моего убили. Он еще в начале войны ушел на фронт, а бабушка умерла. Теперь мы к маминой знакомой, к сестре по вере, едем». Рядом с майором сидела красивая брюнетка.
2: «Ну что ты пристал к мальчику, Виктор? Его мать ждет, пусть идет».
0: Но майору не хотелось отпускать мальчика. Он ему понравился. Майор продолжал расспрашивать.
2: «А сколько тебе лет?»
0: «Мне 9».
2: «9?» — переспросил майор, и на лбу его выделились морщинки. «А звать тебя как?»
0: «Сережей».
2: «Сережей?» Майор будто решал какую-то трудную задачу. Потом проглотил подступивший к горлу комок и еле слышно спросил: «А твою мать звать Любой?»
0: «Да»,
2: — обрадовался мальчик. «А вы откуда знаете?»
0: Майор не ответил. Он взял мальчика за руку и сказал: «Ну, сынок, веди меня к твоей маме».
2: Женщина по-прежнему смотрела в окно и тихо, беззвучно, одними губами молилась. Она всегда молилась.
0: «Мама!» — позвал мальчик.
2: «А я взял билеты».
0: «Билеты?»
2: Женщина повернулась. Ее и без того бледное лицо побледнело еще сильнее. Она почти с ужасом смотрела на майора.
0: «Люба, Любушка, милая, родная!» — бросился к ней майор.
1: «Виктор, что это значит?» —
2: подскочила к нему брюнетка. Но майор не обращал на нее внимания. Он наклонился к женщине и что-то тихо говорил ей. Та была просто потрясена встречей. Укоренившееся в течение страшных лет сознание, что муж пропал безвозвратно, вытравила из ее души всякую надежду, даже на Божье чудо. Но он совершил его. Перед ней стоял живой, Богом данный ее Виктор. Автобус уже 3 раза останавливался, но никто не выходил. Всем хотелось знать, чем все это закончится. Мальчик в недоумении смотрел то на майора, то на мать, не понимая, что происходит. Тогда майор взял его на руки. «Понимаешь, я твой отец. Понимаешь, отец?»
1: «Ты мой папка? Разве тебя не убили?»
2: «Это мама тебя вымолила. Вымолила. Живой. Папа, папка!» По лицу женщины текли тихие слезы. Она и теперь молилась. Благодарно молилась тому, кто совершил в ее жизни это великое чудо. Она всегда молилась. Наконец майор опустил мальчика и взял на руки ее. Пораженные происшедшим пассажиры расступились, и трое счастливых вышли из автобуса. «Всякий раз, когда мне говорят, что Бога нет и любви нет, что все это выдумки писателей и тех, кому это выгодно, мне хочется крикнуть на весь мир: да нет же, Бог есть и будет вечно, но нужно верить, любить и молиться, как эта женщина, и Он воздаст, как воздал этой маленькой, худенькой женщине».

юности мне очень хотелось быть красивой. С тоской и завистью я рассматривала людей, которых считала красивыми, и, сравнивая себя с ними, загоняла себя в тупик вопросами. «Почему я такая некрасивая? Почему такая худая и все лицо в веснушках?» Других девочек я считала нормальными, симпатичными и чувствовала себя в их присутствии скованно. Мне казалось, что я не так хожу, не так разговариваю, не так ем, не так ловко прыгаю и бегаю. В конце концов, я назвала себя уродом и поверила в свою неполноценность. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил со мной на эту тему, но никому и в голову не приходило беседовать со мной, потому что я ничем не отличалась от сверстниц. Когда я обратилась к Господу и получила прощение грехов, радость спасения часто омрачалась мыслями о моем несовершенстве. Свободы от угнетающей скованности я так и не получила. Чего стоило мне рассказать стихотворение на богослужении? Мне казалось, что все только и смотрят на меня с тем, чтобы разглядеть мои недостатки. От этих мыслей я краснела, забывала то, что хорошо знала, запиналась. Чуть ли не каждое воскресенье я принимала твердое решение никогда не участвовать ни в каком служении. После 8 класса я поступила в училище. Считая девушек своей группы красивыми, я с грустью наблюдала, как они каждое утро весело и шумно встречаются и также бойко прощаются после занятий. Я завидовала их общительности, а дома давала волю слезам и каждый день собиралась бросить училище, хотя учиться мне нравилось. Но вот однажды в конце сентября, во время перерыва, к столу, за которым я сидела, неожиданно подошла Полина, высокая, светловолосая девушка. «Почему ты всегда одна? Да еще на самую галерку забралась?» непринужденно спросила она. «Пойдем сядем впереди», — пригласила Полина и показала на второй стол. В ее голосе я почувствовала что-то доброе. Она еще раз ненавязчиво, но убедительно попросила меня пересесть. Я отвела глаза в сторону. Она такая симпатичная, а я рядом с ней. И все же я согласилась пересесть. Настороженно, с какой-то опаской, я наблюдала за Полиной несколько дней. Она нравилась мне больше и больше. Доброжелательная, веселая и вместе с тем скромная. Она вела себя очень просто, естественная и бескорыстная. Она принимала меня такой, какая я есть, со всеми моими взглядами и убеждениями, хотя других девушек только одно слово «баптистка» отпугивало и настораживало. Со мной никто не дружил. Однажды перед началом занятий мы с Полиной присели на лавочку в саду училища. «Скажи, почему ты такая скованная?» — неожиданно спросила она. «Наблюдаю за тобой и ничего не могу понять». Я покраснела и долго не могла вымолвить ни слова. «Я такая уродина!» — наконец выдавила я глухим голосом и горько улыбнулась. «Вот чудачка! А ну, посмотри на меня! Ну!» Повернув мое лицо к себе, Полина заглянула мне в глаза. «Чудачка, да и только!» Весело рассмеялась она. И уже серьезно, делая ударение на последних словах, сказала: «Не вижу никакого уродства». И вдруг, к своему удивлению, я заметила, что у Полины тоже много веснушек. Ее понимание и участие расположило меня открыть свою тайну. Полина слушала молча и, срывая травинки, задумчиво жевала их. «Ты знаешь, кто такие уроды?» — не глядя на меня, серьезно спросила она. «Ну, неполноценные, такие как...» «Знаешь, что я тебе скажу?» — резко оборвала она меня. «Стыдно. Понимаешь, стыдно считать себя неполноценной. Именно считать.
«Ты же верующая?» — уже мягче произнесла она. «Вот это я в тебе ценю. Ты не представляешь, что в тебе есть что-то такое, ну, что-то привлекательное». Я вспыхнула и удивленно посмотрела ей в глаза. «Удивляешься? И правильно. Как же ты заметишь это? Закопалась в себе?» — дружески упрекнула она. «Если хочешь знать, именно это что-то и потянуло меня к тебе». После этих слов я почему-то вдруг заплакала. Не знаю от чего, то ли от прозрения, то ли от необычного признания. «Вот что! Вытри слезы и почаще улыбайся», — мягко приказала Полина. «Ты не представляешь, как тебя украшают веснушки. Просто прелесть. Я не представляю тебя без них. Правда, они тебе очень идут». После такого откровенного разговора я еще больше привязалась к Полине. Она была очень частым гостем в нашей семье. Мы много говорили о жизни, о вечности, о Боге. Случилось так, что в один день у нас было свободное время между уроками, и мы с Полиной решили эти полтора часа просто погулять по городу. Стояла золотая осень. Мы шли и собирали облетевшие листья, любовались их видом, с интересом выискивали необыкновенные оттенки. Теплый ветер разносил легкую липкую паутину и нежный аромат последних увядающих цветов. Увлекшись разговором, мы незаметно вошли в парк и вдруг, как по команде, остановились. В нескольких шагах от нас, на краю аллеи, сидело существо с огромной головой и большими печальными глазами. Мы не видели ни рук, ни ног. Туловище было обернуто в непонятного цвета ткань. Если бы это существо в упор не смотрело на нас, его можно было бы принять за чучело. Но этот живой человек ждал от нас подаяния. Мы долго шли молча. Несчастный остался далеко позади. Мы так и не поняли, кто это был — мужчина, женщина или ребенок. «Теперь ты видела урода?» — дрогнувшим голосом спросила Полина. «Вот, оказывается, какие бывают люди. У тебя есть руки, ноги, разум, все. А это настоящий урод». Перед моими глазами все еще стояла ужасная картина, и я не могла успокоиться от мысли, что грешила, считая себя уродом. Ведь это недовольство на Бога. Закрыв лицо руками, я заплакала. «Ладно», — обняла меня Полина, — «все хотят быть красивыми. Но знаешь, то еще не настоящая красота, что видно всем. А такую красоту часто разбиваются. Настоящая красота другая, она изнутри светится, и ее ничем не заменишь. Ах, как ты этого не понимаешь?» Мне стало стыдно. Меня обличала неверующая девушка. «Ну вот, я надеюсь, ты поняла, что такое неполноценность?» Серьезно спросила Полина и остановилась. «Скажи, поняла?» «Поняла», — одними губами прошептала я. «Я действительно поняла, что мое отношение к себе было греховным. Исповедание перед служителем дало мне силы освободиться от угнетающей скованности и успокоиться. Совсем по-другому стали звучать для меня слова, которые я прежде относила почему-то только к тем, кто вступает в брак. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Что представляет собой эта красота, я стала понимать с годами.
пришлось мне как-то познакомиться с одной сестрой. «Какая некрасивая!» — промелькнула у меня мысль. Ее лицо уродовала заячья губа. Речь была невнятна. Изредка мы встречались, и чем больше я ее узнавала, тем больше она располагала к себе и становилась красивее. Да, именно красивее. Конечно же, ее внешность оставалась прежней, но какая-то необъяснимая красота светилась из самого сердца. Казалось, из ее уст льются живые потоки. Большие голубые глаза светились неземным счастьем, и от всего ее облика веяло скромностью и даже каким-то утешением. «Сколько в ней богатства!» — восхищалась я. «Вот, оказывается, какая она нетленная красота Духа!» Вот почему такое большое значение Бог придает сердцу, его состоянию. Он хочет работать над ним, чтобы сделать красивым. И все, что он делает, делает красиво. Тогда я по-настоящему поняла, что миловидность обманчива, а люди, облеченные в Господа и боящиеся Его, не просто красивы, а прекрасны. Путь к этой красоте через праведность, святость и истину доступен каждому христианину.

устали без тебя жить. Ты послал сына свой в этот мир ради нас, но мы отвергли его, мы распяли его. Прости нас, Отец!

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

о посте. Значение поста все ли мы понимаем? Со страхом ли мы приступаем к нему? А может, мы вовсе значения не знаем и томим без пищи лишь душу свою? В тот день, чью стремимся исполнить мы волю? Свою или Божью? Кто это познал? На небе ли будет услышан наш голос? Таков ли тот пост, что Господь наш избрал? Вот пост, говорит Бог, который желаю, увидеть смирение и кротость в тебе. Взглянуть в свое сердце тебе предлагаю, чтоб голос услышал я на высоте. Кого заковал ты неправды оковы, обиды и гнева, суда, пустых слов? Спеши же скорее расторгнуть оковы, свободу им дай, окажи им любовь. Кого ты обидел, спеши примириться. Тебя обижают, старайся прощать. И за обижающих чаще молиться, чтоб мне и на них не спаслать благодать. С голодным свой хлеб разделить постарайся. Несчастных и бедных веди ты в свой дом. От единокровного не укрывайся, безмерно мою проявляй всем любовь. Ведь вы не для ссор или распри поститесь, и не для того, чтоб бить дерзкой рукой. Вы к единодушию больше стремитесь, любите друг друга и даже врагов. Тогда вас зовешь, и я голос услышу, коль возопьешь, я отвечу: вот я. К тебе приближаться я буду все ближе, и милость моя не покинет тебя. Тогда свет твой яркою вспыхнет зарею, и исцеление начнет возрастать, и правда твоя пойдет пред тобою, а слава моя будет сопровождать. Но пост без молитвы лишь телу неловко, а пользы в нем нет никакой для тебя. Коль пост без молитвы, то есть голодовка. Последние силы теряешь тогда. Пост и молитва есть мощная сила. Она разрушает твердыни врага. Ей изгоняется вражья сила. В посте и молитве победа твоя. И день ваш поста почитайте Господним. Оставьте обычные ваши дела. Спешите скорее всегда в дом Господин, чтоб радость наполнила ваши сердца.

Момент творения. Кто изобрел книгу? 2000 лет назад пергаментные или папирусные страницы рукописных книг были соединены в длинные свертки, которые обворачивали вокруг деревянных или металлических брусков. Эти свертки называли свитками. Читать их было сложно, потому что если вам был нужен отрывок из конца текста, приходилось разворачивать весь свиток, что-то вроде видео или аудиокассет. Изобретение книги заключалось в том, что страницы, ранее пришиваемые вдоль концами одна к другой, теперь стали сшивать с одной стороны. После этого читать книги стало намного проще. Другими словами, новый формат книги обеспечивал легкий доступ к любой странице, как современные компакт-диски. Это, несомненно, было большим достижением. Кто же до этого додумался? Ранние христиане отказались от книг в виде свитков, принятых у иудеев, потому что хотели уменьшить вес своих рукописных Библий и уберечь их от преждевременного изнашивания. Недавно ученые нашли самую древнюю сшитую книгу из известных ранее. Это была псалтырь в обложке из дерева и кожи, погребенная вместе с ребенком, умершим 1600 лет назад. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите, что христиане против просвещения и не любят книг, вспомните, именно христианам и их любви к Библии мы обязаны удобной формой современных книг. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать тему двух последних недель наших радиобесед, а именно, где найти безопасность. В наших радиопередачах за последнюю неделю мы указали на то, что Библия открывает для нас место полной безопасности. Она описана в Псалме 90, первом стихе. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Последующие стихи этого псалма говорят нам о том, что это и есть место полной защиты от всех повреждений, от зла и всякой опасности. Итак, существует секретное место у Всевышнего. Если мы сможем его найти и пребывать в нем, то мы нашли место полной защиты и полной безопасности. На прошлой неделе мы указали также скрытую дверь, которая ведет в это укрытое место, и этой скрытой дверью является крест Иисуса Христа. На кресте Иисус отождествил себя с нами в погибшем состоянии и в положении духовного упадка. Он взял на себя нашу вину, наше осуждение и все его злые последствия. Христос уплатил последнюю цену. Он умер нашей смертью и затем воскрес из мертвых. И когда верою мы видим себя отождествленными с Ним в Его смерти, через Его смерть, через крест, мы умерли для царства временного, царства, в котором нет ничего надежного, царства непостоянного. Мы переходим в другое царство, в скрытую дверь секретного места. Апостол Павел говорит, «Вы умираете, но ваша жизнь сокрыта во Христе в Боге». Это и есть полная безопасность. Мы находимся во Христе в Боге. Мы находимся в этом секретном месте, в котором никакое зло не может нас настичь. Дверью этого секретного места является Голгофский крест. В течение последней недели мы говорили также об определенных формах безопасности, которые являются доступными и для нас. Мы говорили об эмоциональной безопасности, о защите от страха и переживаний, от расхолаживания и депрессии. Мы говорили также о таком виде безопасности, которая защищает нас от людских языков, от критики и неверных толков. Сегодня я намерен беседовать о другой практической и важной форме безопасности, безопасности финансовой. Во все периоды человеческой истории человек всегда был обеспокоен безопасностью в области денег и материального имущества. В текущие годы под давлением инфляции во всемирном масштабе эта проблема еще больше возросла и становится все более тяжелой, так как все труднее и труднее найти удовлетворительные формы капиталовложения. Одним из явных результатов этого есть драматическое повышение цены на золото, в немного меньшей степени на серебро. Люди производят свои капиталовложения также во всевозможные драгоценные камни, так как не чувствуют обеспечения в других формах капиталовложений. Я знаю некоторую информацию об одном очень богатом арабе из страны, являющейся продуцентом нефти. У меня есть друг, который является личным другом этого араба. Этот мой приятель сказал мне, что этот араб чувствуется обеспеченным только тогда, когда имеет 100 миллионов долларов наличными. Если у него этого нет, он не спит по ночам. Чтобы всегда иметь эту сумму,
Он вложил свой капитал, то есть 100 миллионов долларов, в швейцарский банк. Этому банку он платит ежегодно 3%, только за то, что он присматривает за его 100 миллионами. Другими словами, это стоит его 3 миллиона долларов в год, чтобы держать в обеспечении свой капитал. Это арабская концепция обеспечения. Но я хочу сказать, что капиталовложение этого типа не может дать подлинной и постоянной обеспеченности. Мы знаем гораздо лучший вид капиталовложений, который дает полнейшую обеспеченность. В Евангелии от Матфея, 6 главе, в стихах от 19 до 21, Иисус Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я думаю об этом арабе, который вложил свой капитал в швейцарский банк. Если бы на Швейцарию напали чужеземные силы, банки были бы разграблены, и этот араб уже не спал бы никогда, потому что там, где твое сокровище, там и твое сердце. А Иисус Христос говорит: нет полнейшего обеспечения в этом мире и в его банковой системе. И поэтому он говорит: не влагайте свои сокровища туда, где нет подлинного обеспечения и безопасности. Ведь это разумно и практично. Он говорит: делайте свои вклады в то, что имеет гарантию, что дает полное обеспечение, что не может быть взято иностранным государством. Делайте свои капиталовложения в Царство Божье, в небесах, для Божьих целей. Немного ниже, в Евангелии от Матфея 6 главе, в стихах от 31 до 34, Христос говорит следующее: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Как точно сказано! Разве это не так? Каждый день имеет гору своих забот. И Иисус Христос, являясь величайшим реалистом, сказал: «Зачем портить свой сегодняшний день переживаниями о завтрашнем дне? Зачем?» На основании своего 40-летнего опыта я хочу сказать, что этот принцип Христа работает. Я нашел прежде всего Царствие Божие, и Бог верно заботится обо мне, а также о моей большой семье. Это мое личное свидетельство. Дальше. Вклады своего имущества в Царство Божие являются также сеянием. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в стихах от 6 до 8, говорит о пожертвовании на Царство Божие следующее: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это опять-таки говорит о полной денежной обеспеченности. Всегда, во всех вещах, вы имеете то, в чем у вас была нужда. Больше даже, чем вам нужно только для себя лично. Вы можете изобиловать всеми добрыми делами. И апостол Павел в послании к Галатам, 6 главе, в стихах 7 и 8 говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает.
что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Тот, кто сеет в угождение Святому Духу, от Духа Святого пожнет вечную жизнь. Итак, что мы сеем, то и будем собирать. Это верно и в области наших финансов. Это относится к рублям и копейкам, а также к долларам и центам. Если мы сеем для Небесного Царства, то и пожинать будем от этого Царства в таких же пропорциях. Мы имеем приглашение и совет самого Христа влагать свои сокровища в банки неба. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Мой Бог. Едва заметно шевелишь губами, еле слышно произносишь в тишине, как будто в этих двух словах, между словами, дается право быть услышанным тебе. Всего два слова. Их достаточно в молитве, чтоб с верой взгляд направить к Богу в небеса. Когда ты знаешь, что Творец тебя по нитке соткал таким не для кого-то, для себя. Он сотворил меня по точному расчету, сложил все кости, как задумал, по местам. И после этого, закончив всю работу, тихонько произнес: «Ты можешь выбрать сам. Но я бы так хотел, чтоб здесь, под небосводом, когда есть выбор, как, куда и с кем пойти, ты мог бы называть меня отцом и Богом, считал не чьим-то, у кого-то, но своим». Назначен срок, момент рождения ребенка, отсчет, и время на земле мое пошло. В который раз хочу воскликнуть, как же тонко творящий судьбы мастер смог продумать все. Он знал, когда скажу впервые «мама», «папа». Ему известно, как впервые я солгал. У солнца есть устав, движение на запад, а жизнь ее Создатель лишь на время дал. Ему подвластно все, он мог бы и заставить, но только не было бы тогда и этих строк о том, как небеса роднее, ближе стали с тех пор, как я сказал ему: «Мой Бог». Я его. И с этим не сравнится, поверьте, ничего. Не пробуйте искать. Настанет день, и мое сердце перестанет биться, ведь время не попросишь повернуться вспять. Закроются уста, однако их открою снова у Господа на небесах среди всех его детей. Мой Бог, я буду петь те самые два слова, которые мне так полюбились на земле.

не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Матфея 6:34. Блаженство полного никто вкушать не может. В счастливейшие дни нас что-нибудь тревожит. Всегда волнение каких-нибудь забот довольству нашему дорогу перебьет. В нашей жизни присутствует много забот, и все их можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся заботы, оказывающие положительное воздействие на жизнь человека. Например, забота о своих близких, забота о детях, забота о больных, о пожилых и так далее. Ко второй группе относятся заботы, которые оказывают отрицательное воздействие на жизнь человека. От таких забот Иисус предостерегал своих учеников. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». В оригинале слово «забота» означает «беспокойство». Беспокойство же есть недоверие Богу, а значит грех. Самым первым грехом был грех недоверия, который совершил Адам и Ева по отношению к Богу. Когда христианин допускает в свое сердце беспокойство, то он тем самым демонстрирует свое недоверие Богу. Коварство беспокойства заключается в завуалированности этого греха. Согласитесь, если бы в нашей жизни присутствовал явный грех, то мы его сразу бы обнаружили. Однако беспокойство, к сожалению, многими верующими не воспринимается как грех. Будет разумно с нашей стороны тщательно исследовать свою жизнь с целью выявления этого скрытого греха, который незаметно поселяется в нашем сердце и лишает нас близости с Богом, мира и силы Духа. Потому Господь предостерегает Своих учеников от всякого рода беспокойств, предоставляя возможность доверить насущные нужды Небесному Отцу. Давайте проверим себя и в этом. Быть может, мы сомневаемся, что Бог является нашим Отцом. Ко всему сказанному следует добавить, что беспокойство пагубно влияет на нашу веру, порождая маловерие и страх. «Что вы так боязливы, маловерные?» — упрекал Иисус своих учеников во время шторма, когда те испугались за свою жизнь. Может быть, в нашей жизни происходит нечто похожее? Мы свидетельствуем всем о своей вере, но когда Бог нас ставит в тесные обстоятельства, вместо веры проявляются беспокойство и страх. Как правило, этот грех поражает не только наш дух, но и оказывает пагубное влияние на весь организм. Исследования в области медицины подтверждают тот факт, что беспокойство негативно влияет на кровообращение, а также на сердце, нервную систему человека, провоцируя возникновение различных заболеваний, в числе которых рак желудка и тромбоз кровеносных сосудов. Человек, не разобравшись в причине своего недуга, бесполезно обивает пороги больниц в надежде получить помощь, принимает горы лекарственных препаратов, загоняя болезнь еще глубже в свой организм. А ведь все началось с безобидного на первый взгляд беспокойства. Некто сказал, что беспокойство — это маленький ручеек страха, протекающий в наше сознание. Но если его не остановить, он превращается в широкий канал, что смывает все остальные мысли. Густой туман, окутывающий 7 кварталов города, всего лишь небольшой стакан воды. Если же туман из 10 литров воды опустился на город, то жизнь в этом городе будет парализована. Так и маленькое беспокойство, со временем разрастаясь, может полностью парализовать нашу духовную жизнь. «Ловите лисенят», — советует Божья мудрость, «которые портят виноградник». Песни Песней 2:15. Дорогие, уберем всякое беспокойство из нашего сердца и доверимся Господу, послушно исполняя Его повеления, а Он
дарует нам все, в чем мы нуждаемся. Ищите прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предлагаем вашему вниманию заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Особое внимание Мия уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих

беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Вскоре сотни отцов этих семейств были устроены на фирму ее мужа. Если кто-нибудь из них попадал в нужду, и это доходило до Мии, она тут же подключала все, чтобы помочь пострадавшему. Петр Реймер, который начал свою трудовую деятельность на фирме в 1957 году, через 10 лет начальником производства, вспоминал: «Мия иногда вызывала меня, начиная издали свой рассказ о многодетной семье прибывших в Канаду эмигрантов, о том, что они в нужде и что отец семейства не может найти работу. И поэтому завтра он должен бы начать работу на фирме Дефера. Возражения о полноте штата, достаточном количестве рабочих были тщетны. На следующее утро названный мужчина стоял у двери моего кабинета, и я должен был найти ему место. Очень часто шеф узнавал об этом рабочем лишь несколько дней спустя, удивляясь принятому без него решению. Но он никогда не отменял решение жены. И прежде всего потому, что она никогда не поступала, не обдумав своего решения. Мия хорошо знала производство и особенно людей, работавших там. Она часто принимала участие в производственных богослужениях, которые проводились на фирме с 8 до 8.30 утра. Петр Реймер был ответственным за эти богослужения. И он видел, какое уважение снискала Мия со стороны рабочих, поэтому и просил ее чаще принимать участие в богослужениях, рассказывать о своей жизни и молиться с рабочими. Эту просьбу она с большим удовольствием выполняла. Особо важное значение Мия придавала ежегодным торжествам на производстве, например, Рождеству. Мия всегда присутствовала на них, находила теплое слово для каждого из сотен рабочих фирмы. Лидия Реймер вспоминала, с каким удовольствием она и другие жены рабочих готовились к праздникам, пекли и готовили. Каждый старался сделать что-нибудь, чтобы праздник удался на славу. И даже дети Мии, их жены, были захвачены этими идеями. После женитьбы Артура, второго сына Мии, к этим торжествам присоединилась его музыкально одаренная жена, Леона, игравшая на рояле. Можно с уверенностью сказать, что со временем Мия стала доброй матерью производства, в которой каждое семейное христианское предприятие очень нуждается, чтобы удержать однажды установленные традиции. Лидия Реймер вспоминала: «Она стала социальной совестью производства», в кавычках. Если она узнавала, что у кого-нибудь из рабочих нет мебели, то можно было твердо знать, она поручит начальнику производства немедленно решить эту проблему и не успокаивалась до тех пор, пока грузовик с мебелью не покидал фирму в направлении жилья нуждающегося рабочего. Подобно поступала Мия по отношению к соседям. Расскажем об одном из многих случаев. Однажды она услышала от Ольги Реймер, что их соседями стала семья Чандлер, которые очень бедствуют. Родители, а вероятно и некоторые из детей, были душевно больными. Мия посетила эту семью вместе с Ольгой Реймер, хотя они явно не желали их прихода и даже отклоняли его. Мия попросила Ольгу занять родителей разговором, а сама занялась осмотром дома. Это был маленький дом, но каждый его уголок сквозил нуждой. Надеясь хоть как-то улучшить положение детей, она тут же предложила активную помощь, несмотря на сопротивление главы семейства. Если Мия собиралась кому-то помочь, она не так быстро оставляла эту идею. Так было и в этом случае. Она вычистила дом, привела в порядок детей и затем еще неделями приходила в этот дом как уборщица. Бескорыстный поступок Мии стал хорошим примером для нас. У нее была домоработница, и не было нужды убирать грязь у этих людей. Но она делала это с верностью и полной отдачей, вспоминала Лидия Реймер, знавшая Мию по братско-менонитской общине. Однажды Мия
Мия предложила господину Чендлеру расширить его маленькое жилье. Во избежание его скептической реакции по поводу этого дела, она подписала специальную бумагу, что пристройка не будет стоить ему денег. Затем она обратилась к поместной общине и деловым людям с просьбой о помощи. Вскоре пристройка была готова. В рядах помощников был сам Абрам де Фер, ее муж. В то время, как господин Чендлер и пальцем не пошевелил. А когда через несколько дней перед домом Чендлеров остановился фирменный грузовик с мебелью, хозяин дома был даже рассержен, что его потревожили у телевизора. Но все это не разочаровало Мию в готовности помочь. Как раз наоборот. Долгие годы она со своими друзьями Ольгой и Георгом Реймер опекала душевно больных детей из этой семьи, нашла им работу, изыскала всевозможные средства поддержать их. Семьи Дефер и Реймер до ныне поддерживают контакт с некоторыми из детей семьи Чендлер. Теперь уже внуки Мии опекают этих людей. Впечатляющая семейная традиция, начатая замечательной женщиной. Мия не ожидала от этой семьи благодарности, хотя некоторые их дети благодарность все же проявляли. Иногда дети Чендлеров приходили на богослужение, но путь к Господу так и не нашли. Но и это Мия не ставила условием при оказании им помощи. Она помнила слова Иисуса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» Матфея 25:40. Помощь ближнему не была для нее достижением цели, а лишь признаком благодарности за собственную жизнь и Божью заботу, которую она чувствовала в трудные минуты. Наряду с благотворительной деятельностью Мария вела группу девочек воскресной школы. Чтобы наладить со своими воспитанницами личный контакт, она приглашала их на неделю к себе домой, много им читала, работала с ними над Библией, пела вместе с ними. Хотя Мия и не была особой певицей, она все же любила прославлять Господа пением. Когда Исаак Редикоп, с которым она еще в России вместе ходила в школу, решил поступить на учебу в Тейлор Колледж в США, семья Дефер на время его учебы обещала ему сохранить у себя его мебель, а их большая гостиная стояла почти пустой. Здесь было достаточно места для его фортепиано, стола и стульев. Теперь Мия могла сопровождать пение девочек игрой на фортепиано. Пение стало доставлять им большое удовольствие. Естественно, Мия не ограничивалась только чтением Библии и пением. Как педагог, она пыталась привить девочкам любовь к книге и знаниям. Они должны были открыть для себя мир. А это была прежде всего учеба. Факт, к которому в менонитских кругах ее времени относились скептически и с недоверием. Преобладало мнение, что девочки должны помогать по хозяйству, выйти замуж, стать хорошими женами и матерями, а не учиться. Менонитский идеал женщины ограничивался тремя словами: «дети», «кухня», «церковь». Но для Мии не было ничего более неприемлемого, чем это. Хотя сама она из любви к детям и мужу оставила собственную карьеру, но лишь после того, как достигла своей цели в образовании, испытав себя в профессии и придя к определенному возрасту. Конечно, она верила в особую роль матери в жизни детей и была готова оставить все дела помимо дома, но как раз для правильного воспитания детей считала необходимым образование. И это она в откровенной беседе внушала девочкам своей группы. И то, что случилось, нужно было ожидать. Вскоре отцы семейств обратились с жалобой к руководству общины по поводу принципов работы Мии в воскресной школе. Девочки, по их мнению, стали слишком самостоятельными и заявляют свои претензии на образование, что непристойно для верующей женщины. В глазах этих отцов опять стал актуальным лозунг: «Чем ученее, тем мудрее». Мия узнала об этом.
И когда руководство общины вынесло решение о закрытии группы, она продолжала бороться за своих девочек. Нет, не громкими словами, а столь вескими аргументами, что вскоре даже самые яркие критики должны были сдаться. Мии было позволено продолжать работу. Спустя годы девочки из ее группы в воскресной школе добились ощутимых успехов в жизни. И они знают, кому этим обязаны. Эб также посвятил себя служению Иисусу, как член Международного объединения христиан-коммерсантов, пытаясь привести своих деловых партнеров к Иисусу. Часто он брал с собой жену, уезжая на конференции. Мия с удовольствием сопровождала мужа и вскоре посвятила себя поддержке этого дела в усердной молитве. Позже Эб Дефер присоединился к Менонитской организации по экономическому развитию. По поручению этой организации он часто посещал экономически отсталые страны, вкладывая большие суммы денег в миссионерские проекты социального, а также евангельского характера. Последовательный пример родителей со временем повлиял и на их детей. Они выросли в окружении людей, отдавших себя на служение Богу. Мия и Эб, как о само собой разумеющемся, говорили об общине и миссии, жили этими убеждениями, что оставляло явный след в жизни всех их детей. Они довольно рано начали поддерживать деятельность МЦК. Франк, старший сын, активно включился в дело поддержки поместных церквей. Артур и его жена Леона долгие годы трудились для МЦК в Бангладеш, в Таиланде и Сомали. Организовывали и поддерживали всевозможные миссионерские структуры в бывшем Советском Союзе. Давид и Эстер 3 года сотрудничали в МЦК в Нигерии. А Ирен, которую всегда интересовали земля, природа и животные, посвятила себя организации христианского досуга. Она и по сей день активно трудится в своей общине. Сердечное желание Мии воспитать детей для Господа исполнилось. Свою материнскую миссию она выполнила с успехом. В начале мая 1971 года Мия обратилась к лечащему врачу с жалобой на боли в левой стороне груди. Она обнаружила в этой области опухоль. Последующее обследование выявило горькую истину. У Мии был рак. Началась упорная и длительная борьба с болезнью. Мию оперировали и провели комплекс химиотерапии. Лечение, связанное с сильными болями, изменило жизненный уклад этой довольно активной женщины. Теперь она уже не могла проводить христианскую работу, трудиться для МЦК. По крайней мере, не так, как раньше. Но болезнь не могла уменьшить ее любовь к Богу, семье и церкви. Обычно она начинала свой день с радиопередачи Теодора Эба. Много молилась и посвящала себя поддержке в семье мудрым советам. Во время одного из долгих пребываний в больнице она беседовала со своим зятем Джерри о его возможном крещении и членстве в общине. Джерри не принимал крещение, и никто не осмеливался с ним об этом заговорить. Но после беседы с Мией он принял крещение и стал членом церкви. Редко кто из ее посетителей не мог заметить, насколько Мии плохо. Она принимала свою болезнь как от Бога и отдавала ее в руки Божьи. Ее дочь Ирен писала о том, что медсестры в больнице часто обращались к ней за жизненным советом или просто рассказывали о своем горе. Как сильно было ее доверие к Богу, выявилось из маленького эпизода с тогда весьма известной целительницей Катрин Кульман. Семья Дефер в то время находилась в Калифорнии. Многие друзья советовали Мии обратиться к Кульман, чтобы та помолилась за нее, исцелив ее таким образом. Статьи о таких исцелениях тогда наводнили прессу. Мия поразмышляла над этим и в конце концов обратилась с этим вопросом к мужу. Муж ответил ей: «Бог может творить чудеса и может исцелять, но эти
Профессиональные целители-молитвенники мне не по душе. Нет, он не хотел ставить на пути жены препятствия. Она могла, если хотела, поехать к этой Кульман, потому что была пострадавшей, и ей надо было решать самой. И Мия не поехала к ней, чувствуя, что муж прав. В тот момент она чувствовала себя плохо, но как только приняла это решение, ее состояние намного улучшилось. Во время болезни у Мии впервые в жизни появилось много свободного времени. Оставив активную деятельность, она стала интенсивно размышлять о своей жизни, читала книги о смысле жизни и о вере, и таким образом пришла к выводу, что ей стоит написать историю своей жизни. Очень часто Бог использовал ее для свидетельств перед многими общинами, перед общественностью. Тысячи людей узнали о ее жизни в Советской России и побеге через Амур, удивляясь чудному водительству Божию. Смерть в 1977 году вырвала ее преждевременно из жизни. Свою рукопись она уже не успела опубликовать. Книга увидела свет через несколько лет в обработке Гергарда Лоренца. Последние месяцы жизни Мия провела дома. Она хотела отойти в вечность дома, без искусственного подкрепления жизни. Бог дал ей жизнь, и ему принадлежало взять ее в тот день, когда он усмотрит, считала она. С любовью ухаживали женщины братской меннонитской общины за сестрой, ставшей примером для многих из них. За несколько месяцев до ее смерти из России в Канаду приехала ее племянница, дочь ее сестры Гульды. Это было время, наполненное многими трогательными воспоминаниями. На одре смерти она позаботилась и о будущем муже. Анна должна была выйти замуж за Эба и побеспокоиться о нем. Она была очень похожа на свою тетю, обладала мягким, заботливым характером. Позже Эб выполнил просьбу супруги. Дни Мии были сочтены, она очень похудела. Но физическое разрушение не повлияло на состояние ее души. Франк Дирксен, давний друг семьи, рассказывает об одном из посещений дома Дефер. «Я посетил госпожу Дефер за 4 дня до ее смерти. Очень медлил, так как не знал, о чем я буду с ней говорить. Я открыл дверь. Она увидела меня и воскликнула: „О, Франк, как славно, что ты пришел!“ Она была так любезна со мной. Мы много говорили о растениях, так как оба были страстными садовниками. Я сказал ей, что мы недавно приобрели маленькую ферму, и я хочу купить молодые саженцы, чтобы посадить их вокруг фермы. С восторгом она тут же сообщила мне, что врач пообещал ей прогулку на природу, и она непременно придет ко мне и посмотрит, что я там затеял. Это было в ее характере – разделять радость и горе других. Затем она рассказывала мне о родителях, о своем детстве. После 2 часов этого посещения я почувствовала себя несказанно обогащенным. Я считаю, она жила тем, что обещает Библия, когда говорит о проявлении Христа в нашей жизни. Ее дела говорили громче ее слов. Я не могу вспомнить ее когда-либо гневной, она всегда излучала любовь. Я поставил себе цель – стать похожим на нее, дарить любовь так, как она дарила ее мне и моей семье. Со времени нашей встречи я принял в моей жизни важные решения. Мы сейчас активно участвуем в благотворительной программе помощи беженцев, как и где только можем. Состояние больной ухудшалось. В день ее смерти ее навестили Арт с Леоной и дочерью Тарой. С любовью беседовала бабушка с внучкой, гладившей руку бабушки, будто она и не была смертельно больна. Сильные боли, смертельный страх, внутренняя печаль о скором расставании – все в этот момент было подавлено.
Она была все та же милая и мудрая бабушка, и они говорили с ней об обыденных вещах. Когда дети вскоре ушли, ее охватила усталость и невыносимые боли, которые она сочла нужными скрыть от родных. Боли были слишком сильными, а уход на дому слишком обременительным. Эб вызвал машину скорой помощи. Сопровождая жену в больницу, он сел с ней рядом. И здесь, в машине скорой помощи, она навеки закрыла глаза. Прекрасную и благословенную женщину отозвал Господь в чертоге славы своей. Она прожила осмысленную и активную жизнь. В этой жизни было много тяжелых и полных забот дней. Но Господь, которому она посвятила себя, прошел через ее жизнь, даровав ей свою верность. Моя жизнь была преисполнена благодати Божьей. Ни молитва моя, ни слезы мои, ни дело мое, ни муки мои, ни даже борьба и желания мои — это должна быть лишь благодать, благодать. Слова Марии де Фер. Дорогие радиослушатели, вы прослушали заключительную главу книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

Мой Господь тяжело, и я прошу, посмотри. В моей жизни бушует злопламень, жжет меня это пламя из ней изнутри. Изнываю в огне том годами, и порою мне кажется, нету сил, ни любви, ни терпения не стало. Как же ношу тяжелую эту нести? Я уже настрадалась немало. О, дитя, вижу в мире в домах ваших зло, но люблю ведь из всех, как тебя я. Я все сделаю так, чтобы зло все ушло. Я тебя так, дитя, очищаю. Я хочу, чтоб любила, как я полюбил. Я их всех возлюбил, умирая, чтоб глазами моими смотрела на мир, мой характер так приобретая. Ведь войдет небеса, кто мне только любил. Я хочу воспитать тебе это, из-за них на Христе проливалась моя кровь. Я хочу, чтоб была ты им светом. Если любишь, терпения ты наберись, коль спаси их, душа твоя жаждет. Как люблю этот мир, так любить научись, мою славу увидишь однажды. Как родные приду с покаянием ко мне, и как я исцелю все болезни, лишь доверься мне, дочь, и всем сердцем поверь, не хочу тебе зла я, поверь мне.

Родной дом должен быть самым солнечным и счастливым и уютным местом в этом мире. Ах, как часто он оказывается неуютным и неприятным. Человек слишком склонен пренебрегать тем, что имеет, что он называет своим. Своим развязанным поведением дома он пренебрегает теми, кого должен окружить наибольшей любовью и заботой, и легкомысленно относится к их нуждам. Некоторые супруги очень приветливы и предупредительны на людях, тогда как дома они являются тиранами. Есть люди, которые в обществе часто улыбаются, но дома мрачны, капризны и раздражительны. Некоторые люди считают, что временами могут быть не в настроении, а потому и неприветливыми, потому что они люди. Но это неверное представление. Нет необходимости и абсолютно бессмысленно говорить неприветливые слова в семье, потому что они разрушают счастье и мир родного дома. Холодные, равнодушные и черствые чувства ужасно разрушительно действуют на любовь. Сердца двоих людей должны относиться друг к другу с такой любовью и теплотой, чтобы это выражалось в каждом слове и поступке, с нежностью, кротостью и лаской. Глубоко укорененная любовь, чувство родства и нежной благосклонности в семейной жизни есть источник самых святых добродетелей и чистой радости. Может ли каждый дом быть наполнен атмосферой целомудренности, нежной любви и благорасположения? Да, это возможно. И в каждом доме должно быть так. Но разве не случается, что муж с женой иногда не понимают друг друга и доставляют неприятности? Боюсь, что некоторые мужья легче находят недостатки в своей жене, чем в других женщинах, и легче переносят чужих женщин, чем свою. Определенное внутреннее чувство уважения и внимания друг к другу должно властвовать в сердце каждого члена семьи. Жена должна с глубоким уважением относиться к своему мужу. Он должен быть ее господином. Напротив же, муж должен с чувством нежности и заботы относиться к жене и рассматривать ее как нежное растение, о котором он должен заботиться и развивать со святой любовью и благосклонностью. В родном доме должна быть как бы частичка неба, место святой любви, самой большой нежности, сладчайшего мира и чистой радости. Над таким домом Бог раскрывает свои крылья, и всеобщая радость ангелов изливается над ним. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Притчи 10:12.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8, 16, 17.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, я очень рад снова быть с вами. В общем, меня зовут Андрей, мы сами с Украины, и мы живем в Одесской области, село Петровка. И у меня семья есть, вот жена, трое детей, пятеро внуков. Вот такая у меня семья, и служение, которое Господь подарил, это свидетельство. Я себя не считаю проповедником, потому что таких дарований не у всех, а свидетелем Христа себя считаю. Вот я свидетель того, что Господь делает со мной в моей жизни. Это мое призвание. Люблю наблюдать за жизнью окружающего меня мира, природе. Вот. Хотя у меня нет возможности, допустим, ходить в лес куда-то на природу, но у меня дома природа, огород. И я удивляюсь, что у нас в огороде живут так много различных птиц. От маленькой заряночки, которая самая первая подает голос, еще мрак на улице, а она уже начинает песни свои петь Господу, до таких птиц, как горлицы или другие там дятлы. Ну, в общем, разных птиц много. Я наблюдаю за ними, размышляя о Боге, о жизни, которая нас окружает. Сегодня мне хотелось бы затронуть тему. Я постараюсь недолго, потому что уже и время наше ограничено. Тема немножко будет непростая для тех, кто это переживает. И я вам точно скажу, что я не специалист, чтобы утверждать, что я понимаю до конца. Но что-то я в этом вопросе уже понял, и попробую это с вами поделиться. Тема такая. Почему и для чего я инвалид? А вы это можете применить к себе, кто на инвалидности, а у кого дети инвалиды. Почему мне Бог послал в мою жизнь вот такое испытание или такую школу, чтобы воспитывать ребенка-инвалида или самому переживать вот такое состояние. Знаете, наблюдая за птицами, я обратил внимание, у нас сейчас очень жарко на Украине. Мы живем в степной зоне, это Одесская область, называется Бессарабия, да, кто может знает такую местность. И у нас сейчас сильно жарко, все высохло, земля вся желтая, травы не могут пробиться через эту твердую землю. Ну и мы видим этих бедных птичек, у нас в селе все ставки повысыхали, ручейки какие были, тоже все высохло. И эти птицы взлетают в воздух, и смотрят вдаль, и нигде нет воды. Что им бедным делать? Им хочется пить. Кушать есть что? Травы много, и сухой травы, которая имеет семена, много такого. А воды нигде нету. И нам стало жалко с женой, и мы решили им сделать поилку. Положили на землю такое, от колеса половинку. И такая поилка у нас получилась. И каждый день мы наливаем воды. Птицы это поняли, почувствовали. Со всего села летят к нам, пьют эту воду. И, слава Богу, наблюдать за ними просто чудесно. Они все дружно по очереди пьют, уходят, подходят новые, прилетают и улетают. Но меня заинтересовало, знаете что? Вроде бы миролюбивая птица – голубь, да? Христос о ней говорит, будьте как голуби. А я думаю, лучше не быть как голуби. Бывает, что эти голуби ведут себя странно. И вот прилетает горлица, знаете, такая птица, серенькая. Украинская попуруны, по Библии это горлица. Серая птичка с таким, на шее у нее поясочек такой. И вот она прилетает туда, только она к поилке. А откуда со стороны прилетает другая такая же горлица, я не знаю, папы, мамы, кто они там, они все одинаковые. И сбивает ее, прогоняет, не дает ей пить. Я присматриваюсь, думаю, в чем дело? Снова та птичка другая, первая прилетает к поилке. Только подойти, та ее опять мешает. Все, разлетелись во все стороны. Проходит несколько минут. Опять одна птичка из этих горлиц подлетает и садится на столб, а та вторая еще издалека, с кого там дерево прилетает, сбивает ее, не пускает. И у меня возник вопрос. Слушай, дорогая птичка, в чем дело? Это что, твоя поилка? Ты ее что там поставила, установила, наливаешь туда воду каждый день? В чем дело? Братья и сестры, вы понимаете, в чем дело? Что грех, который через человека пришел в мир, он отразился и на животном мире. Так написано, что из-за вас людей и плоть, ой, всякая иная плоть вот это зверей, страдает и стенает даже до сегодняшнего дня. Они, может, даже эти птицы до конца не понимают, что делать. Да хватит воды тебе и твоим всем родственникам. Чего вы деретесь? Говоря об этом, я хочу сказать немного о том, как между собой люди не мирятся. Вот брат наш Эмиль, он столько много говорил сегодня о мире. А у меня один вопрос. А что, земля стала маленькой? А что, негде жить, что ли? Ведь просторы и Украины, и России такие большие. Или там, где-то в других странах, люди делят землю. Да, друг дорогой, тебе всего 2 метра достаточно, когда ты придешь к своему концу. Зачем тебе километры эти? И мое сердце от этого страдает и болит, и хочется Богу молиться, чтобы Господь остановил братоубийственные войны. Знаете, первая война братьев была где? В Эдемском саду. Или когда уже после грехопадения Господь выгнал, то там на улице, как бы в поле, брат убивает брата. За что? Этот вопрос «за что?» остается в воздухе. Но для чего же все же Господь допустил инвалидность в моей жизни и вашей? И вообще, как относится к этому человечество, этот мир, в котором мы живем, и как на это смотрит сам Бог? Какое он принимает в этом участие? Давайте сперва рассмотрим то, как окружающий мир воспринимает инвалидность ближних своих. Ну, наверное, будет самое простое такое. Вот у меня еще не было электроколяски. Мой отец везет мою коляску вместе со мной по улице. На скамейках сидят люди. И так, ну, слух дал Бог хороший. Слышу. А он хоть говорить умеет? Вы знаете, человек, может, который не умеет говорить или вообще не понимает, он, может, не заметит. А когда ты это все знаешь, когда ты ходил до 17 лет, то оно как-то касается сердца. И потом слышу, мама моя объясняет или там папа. То он не только может говорить, он еще и учился в школе. Он даже и проповеди говорит, но защищает родители. Окружающий нас мир смотрит на инвалидность своих ближних наподобие того, как ученики Иисуса Христа, увидев слепорожденного на дороге, когда они шли по Иерусалиму, вдруг спрашивают у Христа: «Господи, а кто согрешил? Он или родители его?» Вы знаете, у людей почему-то складывается сразу мнение, когда они видят человека на коляске, или слепого, или еще в каком-то таком невзрачном виде, сразу вопрос греха. Здесь где-то присутствует какой-то страшный грех. Давайте посмотрим, что говорили люди Иову, который после своей успешной жизни вдруг оказался в крайне ничтожном положении, потеряв все, лишившись все. Так что друзья его 7 дней молчали, осознавая глубину его скорби и страданий. И все же, когда они это все продумали, у них из уст не вырвалось ни одного слова сострадания, а только такие слова, которые я сейчас прочитаю. «Меня они до глубины души волнуют». Иова, 4 глава, 7 стих. «Вспомни же!» Так прямо говорят самому Иову. «Вспомни же, ты же человек, уже много лет проживший. Погибал ли кто невинный?» Он обращает внимание Иова на справедливость Божью, что Бог праведный, и человек страдать не может без причины. Второе выражение говорит в 20 главе 5 стих. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Вы видите, куда идет направление? Значит, все твои слова о твоей справедливости, Иов, это все обман. И так как ты был беззаконным, то потому и кончилось твое беззаконие, и радость твоя была мгновенной. Братья и сестры, это так тяжело слышать человеку, который не может понять. Он обращается к Богу, Иов, и говорит: «Заступись за меня, ибо ты знаешь, что я не таков». Давайте посмотрим еще один вариант. Великий царь Валтасар – это сын Навуходоносора. Мы обращаемся сейчас к Библии, кто не знает эти имена. Он делает пир для своих вельмож. Я так написал для себя, чтобы не забыть. И тут так написано. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Тут прямо в тексте написано, для кого он сделал этот пир. Вельмож своих. Я так думаю, а там хоть один из инвалидов был приглашен? А почему? А что, человек на коляске не человек уже? Другое место мы читаем. Это так было у того, когда судили апостола Павла. Я читаю Деяния святых апостолов, 25 глава, 23 стих. На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, опять мы видим пышность людей, но там и близко нет места для инвалидов. Но еще одно место. Богатый человек из Библии, который Христос подчеркивает, пиршествовал блистательно каждый день. Замечал ли он в своей жизни людей ограниченных или обиженных? Написано, что был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками падающего стола богача, и псы, подходя, лизали струпья его. Вот нам однообразно как бы выражено отношение в общем людей к инвалидам. Думаю, что Лазарь может так сказать, потому что что у него было? Струпья. Что он делал? Лежал. Кстати, я хочу сказать, что мы нашу группу колясочников назвали «Друзья Лазаря». У нас так на Украине уже заведено, которые плоховидящие называют себя «Друзья Артемия», которые низким ростом называют себя «Друзья Закхи». А мы искали себе образ какой и нашли Лазаря, который лежал еще и в струпьях, и мы себя называем «Друзья Лазаря». И это для нас очень приятно иметь такой титул. Так вот, братья и сестры, человечество в сущности смотрит на людей, ограниченных, простите за это грубое слово, как отребье. Так говорили Иову. Выходит это исчадие из каких-то пещер своих, убогих, отребье земли. Жаль, конечно, но мы не сможем им ничего сделать и доказать. Так некоторые люди, не все, нас воспринимают. Ну, еще такая мысль. Не хочу обидеть людей здоровых, богатых там или каких-то. Но часто ли приглашают людей на колясках гости? Особенно у кого дорогие комнаты, дорогие квартиры. И мне жена один раз говорит: «Андрей, а что нас с тобой в гости не приглашают?» Я говорю: «Не знаю. Не могу точно сказать». И еще, кто из инвалидов был избираем в президенты? Не часто такое происходит. Дорогие братья и сестры, как на таких людей смотрит Господь? Что Он про них думает? У такого инвалида наподобие нас с вами, который очень трудно говорил, я знаю таких друзья, они у меня есть. Их называют костноязычные. Им очень трудно выразить свои мысли словами. И вот Господь ему говорит: «Моисею, иди, я посылаю тебя к фараону и выведи народ Божий из рабства, потому что вопль его уже достиг до слуха моего. Я не знаю, какими словами Моисей объяснял Господу, потому что Господь знает мысли, ему не надо даже слова. Наверное, он мысленно с ним говорил. Но потом он говорит: Господь, ну как я приду к нему? Как я буду говорить с фараоном? То есть самая трудная проблема была у Моисея — это выразить свои мысли вслух. Тогда Господь говорит: у тебя есть брат, брат Аарон, и ты возьмешь его и будешь с ним говорить, с ним, его устами. Я прочитаю этот текст. Четвертый текст книги Исход, 4 глава, 11 текст. Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым? Или глухим? Или зрячим? Или слепым? Не я ли Господь?» Хочу сейчас обратить внимание на то, что инвалидность — не случайность. Язык как бы не поворачивается сказать: «Неужели Господь делает инвалидом?» Есть ли подкрепление из Библии? Вот мы прочитали. Сам Бог говорит Моисею: кто дал уста человеку, кто делает немым, кто делает глухим, кто садит на коляску или человек рождается с ДЦП. И однажды мы видим, Иов в своих слезах говорит Богу: Господи, не твои ли руки трудились надо мною? Как горшечник, как мы читаем: вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Вот он взял его и слепил таким. Я вчера смотрел на мальчика, в колясочке лежит. По его глазкам видно, что у него Дауна. Кто эти глазки сделал такими, что он, когда выйдет на этот свет, сразу врач скажет его диагноз? А когда он рождается красивым, но вдруг врач определяет у него аутизм или ДЦП? В это время Господь трудился над таким человеком. Какие-то хромосомы он там убрал, потому что моего зятя не хватало какой-то хромосомы, и он родился с диагнозом дистрофия мышечная, не знаю, как по-другому. И так он от этой болезни ушел. Вечность 29 лет он ушел. Вечность с одними косточками, там не было ни жиринки, ничего не было, потому что болезнь высушила его полностью. Кто делает человека инвалидом? Хоть и трудно так сказать, но у Господа свой план по отношению к людям, которые будут в таком состоянии. И когда Иисус Христос отвечает ученикам на их тяжелый вопрос, кто согрешил, Иисус так прямо утвердительно говорит: не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии или слава Божия. Вот с этой стороны давайте попробуем посмотреть теперь на человека, над которым трудится сегодня Господь. Пророк Иеремия однажды говорит в своей проповеди к народу и говорит: да не хвалится, так говорит Господь, да не хвалится мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Три направления человеческого, самоудовольствия. Чем человек хвалится? Давайте посмотрим группу людей. Собрались мужчины. О чем они говорят? В основном, если они имеют автомобили, про марку автомобиля, про его класс, про его ценность. Собрались два человека, которые в научной деятельности специалисты. О чем они говорят? У кого какая степень? У меня бакалавр, а у него еще выше. Собрались люди богатые. О чем они говорят? У кого сколько вкладов в всемирных банках? Чем люди хвалятся сегодня на земле? Собрались инвалиды, чем мы хвалимся? Милостью Божией к нам. Мы будем хвалиться Господом. Поэтому Господу неприятно смотреть на это человечество, которое постепенно уходит все ниже и ниже. Гордость человеческая, написано, извратила путь его, а сердце его негодует на Господа. Сколько людей сегодня говорят: а где Бог, почему люди воюют? А кто спросил у Бога, когда начинали войну, что можно это делать или нельзя? Бога здесь нету в этой войне. И Бога нельзя в этом обвинять. Эта гордость человеческая толкает его на такие шаги. Я хочу показать из Библии, что Бог напрямую участвует в том, что человек приходит в этот мир в инвалидность, и потом, как бы в заключение, мы посмотрим, для чего и какая высота у такого человека, который инвалид. Вот он говорит здесь у пророка Иезекииля, 17 глава, 24 стих, «Я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю». В другом месте мы читаем Псалом 74, 7, 8 стих, «Не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Нету написано ничего, чтобы Господь не контролировал это. И еще про фараона, которому Господь послал Моисея, для того, чтобы вывести народ Божий. Он так говорит, для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе, фараоне, силу мою, чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Что делает Бог? Вчера очень много об этом тоже говорилось, и сегодня об отношении Бога к человеку. И обратил внимание на то, что брат Петя, он очень хорошо раскрыл то богатство, которое мы имеем во Христе. Он последний мысль сказал, что сделал Христос во мне. Да, помните? Что Он во мне сделал? Освобождение, все эти чудесные истины. А мне хочется сегодня вам сказать, что Господь сделал для меня, или кем Он сделал меня и вас. Что Господь делает с нами? Как Он нас из того ничтожества, когда мы о себе, может быть, были хорошего мнения, но Господь нас видит такими. Но Он делает из нашего ничтожного состояния такую высоту, от которой у нас может дух захватывать, потому что никогда такая мысль к нам бы не пришла сама по себе. Читаем еще один текст. Для чего Господь все это делает? Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Братья и сестры, мы знаем, что впереди готовится вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Одесную Его кто будет? Церковь. Церковь состоит из нас с вами, из членов церкви, как брат сегодня говорил, рука, нога, глаз, мы члены тела Его. Какие члены? Мы прочитали. Не мудрые, немощные, не сильные, не знатно уничиженные. Избрает сегодня Господь, чтобы создать из них, с таких людей, церковь Иисусу Христу. Церковь является Его невестой. Я об одном человеке напомню, его звали Фетлер. Это был благовестник в России в начале именно пробуждения в России, когда через Бедекера и других благовестников Евангелия пришло с Англии сюда, в наше место. И вот этот человек, Фетлер, он был проповедником настолько сильным, настолько он был знаком с Писанием и имел способность говорить к людям о Христе, он был неженатый. И у него стоял вопрос, чтобы ему совершать служение более успешно, ему советовали братья, что тебе нужно жениться. Ну так лучше будет, потому что будут различные вопросы, чтобы не было искушений. И меня заинтересовал один вопрос, как он выбирал себе жену. Ну, как обычно делал, да, сделал предложение. Все друг про друга узнали, получил согласие и поженились. Когда он получил такое согласие от своей девушки, которой он познакомился с ней, он сделал нечто странное в моих глазах лично. Он послал ее в Германию, она была с России, русская девушка. Он ее послал в Германию на целый год закончить определенные институты, выучить иностранные языки, а потом только они сделают бракосочетание, потому что жена миссионера должна быть всесторонне развита. Мне это было очень странно, но я понимаю теперь, насколько он был мудрым человеком, и потом они с этой женой совершали служение очень успешно. У Христа будет церковь. Церковь хоть и учреждённая, да, и хоть она состоит из таких членов, о которых здесь написано, но она должна быть на высшем уровне по внутреннему качеству. Написано, вся красота и где? Внутри ее. Господь хочет нас достигнуть те качества, что братья очень успешно нам сегодня проповедовал и о мире, и о вере, и о том богатстве, которое Господь для нас приготовил. Но как этому достигнуть? Апостол Павел говорит Филиппийцам во 2 главе, «Ибо у вас должны быть чувствования, какие во Христе Иисусе». Какие чувствования во Христе Иисусе? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Он из любви к нам жизнь свою положил. Он не прошел мимо ни одного человека, написано, когда он стоял у гроба Лазаря, и, видя плачущих Марию и Марфу, написано, сам прослезился. Он мог плакать с плачущим. Он мог сострадать обиженным людям на этой земле. Хочу вам рассказать один случай, может, кто-то уже знает из этой книги. Просто другая. Это есть такие брат с сестрой Вячеслав, Ольга Шевелева. У них родилось через 9 лет, кажется, у них не было детей, или 8. И вот у них рождается желанный ребенок, девочка. И когда эту девочку показали маме, ей стало плохо. Дауна. Первый ребенок, долгожданный, вымоленный у Бога, родился Дауна. Ну, как вы знаете, кто-то пережил. Это большой стресс для семьи, для них. Слава Господу, у них было правильное отношение с Господом, друг с другом. Они этого приняли ребенка с верою. Через многие годы труда над этим ребенком они достигли определенного уровня ее понимания, как за собой ухаживать, как жить в этом обществе. Но один интересный случай, который обратил внимание, хочу с вами поделиться. Как Господь через такого ребенка-инвалида может сегодня посрамить всякую гордость человеческую? Значит, дети, как вот тут делают разные вот эти соревнования, эстафеты разные, то вот такая была у них эстафета или соревнования у детей-инвалидов. И вот эта группа мальчиков, девочек с такими диагнозами, как вот Дауна, должны были добежать до финишной черты. Кто первый? Я почему на это обращаю внимание? Потому что часто слышу своих внуков. Я первый, я первый, я первый. Почему так охота быть всем первыми? Вам не охота быть первыми? Есть такая песня, когда я приду на небо. Я первым увидать хочу Христа. Вот это желание, наверное, которое не осуждается. А вот почему-то всем хочется быть первым, я не знаю. Человеческая такая натура. И вот эти девочки и мальчики бегут к финишной. Кто-то чуть вперед выбежал, кто-то немножко отстает, и бегут все, как и мы вчера, болельщики, напряженно наблюдаем, смотрим на эту команду. И вдруг одна девочка, именно дочка вот этих людей, спотыкается и падает. Пока она там барахталась на земле, пока от удара не могла встать, кое-как она поднялась, финишная для нее уже была, как бы сказать, закрыта. Команда могла бы уже добежать до конца, к финишу. И вдруг случается нечто, от чего людям должно быть стыдно. Вся эта команда, которая бежала вперед, вдруг остановилась, посмотрели назад, развернулись, подошли к этой девочке, подняли ее на ноги, схватились все за руки, и такой командой вместе побежали к финишу. Кто был первый? Все. Все. Такие чувствования, которые Бог хочет увидеть у нас, у церкви, да поможет Господь нам иметь. Для этого нужно тоже бороться, трудиться над своим характером, чтобы он становился все больше похожий на Господа нашего Иисуса Христа. Ну и как бы маленькая изюминка. Знаете, эту высоту я для себя продолжаю ее познавать. Так как мы уже сказали о Христе, что невеста у него должна быть вот такой чувствительной, такой чуткой, как Иисус Христос, чтобы быть действительно достойной Его, то в послании к Ефесянам, среди двух предыдущих благословений от того, что Господь избрал нас во Христе, что мы перед Ним предстояли, мы предстоим пред Богом. Это большое место. Второе написано, Он усыновил нас себе, сделал нас детьми своими. Ну и третье, в первой главе вся нам написано, полнота наполняющего все во всем. То есть Иисус Христос избрал себе невесту не просто как соседку какую-то. Она, церковь, будет дополнять Его вечности. Я так смотрю на себя, думаю, а что есть во мне? Чем бы я мог дополнить совершенного, безграничное в совершенстве Иисуса Христа? Чем мы можем Его дополнить? Дорогие, пусть это будет нам всем задание на целый год поискать в себе, а что есть во мне, чтобы могло дополнить Иисуса Христа в Его совершенной природе? Но там так написано, апостолу Павлу было открыто, что церковь является полнотою, наполняющего все во всем. И еще одно место согласовано с этим. Ну, я так, когда проповедовал на эту тему, спросил у нас в церкви, братья и сестры, назовите мне человека самого успешного в мире, самого, может быть, богатого. Вы можете назвать? Нет, я говорю о человеке в мире всего, в котором мы сейчас живем. Ник Вуйтич, да? Ну, он бедненький, никак не может быть примером, потому что он сам инвалид. А вот я назвал успешным Илона Маска, да. Ну, наверное, чем больше, как про него никто не говорит. Там, чуть ли он уже не космические там войны ведет. Он уже, наверное, хочет по его понятиям установить регулярные рейсы в космос. Ну так, для улыбки. И вот этот человек на Земле считается как бы самым большим. Илон Маск. Американский бизнесмен, который достиг высоты своего материального развития посредством каких-то научных там исследований. Он машину создал Тесла на батарейках и космические корабли там делает. Ну, в общем, очень богатый человек, я думаю, богаче президентов. И знаете, написано в Библии Матфея, 11 глава, 11 стих, об одном человеке, которого потом Ирод отрубил голову. Кто это? Иоанн Креститель. Смотрите, что говорит о нем Иисус Христос. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Так вот, я вам привожу пример. На земле, при всем таком, как Илон Маск и прочих таких высоких личностей, написано, больше, чем Иоанн Креститель не восставал. То есть по сравнению с Иоанном Крестителем Илон Маск – ничто. И теперь слушаем дальше. Но в Царстве Небесном, в Царстве Иисуса Христа, самый меньший, больше Иоанна Крестителя. Вы понимаете логику здесь? Что самый меньший из нас с вами больше Илона Маска во много тысяч раз там или сколько хотите, называйте. Для чего я так говорю? А зачем унывать-то? Мы с вами не люди, как говорили Иову, не отребья земли. Мы невеста Христа. Мы самые богатые. Мне нравится такой псалом, молодежь поет. Я богаче всех миллионеров. У меня там на небе царство нерушимое. Еще один пример кратко скажу за Михаила Ивановича Хорева. Такой брат был у нас и у вас тоже. Очень дорогой, которого мы все любим по памяти его. Когда его везли в тюрьму, в вагоне, и эти зэки издевались над ним, били его, сильно били по почкам. Говорит, ты поп, у тебя деньги, у тебя есть золото. Поделись с нами золотишком твоим. Но он так смотрит на них и говорит, да, вы правы, у меня золота много. Только я вам не дам ничего. Ах ты, не могут понять, в чем дело. Мое золото сохраняется в таком банке, куда вы не можете обращаться к вас. Не получите оттуда ничего. Мое золото на небе. Братья и сестры, мы действительно богаче всех. И не только потому, что нам даровано это царство, А потому что мы являемся еще кто? Детьми Божьими. Написано, Христос, Он наследник, а мы Ему сонаследники, сонаследники Божии, сонаследники Христу. А если мы с Ним сонаследники, то мы и наследуем Его богатство, то есть богатство Христа наше с вами. Да благословит нас всех Господь. Почему и для чего инвалид? Мы попробовали рассказать эту мысль, что как бы на нас мир не смотрел, это не самое главное. Мы будем смотреть, как нас смотрит Бог, какими Он нас видит, какими Он нас готовит в будущем. Он готовит себе прекрасную невесту. Но это еще и для того, как мы читаем вот этот стих, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Гордость мира, которая была порождена или впитана от самого дьявола, который восстал на Бога, она этот мир погубила. Мир через свою гордость идет к своему завершению. Начинается новая эра уже сейчас. Через Церковь Иисуса Христа будет сиять на небесах и на всей этой земле слава Его и Его Церкви. Пусть Господь ободрит нас всех. Пусть утешит нас сегодня. Ну, как брат говорит, прощаться с Андреем со мной мы не прощаемся. Мы просто говорим «до свидания», «до следующих встреч», сколько Господь нам позволит жизни, потому что мы все временные, ограничены. Сегодня мы есть, а завтра кто-то скажет, уже Он ушел, ушел Господу. Давайте помолимся. Скажем Богу спасибо за то, что мы действительно имеем чем похвалиться нашим Господом, Его милостью к нам. Аминь.

Молитва — это крик души. Чем искренней, тем тише. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она — тот самый громкий плач не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет вам во многом. Она — тот сладкий гимн сердец, нередко бессловесный, в котором славится Творец нелицемерно, честно. Молитва есть небесный дар, одно из средств немногих, которые все, и стар, и мал, ведут беседу с Богом. Она орудие труда, она души блаженство, через нее везде, всегда приходят к совершенству. Она глоток живой воды, залог успешной битвы. Она ограда от беды, познавшая суть молитвы. Но жаль, молитва не для всех, убежище от бедствий. Творящий постоянно грех теряет это средство. Как пустоцвет неверных чувств, она тогда бесплодна. Плотская лесть из грешных уст для Бога неугодна. Молитва — зеркало сердец, через нее известно, кто есть бесстыднейший хитрец, кто простодушно честный.

Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захарии 8:16-17.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Когда хочешь кого-то обидеть, молчи. Не решишь ты проблему словами. Не хватает терпения тебе, не кричи. В спор не лезь, не маши кулаками. Лучше в сторону тихо уйди, помолись. Попроси у Иисуса смирения, а от спора спокойно, без слов удались, и Он даст тебе благословение.

0: детей.
1: Ай, какой ветреный день сегодня. И ветер такой холодный. Да, скоро лето кончится. Придет осень. Ну, может, еще будут теплые дни.
2: Василиса, смотри, что у тебя на голове.
3: Ой, желтый лист. Наша липа стала опадать.
1: Скоро все деревья начнут желтеть и опадать.
2: И жуки все замерзнут, и муравьи.
3: И бабочки от холода погибнут, и деревья без листьев будут, как мертвые.
2: И вода в пруду замерзнет, и все рыбы в воде. Все снегом засыплет. Короче, зимой вся природа умрет.
1: Да, зимой все умрет.
3: А если зимой все умрет, а когда зима кончится, не оживет?
2: Как это не оживет? Весной всегда все оживает.
1: Конечно, Василиса, не волнуйся. Весной все оживет. И листья появятся на деревьях, и насекомые проснутся, и цветы распустятся. Каждую весну так бывает.
3: Но почему? Почему все умирает, а потом опять оживает? Это так странно.
1: Так устроил Бог. И это действительно чудо. Представьте себе, что всегда было бы лето, и мы бы никогда не видели зимы.
2: Вот было бы здорово.
3: Мы бы тогда все время на даче жили и в город не уезжали.
1: Представили? Так вот, вдруг наступила бы осень, холодно бы стало, листья начали бы желтеть и опадать.
2: Да если бы мы не знали, что такое осень, то подумали бы, что деревья заболели.
1: Верно. А потом наступила бы зима. Все засыпало бы снегом, и вся природа омертвела.
3: Мне бы стало страшно.
2: Да, я подумал бы, что мир вокруг умер.
1: Верно. Ведь мы бы не знали, что за зимой придет весна.
3: Да, мы бы подумали, что все умерло навсегда. Ой, как было бы страшно тогда.
1: И вот представьте, через 3 месяца приходит весна. Что бы мы тогда подумали?
2: Да мы бы не поверили своим глазам.
1: А если бы зимой нам кто-нибудь сказал, что все еще зацветет и оживет, мы бы тоже не поверили этому человеку.
2: Да, наверное.
3: А я бы поверила.
4: Ваня, Василиса, привет. Здравствуйте, тетя Оля. Можно к вам? Привет,
3: привет, заходи. Заходи.
1: Конечно, Максим, проходи.
4: А что вы делаете?
2: Мы о зиме разговариваем.
3: Максим, а ты зимы боишься?
4: Зимы? А чего ее бояться-то? Я зиму люблю. Зимой можно на коньках кататься, на лыжах и на санках.
2: Точно! А еще можно в снежки играть.
3: И снежную бабу лепить.
1: У людей зимой жизнь не кончается.
4: Тетя Оля, я чего пришел-то? Вы сегодня Евангелие читать не собираетесь?
1: Собираемся. Пойдемте на веранду и послушаем. Ну что, начнем?
2: Да.
1: Тогда слушайте.
5: У сестер Марфы и Марии из Вифании, которые принимали в гости Христа, случилось несчастье. Заболел их брат, Лазарь.
3: Мам, а про этого Лазаря Иисус притчу рассказывал?
1: Нет, тот нищий Лазарь – персонаж из притчи, а этот – настоящий живой человек, брат Марфы и Марии. И Иисус его знал и любил. Но слушайте дальше.
5: Иисус в то время был далеко от Вифании, и сестры послали человека сказать ему, что его друг Лазарь очень болен. Когда об этом сказали Иисусу, он отвечал:
6: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Лазарь не умрет от этой болезни. Над ним свершится чудо, за которое люди будут славить Бога».
5: Иисус, хотя очень любил Лазаря, не пошел сразу в Вифанию, а пробыл на том месте, где его застала весть, 2 дня. Через 2 дня он сказал своим ученикам:
6: «Пойдем в Иудею».
5: Но апостолы испугались за Иисуса, потому что помнили, как фарисеи и старшины иудейские хотели убить его и стали его уговаривать:
7: «Учитель, давно ли иудеи хотели побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?»
6: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».
5: Ученики, думая, что Лазарь и в самом деле уснул, сказали:
7: «Господи, если он уснул, то выздоровеет».
6: «Лазарь умер, и я рад, что меня там не было, чтобы вы поверили, что я Сын Божий. Пойдемте же к нему».
5: Но ученики боялись идти в Иудею. Иисус еще раньше предсказывал им, что в Иерусалиме его схватят первосвященники и книжники и осудят на смерть. А Вифания находилась рядом с Иерусалимом. Но один из апостолов по имени Фома убедил их не оставлять своего учителя.
0: «Пойдем и мы, умрем с ним».
5: И вот подходит Иисус с учениками к Вифании. А к этому времени прошло уже 4 дня, как похоронили Лазаря. Марфа же и Мария оплакивали своего брата дома.
0: «Марфа, здравствуй».
8: «Здравствуй, сосед».
0: «Я тоже плачу о твоем брате. Он был очень хороший человек».
8: «Спасибо, сосед».
0: «Марфа, я пришел сказать, что видел Иисуса из Назарета».
8: «Где? Где ты его видел?»
0: «На дороге. Он идет сюда со своими учениками».
5: Услышав это, Марфа бросила все свои дела и побежала навстречу Иисусу. Мария же, не зная об этом, осталась дома со знакомыми и родственниками, которые пришли утешить сестер. Марфа бежала навстречу Иисусу и, наконец, увидела его. Он шел по дороге в окружении своих учеников. Марфа со слезами кинулась к нему.
8: «Господи, если бы ты был здесь, брат мой Лазарь не умер бы. Но я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, что ты у него попросишь».
6: «Воскреснет брат твой».
8: «Знаю, что воскреснет, когда воскреснут все мертвые в последний день».
6: «Я есть воскресение и жизнь. И каждый, кто верит в меня, не умрет, но будет жить вечно. Веришь ли этому, Марфа?»
8: «Верю, что ты Спаситель мира, Сын Божий».
6: «Приведи сюда свою сестру», —
5: сказал ей Иисус, и Марфа побежала домой за Марией.

0: когда Марфа прибежала домой, то застала сестру в окружении плачущих родственников. Она подошла к Марии и шепнула ей:
1: «Учитель здесь и зовет тебя».
0: Услышав это, Мария, не говоря ни слова, встала и вышла из дома. Гости, бывшие в их доме, подумали, что Мария пошла на могилу Лазаря поплакать, и также пошли за ней. Увидев Иисуса, Мария упала к ногам Его и со слезами сказала:
2: «Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой».
0: Иисус, увидев, что Мария плачет, и плачут все, кто пришел с ней, Сам заплакал. Иудеи, увидев, что Иисус плачет, говорили:
3: «Смотрите, как Он любил Лазаря! А почему же Он исцелил стольких слепых и больных, а Лазаря не исцелил?»
0: Иисус спросил Марию:
4: «Где вы похоронили Его?»
2: «Господи, пойдем, я покажу».
0: Вот подошли они к пещере, в которой лежало мертвое тело Лазаря. Вход в пещеру был завален большим камнем. Тогда Иисус велел отвалить камень от входа. Но Марфа попыталась остановить его.
1: «Господи, ведь Лазарь, брат мой, уже 4 дня как похоронен, и тело уже смердит».
4: «Разве я не сказал тебе, что если будешь верить, то увидишь славу Божию?»
0: Камень, которым был заложен вход в пещеру, отвалили. Иисус поднял глаза к небу, помолился и, заглянув в пещеру, громко сказал:
5: «Лазарь, выходи!»
0: И из пещеры показался Лазарь. Он едва двигался, так как ноги и руки его были обернуты белыми пеленами, в которых заворачивали мертвецов. Лицо его было закрыто платком.
4: «Развяжите его, пусть идет».
0: Увидев это чудо, многие из иудеев поверили, что Иисус – Сын Божий. А некоторые пошли в Иерусалим и рассказали о случившемся фарисеям.
6: Как же, наверное, обрадовались Марфа и Мария, когда Иисус оживил их брата. Ведь они так плакали, когда Он умер.
7: И что, Лазарь после того, как воскрес, стал жить дальше?
8: Конечно.
7: И что он стал делать?
8: Позже, когда образовалась церковь, Лазарь стал служить в ней епископом. Но об этом нам еще предстоит узнать.

Легкая коричневая пробка радостно на гребне вомпла. В пену вод скрываясь ловко, в глубине остаться не могла. Плыл навстречу кит бывалый. Удивившись, он хлестнул по ней хвостом. Но коричневая пробка не пропала. Ей все вовсе было нипочем. Безмятежно плавала пред носом у разгневанного важного кита. Пробка лишь сказала: «Ты все можешь, но утопить меня нельзя». Не робей, когда проблема стала выше ростом с толстого и важного кита. Знай, что Дух Святой в тебе намного больше всех проделок сатанинского греха. Все бывает дома, на работе, нападают, обвиняют и клюют. Незаслуженно страдай, может, но в тебе внутри слова поют. Вы свет мира, и вы соль земли. Верен будь, своих врагов люби, не вступай уже на грешные пути. Делав это, будете блаженны вы, и тебя в момент, когда все плохо, Бог мгновенно вытащит из тьмы. Радуйся, не падай духом только, хвалу Иисусу постоянно возноси. Аминь.

0: Возвратившись из пионерского лагеря, 13-летний Сергей узнал, что его старшая сестра Дина уверовала в Бога. Теперь в их доме появилась Библия. Большая книга в кожаном переплете. Отец не скрывал своей неприязни к новым взглядам дочери, бывшей комсомолки и активистки школы, и всячески старался переубедить ее. Но вскоре он сам заинтересовался книгой, которой так увлечена была Дина. Отец мог читать ее до полуночи. Его густые брови при этом то соединялись на переносице, то медленно ползли вверх. Иногда он глубоко вздыхал и, закрыв глаза, о чем-то думал. Дети заметили, что эту книгу начала читать и мама. Кроткая по природе, она стала еще молчаливей, и какая-то тень грусти легла на ее всегда доброе лицо. Как-то раз Сергей тоже решил почитать Библию, но, полистав ее, тут же захлопнул. «Что они в ней нашли? Ни одной картинки нет! И написано, будто не по-русски. Мне такие книги не нравятся!»
1: «Я тоже такие не люблю», — поддержал его Миша. «Нет ничего интересного, сплошные имена».
2: «А может, взрослым интересно?» — предположила Валя.
0: «Папа никогда плохие книги не читает», — вставила Клара. «Не зря же его все уважают». Однако сам отец вскоре пришел к выводу, что его авторитет и достоинства, которыми он так гордился, перед Богом ничего не значат. Читая Библию, он увидел себя погибшим грешником. Дина часто звала родных на собрание. Наконец, после долгих рассуждений, родители решили пойти в молитвенный дом. Там они и покаялись. Сначала отец, а потом и мать. Отец сильно изменился. Стал добрым и спокойным. От прежней суровости не осталось и следа. Теперь он собирал по вечерам всю семью и читал вслух Священное Писание. Все слушали с интересом. Только Миша и Сергей зевали от скуки и под любым предлогом старались куда-нибудь уйти. Ходить на собрания они категорически отказывались. Мысленно Сергей пытался оправдать свою непокорность. «Почему я должен туда идти? Там одни старики. Все бьют лбом о пол, целуют иконы, чаши разносят какие-то, да и деваются они во все черное». Валя с Кларой после каждого собрания вдохновенно делились впечатлениями и звали с собой Мишу и Сергея. «Миша, ты просто не представляешь, как там красиво поют!» – рассказывала Валя.
1: «Не надо меня уговаривать!» – сердито отмахивался он.
0: Как-то в воскресенье вечером Клара робко вошла в комнату ребят и взволнованно сказала. «Миша, прости меня за то, что я ссорилась с тобой и часто была несправедлива к тебе».
3: «С чего это вдруг?»
0: «Я сегодня на собрании покаялась и хочу с тобой помириться», — продолжала она. «Сережа, ты тоже прости меня».
3: «Ты мне ничего плохого не сделала», — пожал плечами Сергей.
0: Спустя несколько недель покаялась Валя и тоже попросила у братьев прощения.
3: «Что с ними творится?» – удивлялся Миша. «Скоро и нас туда затянут.
1: Давай поклянемся и все».
3: «Что?» – не понял Сергей.
1: «Полезли на чердак. Там все объясню», – скомандовал Миша. «Да поживее, чтоб никто не увидел».
0: Вскарабкавшись по скрипучей лестнице вверх, братья сели друг против друга.
1: «Ты хочешь ходить на эти собрания?» – строго спросил Миша.
3: «Нет».
1: «Я тоже не собираюсь. А чтобы это было твердо, давай поклянемся».
3: «Как?»
1: «Очень просто. Повторяй. Я никогда в жизни не пойду на собрание», – делая на каждом слове ударение, в полголоса произнес Миша.
3: «Я никогда в жизни не пойду на собрание», –
0: эхом отозвался Сергей.
1: «А теперь смотри, Серега, не вздумай нарушить клятву».
0: Каждое утро Сергей и Миша выгоняли коров на пастбище, расположенное у самого леса. Часто к ним присоединялись соседские мальчики-пастухи. Тогда на пастбище становилось весело. Они играли в футбол или просто лежали на траве. Так было и сегодня. Утомившись от игры, ребята растянулись на траве.
3: «Илья, расскажи что-нибудь интересное!» – попросил кто-то, обращаясь к высокому мальчику. «Про вызывание мертвых!» – уточнил Миша, приподнявшись на локте.
2: «Рассказывать не то!» – отказался Илья. «Вот если бы по-настоящему вызвать кого-нибудь и поговорить, это интересно!»
4: «А что? Давай!»
0: На него выжидающе смотрели 5 пар любопытных глаз.
2: «Днем это не получится!»
1: «Приходите вечером к нам!» Тут же пригласил Миша.
0: «А папа?» Округлив от страха глаза, вскочил Сергей.
1: «Сегодня у них собрание. Вечером никого дома не будет. Приходите часиком к 8.
0: «Братцы, а коров-то наших нет!» Спохватился Сергей. Никто не заметил, как коровы разбрелись по переселкам. Ребята кинулись разыскивать их. Пригнав скотину, мальчики собрались в круг, но разговор не клеился, и они решили поиграть в мяч.
4: «А где он?»
0: – оглянулся Миша кругом.
2: «Там остался!» – махнул Илья.
0: Миша пошел за мячом, но скоро вернулся ни с чем.
4: «Его там нет».
2: «Как нет?» – удивились ребята.
4: «Да так, нету и все.
2: Иди ты!» – послал он брата.
0: Сергей нехотя пошел на то место, где они играли час назад. Он несколько раз обошел поляну вдоль и поперек, но мяча не было.
1: «Странно, странно!» – без конца повторял Сергей. «Куда же он делся?»
0: Очень жалко было Сергею новый кожаный мяч, который недавно подарил им отец, который так трудно было достать.
1: «А что, если помолиться?» – мелькнула вдруг мысль. «Попросить, чтобы Бог помог найти мяч».
0: Но Сергей тут же остановил себя. «Да ну, глупости!» Однако эта мысль не отпускала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес:
4: «Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч!»
0: Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было, и он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч. «Вот он!» – ёкнуло сердце.
4: «Я же здесь смотрел! Как можно было его не видеть?»
0: Сергей поднял мяч и крепко прижал его к себе.
1: «Значит, Бог все-таки есть! Зря я спорил с Диной! Наверное, она права!»

0: Сергей не торопился уходить. «Поблагодари Бога, Он ответил тебе!» Словно кто-то напомнил ему.
1: «Как благодарить? Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?»
0: Запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч на траву.
2: «Искать не умеешь!» Гордо посмотрел он на брата и сел рядом.
0: Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало.
1: «А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, Он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?»
0: Но тут же вспомнилась клятва, и Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в два прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами. От неожиданности ребята успели только вскочить. Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него. «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал». В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч, вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось, но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал. Что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился.
1: «Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто Он такой?» – думал Сергей. «Значит, все-таки есть ад. Иначе невозможно было бы вызывать мертвых. Может, сходить на собрание хоть разок? Там, наверное, про Бога многое говорят».
0: На следующий день Сергей искал возможности поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь, чуть ли не на каждом слове, он рассказывал о своих переживаниях.
1: «Сегодня Илья пригласил к себе на ночь снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии можно делать?»
0: «Ни в коем случае!» – взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно, и кроме того, это грех. Мишу тоже надо предупредить. Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой. Меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе. А без Него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель, и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились. И ты знаешь, голоса пропали, кошмарные сны прекратились, страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной, — улыбнулась Дина. Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться. Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал. Ему тоже очень захотелось пойти на собрание, но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал на собрание, а самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком.
1: С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая, слезливая осень навевала скуку, и на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице.
2: «Ты что ходишь, как маятник?» – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей. «Я смотрю, ты который раз улицу меришь. Что, без настроения?»
3: «Да так просто», – пробормотал Сергей. «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?»
1: Сергей молчал.
2: «Приходи к нам на собрание», – вдруг предложил Андрей.
1: Сергей вздрогнул.
3: «На какое?»
2: «На христианское».
1: Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились.
3: «Когда?»
2: «Завтра, воскресенье».
3: «Так ты что, туда ходишь?»
2: «Да».
3: «И до сих пор молчал? Скрывал, да?»
2: «Да все-таки как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», – смутился Андрей.
3: «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь, я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя, но смотрю, ты такой грустный, без настроения. Неладно что-то у тебя. Вот и позвал».
2: «Так ты точно придешь?»
3: «Приду. Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти».
1: Дома Сергей никому не сказал о своем намерении, а на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно.
2: «Какой глупец!» – корил себя Сергей. Нарисовал себе невесть, что и поверил. А здесь все какие-то счастливые.
1: Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию. Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», — говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет. Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумывался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне».
2: Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал: «Где будешь проводить вечность?»
1: В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов, непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватало сил.
2: «Сегодня обязательно покаюсь», – уже в который раз давал себе слово Сергей.
1: Но собрание кончалось, и он снова шел домой с ношей грехов и тревожной совестью.
3: Наступило Рождество.
1: По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание. «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучаться. После первой проповеди выйду и все».
0: Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние.
3: «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я...»
0: Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался.
3: «Не надо ничего. Пройдет». «Покаяние — это не для меня», — в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена».
0: От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал.
3: «Лучше бы я умер», — закусив губы, мучительно думал Сергей. «Все равно уже не смогу покаяться».
0: Неожиданно в комнату вошел Андрей.
1: «Как самочувствие?» — спросил он с тревогой, вглядываясь в бледное лицо друга.
3: «Плохо. Не знаю, как быть»,
0: — мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону.
3: «Что с тобой?» «Плохо мне».
1: «Может, в больницу надо?»
3: «Никакая больница мне не поможет».
1: «Почему?»
0: Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем.
1: «Давай помолимся. Расскажи все Иисусу», — предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя».
3: «Разве дома тоже можно покаяться?» — воспрянул духом Сергей.
1: «Конечно, можно. Бог это всюду слышит».
0: Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце.
1: «Боже мой, прости меня!»
0: Наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком.
1: «Прости, что я закрывала от тебя сердце. Иисус, спаси меня! Я хочу верить в тебя, хочу любить тебя!»
0: Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея. Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. Это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу, и старается рассказать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой.

доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Иоанна 14:2. Мой дом на небе, мой отец очень богат, у него много места, и Иисус приготавливает место и для меня. Я здесь на земле только потому, что я должен потрудиться для Бога. Я помогаю другим прийти к Иисусу, чтобы и они могли стать детьми Божьими. Придет время, когда наш труд на земле закончится, и мы все войдем в наш вечный небесный дом».